Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили архитекторов с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что архитекторы не только проектируют здания, но и формируют атмосферу городов. «Спасибо за ваше умение видеть и воплощать прекрасное, полезное, необходимое», подчеркнули первые лица региона, пожелав вдохновения новых проектов. Воронежская область может гордиться своим наследием и теми, кто приумножает его сегодня, соединяя традиции с современными подходами. Губернатор Александр Гусев провел встречу с сенатором Юрием Борисовым, обсудили работу промышленных предприятий, сохранение трудовых коллективов и развитие производств. Говорили о восстановлении площадок после внешних воздействий. Отмечено, что сотрудники предприятий стараются быстро возвращаться к работе в штатном режиме, а власти оказывают максимальное содействие. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат «Воронежский», перерабатывающий более 600 тонн молока в сутки и выпускающий свыше 200 наименований продукции. Глава региона назвал предприятие примером технологического лидерства. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока. Основатель группы компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд. Обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. Александр Попов покинул пост зампреда правительства Воронежской области 3 июля по собственному желанию. В правительстве он работал с октября 2023 года. Ранее занимал должности руководителя управы Центрального района и первого заместителя руководителя аппарата губернатора. Ожидается, что Александр Попов займет другую публичную должность. Еще из новостей дня. Воронежцам рассказали о ходе работ по ремонту коллектора диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе. Специалисты РВК «Воронеж» ночью обследовали сети, определили место повреждения и смонтировали перекачивающее оборудование. Сейчас аварийная бригада готовится к вскрытию асфальта, параллельно откачивают воду задействованные две перекачивающие станции. Работа проводится без отключения воды, закрыт проезд из центра к памятнику Славы от улицы Беговой до улицы Хользунова по двум полосам, крайней левой и средней, движение по крайней правой. В ближайшее время участок перекроют полностью, а также закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова, преследование от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. В Воронежской области заработала система предоставления льгот по удостоверению ветерана боевых действий «СВОИ». Теперь ветераны СВО и их семьи могут пользоваться скидками с помощью пластиковой карты. В регионе действует 59 региональных и муниципальных мер поддержки участников СВО. Перечень продолжает расширять. Правительство заключило соглашение с крупными банками, что позволяет интегрировать льготы в повседневные расчеты и сделать их доступнее. Льготы охватывают широкий спектр торговых сетей и сервисов. Это были новости региона.
2: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

на пороге. Не вздумай смотреть назад. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе, мой брат. Когда война на пороге, нам не убежать, не спрятаться. Надо просто выбрать оружие.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: 255, 45, 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили архитекторов с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что архитекторы не только проектируют здания, но и формируют атмосферу городов. «Спасибо за ваше умение видеть и воплощать прекрасное, полезное, необходимое», подчеркнули первые лица региона, пожелав вдохновения новых проектов. Воронежская область может гордиться своим наследием и теми, кто приумножает его сегодня, соединяя традиции с современными подходами. Губернатор Александр Гусев провел встречу с сенатором Юрием Борисовым. Обсудили работу промышленных предприятий, сохранение трудовых коллективов и развитие производств. Говорили о восстановлении площадок после внешних воздействий. Отмечено, что сотрудники предприятий стараются быстро возвращаться к работе в штатном режиме, а власти оказывают максимальное содействие. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат «Воронежский», перерабатывающий более 600 тонн молока в сутки, выпускающий свыше 200 наименований продукции. Глава региона назвал предприятие примером технологического лидерства. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока. Основатель группы компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд. Обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. Александр Попов покинул пост зампреда правительства Воронежской области 3 июля по собственному желанию. В правительстве он работал с октября 2023 года. Ранее занимал должности руководителя управы Центрального района и первого заместителя руководителя аппарата губернатора. Ожидается, что Александр Попов займет другую публичную должность. Еще из новостей дня. Воронежцам рассказали о ходе работ по ремонту коллектора диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе. Специалисты РВК Воронеж ночью обследовали сети, определили место повреждения и смонтировали перекачивающее оборудование. Сейчас аварийная бригада готовится к вскрытию асфальта, параллельно откачивают воду задействованные две перекачивающие станции. Работа проводится без отключения воды, закрыт проезд из центра к памятнику Славы от улицы Беговой до улицы Хользунова по двум полосам, крайней левой и средней, движение по крайней правой. В ближайшее время участок перекроют полностью, а также закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова, преследование от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. В Воронежской области заработала система предоставления льгот по удостоверению ветерана боевых действий «СВОИ». Теперь ветераны СВО и их семьи могут пользоваться скидками с помощью пластиковой карты. В регионе действует 59 региональных и муниципальных мер поддержки участников СВО. Перечень продолжает расширять. Правительство заключило соглашение с крупными банками, что позволяет интегрировать льготы в повседневные расчеты и сделать их доступнее. Льготы охватывают широкий спектр торговых сетей и сервисов. Это были новости региона.
2: Проверено время.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили архитекторов с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что архитекторы не только проектируют здания, но и формируют атмосферу городов. «Спасибо за ваше умение видеть и воплощать прекрасное, полезное, необходимое», подчеркнули первые лица региона, пожелав вдохновения новых проектов. Воронежская область может гордиться своим наследием и теми, кто приумножает его сегодня, соединяя традиции с современными подходами. Губернатор Александр Гусев провел встречу с сенатором Юрием Борисовым. Обсудили работу промышленных предприятий, сохранение трудовых коллективов и развитие производств. Говорили о восстановлении площадок после внешних воздействий. Отмечено, что сотрудники предприятий стараются быстро возвращаться к работе в штатном режиме, а власти оказывают максимальное содействие. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат «Воронежский», перерабатывающий более 600 тонн молока в сутки и выпускающий свыше 200 наименований продукции. Глава региона назвал предприятие примером технологического лидерства. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока. Основатель группы компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд. Обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. Александр Попов покинул пост зампреда правительства Воронежской области 3 июля по собственному желанию. В правительстве он работал с октября 2023 года. Ранее занимал должности руководителя управы Центрального района и первого заместителя руководителя аппарата губернатора. Ожидается, что Александр Попов займет другую публичную должность. Еще из новостей дня. Воронежцам рассказали о ходе работ по ремонту коллектора диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе. Специалисты РВК «Воронеж» ночью обследовали сети, определили место повреждения и смонтировали перекачивающее оборудование. Сейчас аварийная бригада готовится к вскрытию асфальта, параллельно откачивают воду задействованные две перекачивающие станции. Работа проводится без отключения воды, закрыт проезд из центра к памятнику Славы от улицы Беговой до улицы Хользунова по двум полосам, крайней левой и средней, движение по крайней правой. В ближайшее время участок перекроют полностью, а также закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова, преследование от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. В Воронежской области заработала система предоставления льгот по удостоверению ветерана боевых действий «СВОИ». Теперь ветераны СВО и их семьи могут пользоваться скидками с помощью пластиковой карты. В регионе действует 59 региональных и муниципальных мер поддержки участников СВО. Перечень продолжает расширять. Правительство заключило соглашение с крупными банками, что позволяет интегрировать льготы в повседневные расчеты и сделать их доступнее. Льготы охватывают широкий спектр торговых сетей и сервисов. Это были новости региона.
2: Проверено времени.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Председателем Общественной палаты Воронежской области уже в третий раз стала Наталья Хван. Ее кандидатуру единогласно утвердили на первом заседании палаты в обновленном составе. Провели его в заседании областного правительства с участием губернатора Александра Гусева. Воронежская областная общественная палата насчитывает 60 членов, представители самых разных сфер деятельности, участников СВО, волонтеры, активисты, экологи, бизнесмены, представители духовенства. Впервые сразу 4 участника общественной палаты стали представителями средств массовой информации, в том числе генеральный директор медиахолдинга «Губерния» Зоя Грязева. В таком обновленном составе палата проработает 3 года. Среди планов завершить масштабный мониторинг качества жизни воронежцев, продолжить работу по оценке детских лагерей и, конечно, следить за ходом проведения выборов. К наблюдательному процессу общественники уже начали подготовку. В Воронеже состоялась образовательная программа Сберуниверситета по применению искусственного интеллекта в государственном управлении. Участниками стали заместители губернатора, заместители председателя правительства, министры и руководители структурных подразделений. Первый заместитель губернатора Сергей Трухачев отметил, что ИИ становится надежным помощником принятия решений. В регионе уже есть успешные примеры применения нейросетей в здравоохранении, ЖКХ и транспорте. Председатель регионального отделения Сбербанка Александр Абрамкин подчеркнул значимость совместной работы по внедрению цифровых технологий. Программа была сфокусировано на создании ИИ-агентов для автоматизации процессов в безопасной работе со служебной информацией. Участники в ходе воркшопов и практикумов научились применять ИИ для суммаризации и анализа сложных текстов. На базе отдыха «Смена» стартовала первая смена 17-го межрегионального молодежного форума «Молгород». В этом году участниками стали 200 молодых людей из Воронежской области и других регионов. Волонтеры, представители патриотических объединений, молодые специалисты, архитекторы и спортсмены. Форум – ключевая площадка для развития инициатив, обмена опытом и формирования компетенций. Образовательная программа включает лекции федеральных и региональных экспертов, тематические треки по добровольчеству, патриотизму, архитектуре, спорту и работе с молодежью. Форум проводится в 17-й раз и остается одной из крупнейших молодежных образовательных площадок региона. Воронежская область оказалась в первой половине рейтинга по уровню зарплат в отраслях. Регион занимает 35-ю строчку. Больше всего в области получают специалисты в сфере IT и связи. Средняя номинальная заработная плата таких работников составляет 151 тысячи рублей в месяц. При средней номинальной зарплате в городе 92 тысячи рублей. Рейтинг опубликовала РИА Новости. В целом по России средняя номинальная зарплата по итогам 2025-го превысила психологическую отметку в 100 тысяч рублей, а годовые темпы прироста составили 14,3%. Представленный рейтинг создан на основе данных официальной статистики по средним зарплатам за первый квартал 2026-го. В рейтинге представлены 100 крупнейших городов России. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио.

0: сделано в России.
1: Сидел в гостях я у соседа. Свеча горела на столе.

0: сел в классе.
1: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: 255 45 55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Председателем Общественной палаты Воронежской области уже в третий раз стала Наталья Хван. Ее кандидатуру единогласно утвердили на первом заседании палаты в обновленном составе. Провели его в заседании областного правительства с участием губернатора Александра Гусева. Воронежская областная общественная палата насчитывает 60 членов, представители самых разных сфер деятельности, участников СВО, волонтеры, активисты, экологи, бизнесмены, представители духовенства. Впервые сразу 4 участника общественной палаты стали представителями средств массовой информации, в том числе генеральный директор медиахолдинга «Губерния» Зоя Грязева. В таком обновленном составе палата проработает 3 года. Среди планов – завершить масштабный мониторинг качества жизни воронежцев, продолжить работу по оценке детских лагерей и, конечно, следить за ходом проведения выборов. К наблюдательному процессу общественники уже начали подготовку. В Воронеже состоялась образовательная программа Сберуниверситета по применению искусственного интеллекта в государственном управлении. Участниками стали заместители губернатора, заместители председателя правительства, министры и руководители структурных подразделений. Первый заместитель губернатора Сергей Трухачев отметил, что ИИ становится надежным помощником принятия решений. В регионе уже есть успешные примеры применения нейросетей в здравоохранении, ЖКХ и транспорте. Председатель регионального отделения Сбербанка Александр Абрамкин подчеркнул значимость совместной работы по внедрению цифровых технологий. Программа была сфокусирована на создании ИИ-агентов для автоматизации процессов в безопасной работе со служебной информацией. Участники в ходе воркшопов и практикумов научились применять ИИ для суммаризации и анализа сложных текстов. На базе отдыха «Смена» стартовала первая смена 17-го межрегионального молодежного форума «Молгород». В этом году участниками стали 200 молодых людей из Воронежской области и других регионов. Волонтеры, представители патриотических объединений, молодые специалисты, архитекторы и спортсмены. Форум – ключевая площадка для развития инициатив, обмена опытом и формирования компетенций. Образовательная программа включает лекции федеральных и региональных экспертов, тематические треки по добровольчеству, патриотизму, архитектуре, спорту и работе с молодежью. Форум проводится в 17-й раз и остается одной из крупнейших молодежных образовательных площадок региона. Воронежская область оказалась в первой половине рейтинга по уровню зарплат в отраслях. Регион занимает 35-ю строчку. Больше всего в области получают специалисты в сфере IT и связи. Средняя номинальная заработная плата таких работников составляет 151 тысячи рублей в месяц. При средней номинальной зарплате в городе 92 тысячи рублей. Рейтинг опубликовала РИА Новости. В целом по России средняя номинальная зарплата по итогам 2025-го превысила психологическую отметку в 100 тысяч рублей. А годовые темпы прироста составили 14,3%. Представленный рейтинг создан на основе данных официальной статистики по средним зарплатам за первый квартал 2026-го. В рейтинге представлены 100 крупнейших городов России. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

звезды. Быть может, это ветер их унес. Как знать, но только в воздухе морозном остались только дырочки от звезд. Им больше не хотелось притворяться, что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Председателем Общественной палаты Воронежской области уже в третий раз стала Наталья Хван. Ее кандидатуру единогласно утвердили на первом заседании палаты в обновленном составе. Провели его в заседании областного правительства с участием губернатора Александра Гусева. Воронежская областная общественная палата насчитывает 60 членов, представители самых разных сфер деятельности, участников СВО, волонтеры, активисты, экологи, бизнесмены, представители духовенства. Впервые сразу 4 участника общественной палаты стали представителями средств массовой информации, в том числе генеральный директор медиахолдинга «Губерния» Зоя Грязева. В таком обновленном составе палата проработает 3 года. Среди планов – завершить масштабный мониторинг качества жизни воронежцев, продолжить работы по оценке детских лагерей и, конечно, следить за ходом проведения выборов. К наблюдательному процессу общественники уже начали подготовку. В Воронеже состоялась образовательная программа Сберуниверситета по применению искусственного интеллекта в государственном управлении. Участниками стали заместители губернатора, заместители председателя правительства, министры и руководители структурных подразделений. Первый заместитель губернатора Сергей Трухачев отметил, что ИИ становится надежным помощником принятия решений. В регионе уже есть успешные примеры применения нейросетей в здравоохранении, ЖКХ и транспорте. Председатель регионального отделения Сбербанка Александр Абрамкин подчеркнул значимость совместной работы по внедрению цифровых технологий. Программа была сфокусирована на создании ИИ-агентов для автоматизации процессов в безопасной работе со служебной информацией. Участники в ходе воркшопов и практикумов научились применять ИИ для суммаризации и анализа сложных текстов. На базе отдыха «Смена» стартовала первая смена 17-го межрегионального молодежного форума «Молгород». В этом году участниками стали 200 молодых людей из Воронежской области и других регионов. Волонтеры, представители патриотических объединений, молодые специалисты, архитекторы и спортсмены. Форум – ключевая площадка для развития инициатив, обмена опытом и формирования компетенций. Образовательная программа включает лекции федеральных и региональных экспертов, тематические треки по добровольчеству, патриотизму, архитектуре, спорту и работе с молодежью. Форум проводится в 17-й раз и остается одной из крупнейших молодежных образовательных площадок региона. Воронежская область оказалась в первой половине рейтинга по уровню зарплат в отраслях. Регион занимает 35-ю строчку. Больше всего в области получают специалисты в сфере IT и связи. Средняя номинальная заработная плата таких работников составляет 151 тысячи рублей в месяц. При средней номинальной зарплате в городе 92 тысячи рублей. Рейтинг опубликовала РИА Новости. В целом по России средняя номинальная зарплата по итогам 2025-го превысила психологическую отметку в 100 тысяч рублей. А годовые темпы прироста составили 14,3%. Представленный рейтинг создан на основе данных официальной статистики по средним зарплатам за первый квартал 2026-го. В рейтинге представлены 100 крупнейших городов России. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.
2: 788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов и 8 минут в столице. 7 июня. Представляете, 7.08, 7.07. Вот, поэтому магия чисел, кто в нее верит, она, пожалуйста, для вас сейчас может сделать все, что угодно. И как писал нам один радиослушатель, что он в свой день начинает с фразы... Гар, как там фраза? Что день... Что хорошего несет мне день грядущий?
2: Что вот. День грядущий нам готовит?
1: Нет, ну, вот как я сказал. И поэтому... Получайте все хорошее, что день вам приготовил. Главное, будьте готовы. Потому что птица счастья, она когда садится на плечо, ну, бывает, люди не готовы. Понимаете? Ну, как вчера американцы. Не были готовы. Даже ой, господи, Владимир Трамп хотел сказать. Даже Дональд Трамп не смог помочь.
2: Но технически-то он помог. Другое дело, что уже сборная не справилась.
1: Он помог физически.
3: Мне кажется, извини, Саша, птица счастья садится на плечо только в тот момент, именно когда ты ее не ждешь, когда ты не готов. Потому что когда ты готовишься, она фигушки сядет. Доброе утро всем.
1: Ты сейчас не поняла, к чему готов. Именно к тому, зачем она к тебе села. Ну, допустим, ты актриса, да?
3: Да.
1: Вот. Тебе предложили роль.
3: Да.
1: А ты к ней не готова. Ну, не можешь войти, и все. Вот про что я ем.
2: Коллеги в новостях уже рассказали результаты матчей, поэтому...
1: Ну, вы на всякий случай закройте уши.
2: Нам остается только прокомментировать. Ну, я смотрел вчера, конечно же. Конечно же. Возле таких матчей столько ажиотажа. Я про Португалию, Испанию. И я лично ждал какой-то невероятной игры с двух сторон. Большое количество голов и так далее. Но получилось так, как получилось. Гол на добавленной минуте уже. Единственный в матче забили испанцы. И Португалия едет домой. И все внимание было, конечно же, к Роналду. Как он будет реагировать? Будет ли плакать? Будет ли психовать?
1: Но глаза у него были на мокром месте, скажем так.
3: Ну, это понятно.
1: Представляю, как у него уши горят. Ведь весь мир о нем говорит. Это же вообще это просто, ну, такое давление испытывать... Просто невероятно.
3: Непросто.
2: Ну, непросто, все да. же говорят, кроме Роналду, кстати, что это был его последний матч за сборную.
1: Да он сам до этого говорил. А потом вчера сказал, что когда захочу, тогда уйду. Идите лесом.
2: Ну и сенсация, ну если ее можно так назвать, США вылетает от Бельгии со счетом 1-4. Почему сенсация? Ну, вчера и позавчера все средства массовой информации, да и сам виновник торжества, говорили о отмененной красной карточке нападающему в сборной США. Якобы Трамп, если вы пропустили, позвонил президенту ФИФА и сказал... Что делается-то? Люди добрые. Да. Давайте, отменяйте. И,
1: причем ее перенесли на год.
2: Вот так вот сказал. Причем ФИФА говорили, что похожая история была с Роналду, кстати, когда он должен был пропустить две игры чемпионата мира, по-моему, из-за дисквалификации. Но там перенесли тоже эту дисквалификацию. Говорят, это же не впервые в истории. Вот с Роналду была похожая ситуация. Но смешно, когда ФИФА говорит, нам никто не звонил. И тут же Трамп дает пресс-конференцию. Я позвонил ФИФА и говорю, что это такое за правило, когда человек получает в одной игре красную карточку и не может играть в другой игре, где он ничего еще не сделал. Нет-нет, так не пойдет. И карточку отменяет. Но в любом случае все хозяева чемпионата мира, и Мексика, и Канада, и США вылетели с чемпионата.
1: Да, но и несет от этого чемпионата, честно говоря, так, мне кажется, самый скандальный.
2: Да?
1: По-моему.
2: Не знаю, мне кажется, обычный.
3: Мне так нравится, что побеждают многие какие-то вот ранее не очень-то известные команды. Я так болела за Кабо-Верде, откровенно говоря. Единственное, что мне вот... Ну что, ну они не проиграли. Единственное, кого они проиграли, это Аргентина. Ну они же просто красавцы.
2: К слову, об Аргентине сегодня с Египтом будет.
1: Вообще-то за норвежцев сейчас все болеют.
3: Боже мой, Александр Августович, вы еще не все.
2: Доброе утро,
1: нормальные
2: мы начинаем.
1: Люди болеют за
0: норвежцев. Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 22 минуты в столице. Сегодня 7 июля, сегодня вторник. Кстати, до 20 градусов обещают синоптики, дожди.
3: Слушайте, вчера была совершенно потрясающая, удивительная история. Я сделала доставку там вкусняшек в одном магазине. Сначала добежала туда пешком, там не оказалось того, что мне было надо. И я вот бежала по дороге домой и вот просто вот на ходу сделала быстро заказ. Мне обещали в течение 30 минут, значит, все доставить.

0: А вот до магазина, ну вот прям рукой подать. И минут через 8, вот я только захожу домой, снимаю обувь, мне звонят в дверь, доставка, и приносят то, что я заказывала. Я говорю, вы как это сделали? Он говорит, в смысле? Я говорю, да я вот только отправила заказ, вот, ну, минут 8 назад. Говорю, вы как, ну, при всем желании, даже я вообще не представляю, на чем надо передвигаться. Он такой, ну, мистика?
1: Ты говоришь, что рукой подать, а у них эти электромопеды.
0: Да, рукой подать до магазина, который возле дома. Но я-то туда уже сбегала, и там-то того, что мне было надо, не было. Понимаешь, вот в чем дело. Значит, кто-то из какого-то другого магазина это вез. Я уже не знаю, на чем. Но сам факт. Меня не перестают, например, удивлять вот такие реально простые вещи, казалось бы. Но я понятно, что мы живем в Москве, большой город, все рядом, и тыры-пыры. Но это, ну, просто, ну, невероятно. Невероятная скорость. Ну, я вообще с таким, наверное, не сталкивалась еще даже. Что вы сидите с такими лицами, я не понимаю?
2: Просто это же удивительно. Я думаю, 8 минут на самом деле не так уж и мало.
0: Чтобы найти, собрать.
2: Ну, просто 8 минут, на самом деле, это целая сцена.
1: То есть зажрались уже москвичи. 8 минут до меня ехали. Я долго буду ждать? Борщ остыл. Но, на самом деле, Янг тут за эфиром...
0: Не знаю, я считаю, что это удивительно.
1: Действительно была так удивлена и до сих пор.
0: Крутой мальчик, и получил от меня чаевые. Конечно.
1: Мы про удивление хотели поговорить.
0: Просто да.
1: Что не перестает вас удивлять?
0: Да.
1: Казалось бы, уже... Ну, только в положительном ключе. Давайте мы сейчас о чем-то положительном поговорим.
0: Ну, вот простые вещи, казалось бы, да? Вот,
1: уже
0: ну,
1: должны
0: такие...
1: были привыкнуть.
0: Да.
1: Но, тем не менее, это не перестает вас удивлять. Желательно с примерами, пожалуйста, из вашей жизни. Мы почитаем их через несколько минут. Наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте нам ваши истории. Ждем.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Так, дорогие друзья, что вас до сих пор удивляет, хотя, казалось бы, это есть давно?
7: Уже привыкли, но до сих пор удивляют онлайн-банки. Обычные переводы происходят за секунды. Не успеваешь переключиться между приложениями в телефоне, а деньги уже зачислены. Особенно на маркетплейсы быстро доходят.
8: Это, знаете, правда.
6: Вы знаете, это когда вот вас все устраивает. А когда вас не устраивает, допустим, деньги по ошибке списали в секунды, да, а возвращают потом месяц.
7: Нет, а вы представляешь, там, отсутствие интернета мобильного или еще что-то, как
6: это катастрофа.
7: Быстро влияет на нас и как мы раздражаемся. Привыкли к хорошему, когда за секунду.
6: Причем, ты знаешь,
7: доходит.
6: Иногда тут, бац, я срываюсь на телефон.
8: Слушай, вот а вот ты
6: он
8: знаешь,
6: же не виноват совершенно.
8: И на самом деле находятся добрые люди, которые приходят на выручку. Вот у меня было несколько раз так с телефоном, вот буквально в отпуске даже, элементарно, когда у меня карточка не срабатывала, мобильный интернет не работал вообще, я не могла зайти в интернет-банк, чтобы что-то оплатить. Люди оплачивали за меня, я приезжала домой, перечисляла деньги, возвращала. Ну просто спасибо огромное. Ну это же... Ну,
6: очень
8: вот
6: опасная фигня это.
8: Почему?
6: Потому что даже не знаешь, кому переводишь деньги, и потом, если вдруг чего...
8: Слушай, ну вот я стою, заправляю воду, ну вот там что, меня специально стоит, ждет мошенник, чтобы за меня заплатить?
6: Не специально, а представитель какой-нибудь преступной группы. И когда его поймают, потом посмотрят на переводы, кто спонсировал его. А там Яна Лукьянова, 144 рубля. Я тебе про это говорю, это как бы звучит...
8: 114.
6: 114, смешно, а попасть можно сейчас под замес, как нечего делать. Я тебе поэтому и говорю, осторожнее.
7: Янка верит людям.
6: Я знаю, в столовой я за нее оплачивал, она меня потом переводила. Но ты меня знаешь.
8: Ну, да.
6: Ну вот.
8: Наверное.
6: Поэтому, когда говорят, я говорю, нет наличных, они говорят, ну, может быть, переводы? Я говорю, никаких переводов.
8: Рыба не перестает удивлять. Вчера утром ходила ловить, клевала, как из пулемета. Сегодня глушняк в одном и том же месте. Та же наживка, та же прикормка. Ну, вот это знаете, как у меня? Мы однажды
6: человек.
8: Ездили на рыбалку с детьми, ну, там, семьями, и у всех дети, значит. И у мой стоит, старший, тогда еще был маленький совсем, он стоит, удочку кидает, вот он только ее пускает в воду, у него сразу клюет. Ну, понятно, что там вот эта вот мелкота, но все равно, ну, для ребенка и для вот этого восторга этого вполне достаточно. Только опустил, клюет. Рядом стоит такой же ребенок, с такой же удочкой, с такой же прикормкой, вот как вы говорите, там, и с той же наживкой. Опускает и не клюет. Они уже и удочками менялись, и местами менялись. У моего клюет, вот как это работает, это удивительно.
7: Удивляет человеческая зависть, алчность и желчь. На бывшей работе зарплата равнялась мрот.
6: Угу.
7: Так нашлись пару человек, которые посчитали мой доход и позавидовали.
6: Слушайте, ну от завистников тут, наверное, никуда не деться. Они просто
7: человек удивляется, чему тут завидовать, если у него зарплата равняется минимальной.
6: Я МРОТ так называю, маленький размер оплаты.
8: Да. На днях был приятно удивлен. Приехал к подъезду, жду, когда мои спустятся. Приезжает доставка на машине. Доставщик достает пакеты и несет в соседний подъезд. Смотрю на его машину. Окна открыты, машина гудит, ключи в замке, телефон на панели, документы на сиденье. Так он вышел из подъезда только минут через 10. И все стояло открытое. Видимо, ну, доверию, скорее всего, удивился человек.
6: Какому доверию?
7: Это ролики...
8: Ну, доверию доставщика, который приехал, оставил все открытое, потому что, ну, решил, что, ну, вот здесь, в этом доме, точно честные люди живут, понимаешь? Но я не знаю, как...
7: Ролики иностранцев, особенно европейцев в интернете, которые удивляются, условно говоря, когда в аэропорту у нас, в аэропорту стоят телефоны на зарядках, ну, вот специальных этих, ну, возле розеток. да, и рядом никого нет. Ну, то есть человек может оставить телефон свой. Или в кафе, например, что телефон лежит у тебя на столе, а человек ушел там в туалет. И европейцы снимают ролики, что якобы вот у нас там в Барселоне уже бы давно
6: сбарселонили,
7: приделали бы ноги этому телефону. Или вырвали на улице. Понятное дело, что везде все по-разному. И у нас, я думаю, тоже могут легко.
6: Ой, очень легко.
7: Очень но легко. Но просто этих роликов много по поводу оставленных вот телефонов. Или там сумка, которая висит у тебя, или рюкзак на кафе, на стуле просто. А не держишь ее в руках там.
8: Пошел в туалет руки мыть и все оставил. Да, есть такое.
7: 7:37 в Москве. Доброе утро. Что вас удивляет, хотя, казалось бы, уже не должно удивлять? Пишите.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. В 7 часов 47 минут в столице мы заговорили о том, что вас до сих пор удивляет. 100 лет живете.
3: Удивляют люди на дороге, которые при перестроении не включают поворотник и лезут, но зато включают аварийку. Вежливые долбоящеры.
4: К эмансипации современных детей никак не могу привыкнуть. И все вундеркинды, все при талантах. Радует это, конечно, но как? Удивляюсь им постоянно.
3: Недавно записывали меня от работы на курсы повышения квалификации. Так там попросили приложение с оценками к диплому. Даже работодатели ее почти никогда не спрашивают. А на курсах зачем, непонятно.
4: Каждый раз удивляюсь своему директору, одному из. Думаю, всегда глядя на него, ну этот же вот раз все, достиг дна. Но нет, пробивать и пробивать. За всю свою жизнь не видела человека настолько низкого и подлого. Люди для него никто и ничто. К слову, когда началась эпопея с бензином, он приехал на работу и слил со всех рабочих машин себе. Это были выходные, а в понедельник водителей ждал сюрприз. И так вот много в чем он себя проявляет.
3: Всю жизнь удивляли опаздывающие люди. На работу, лекции, встречу, кино, самолеты. Но почему вы, редиски, на поезд не опаздываете? А потому что наказание неизбежно. Тьфу на вас. Ну, есть люди, которые вот и на поезд.
2: Все-таки нам вот это важно, чтобы человека наказали за это.
4: Светофоры не перестают удивлять. На перекрестке с движением автомобилей 2 штуки в час. Светофор горит 110 секунд, как для водителей, так и для пешеходов. И это с адаптивным контролем.
2: Сейчас не понял вообще я про светофор. В смысле, он долго горит? И тем, и тем?
3: Да, да.
4: Да.
2: Я понял теперь.
4: А я до сих пор удивляюсь факту телефонной связи, что с одного конца Земли можно позвонить на другой, и факту бесконечности Вселенной. Это все не укладывается в моей голове.
2: Слушайте, а в моей голове стало укладываться, потому что мы поэтому и никогда не узнаем. Жизнь, конечно, есть, но просто мы по законам Вселенной не можем этого узнать, потому что рассказать будет, долететь, допустим, изобретем, а рассказать будет уже вернуться некому.
0: На нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: комбинат.
1: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
2: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
3: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
4: 2026 год. Ограничение 18+.
5: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Операторы связи запустили аварийный роуминг в Крыму и Севастополе. Он направлен на повышение стабильности мобильной связи, сообщил сотовый оператор «Волна». Технология позволит устройству автоматически подключиться к доступной сети в том случае, когда в конкретной локации ограничены работы основной сети оператора. Чтобы механизм работал, абоненту нужно включить в настройках функцию роуминг данных. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Помимо «Волны», аварийный роуминг также ввели операторы «Миранда», «Винмобайл» и «Плюс-7 Телеком». В Магаданской области обнаружили пропавшую туристическую группу. Здоровью людей ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Пятеро участников сплава не завершили маршрут в положенное время, на связь они не выходили. В результате спасатели отправились на их поиски. Они обнаружили туристов во время облета местности на вертолете в 30 километрах от места окончания маршрута. Их здоровье ничего не угрожает. Туристов доставили на вертолете в Магадан. Как выяснилось, группа не вернулась в указанный срок из-за непредвиденной ситуации. Лодка туристов оказалась под водой, а вместе с ней и спутниковый телефон, поэтому не удалось подать сигнал бедствия. Жертвами надвигающегося на Китай супертайфуна уже стали 8 человек. Один пропал без вести во время шторма в китайской провинции Хубэй, сообщает агентство Синьхуа. Сейчас проводится спасательная операция. Циклон обрушился в понедельник вечером на несколько городов. Скорость ветра доходила до 149 км в час. А сегодня ожидаются чрезвычайно сильные осадки, которые могут спровоцировать оползни. В других районах на северо-востоке и юге Китая прогнозируются торнадо. Грозы являются предвестниками супертайфуна Бави, который движется через Тихий океан в сторону Тайваня. Прокуратура США грозит забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке россиянам 20 годами тюрьмы. Против нарушителей выдвинули такие обвинения, как безрассудная угроза первой степени, преступное причинение вреда имуществу второй степени и кража со взломом третьей степени. Российские руферы забрались на вершину небоскреба высотой около 450 метров 1 июля. На антенне они закрепили баннер с фразой «Когда сила любви побеждает любовь к власти, в мире наступает мир». Криштиану Роналду вылетел с чемпионата мира по футболу. Сборная Португалии проиграла Испании на последних минутах матча 1/8 финала 0-1. После игры 41-летний Роналду подтвердил, что это последний чемпионат мира в его карьере. Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считал, что удачу команде принесет цифра 6. В результате Португалия 6 июля пропустила единственный гол от игрока под номером 6 – Микеля Мерина. Сразу после матча главный тренер подал в отставку. Добавлю, испанцы в четвертьфинале встретятся с Бельгией, которая обыграла США. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 7 июля, сегодня вторник. До 19-20 градусов обещают нам сегодня синоптики. Дожди сейчас здесь в районе Щукино 15 градусов облачно.
3: Ну а мы будем играть в кинопробы и разыграем 2 билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова территория».
4: Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 7-й правильный ответ ждем.
5: Старая обезьяна!
6: Что с тобой?
5: Этот старикашка меня ущипнул.
6: Такова уж женская доля.
5: Если бы у меня было хоть смазливое личико.
6: А им наплевать, им бы только юбка. Она на них действует, как красная тряпка на быка.
5: Так вот что, меня тошнит от этого. Я снова хочу стать быком. Собираем вещички и сматываемся.
2: Да.
3: Принимаем сегодня 7-й правильный ответ.
4: Пишите.
1: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
10: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 14 минут столица. Давайте еще раз послушаем этот фрагмент.
3: Я напомню, мы принимали 7-й правильный ответ сегодня.
4: Старая обезьяна!
5: Что с тобой?
4: Этот старикашка меня ущипнул.
5: Такова уж женская доля.
4: Если бы у меня было хоть смазливое личико.
5: А им наплевать, им бы только юбка. Она на них действует, как красная тряпка на быка.
4: Так вот что, меня тошнит от этого, я снова хочу стать быком. Собираем вещички и сматываемся.
6: Здравствуйте, я ваша тетя. Фердинанд, Тутси и другие неверные ответы загадывали фильм «В джазе только девушки». И два билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова» «Территория», получает сегодня человек с номером телефона 926-277-89 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 26 минут столицы.
0: Один день лета.
1: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова и снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика 0 безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
2: Кстати, по поводу одного дня лета, пожалуйста, отправляйте ваши воспоминания, самые яркие, не обязательно за последнее время, можно вспомнить детство, юношество, ну и во взрослой жизни тоже, если вам этот день лета чем-то запомнился, то напишите нам. У нас есть несколько номинаций: самая романтичная история, самая веселая, самая невероятная, и я посмотрел сейчас в календарь, сегодня Иван Купала, и вспомнил, как мы любили этот праздник в пионерском лагере, потому что у нас он назывался День Нептуна. Ну, он был, неважно, там, в июле вы отдыхали, в августе или в июне, но если вы были на смене в июле, да, то он 7 июля, ну, или в этих числах приблизительно был. И это был невероятно яркий и запоминающийся день, потому что нам разрешали обливаться, делали брызгалки, и весь лагерь, весь день поливал друг друга водой. Вот, казалось бы, да, такая простая забава, но сколько счастья
3: приносила?
2: Детям, да.
1: В вашем детстве брызгалки уже продавались,
2: а в нашем? Не продавались в нашем, мы делали из шампуня. Ну вот бутылка из-под шампуня.
1: В 90-е твое детство
2: делаешь
1: прошло.
2: Делаешь дырки в ней. И все вперед.
1: Это в вашем лесу не продавались.
2: А ну, может быть,
1: в
2: да.
1: городской черте уже продавались.
2: Может, в нашем лесу.
3: Мы любим тоже с парнями играть в такие стрелялки водой.
2: Ну, там даже и брызгалка не нужна была, когда кто-то с ведром воды бежит.
1: Это очень было круто, да.
2: Или в пластиковую бутылку наливает воду и потом поливает.
3: А мы в детстве, знаешь, на Урале, я помню, в Уральских горах есть такое местечко под Миасом. И, значит, там кислятка растет, и мы вот срывали кислятку. Это такое растение полое внутри, и из него можно делать классные трубочки такие. И мы набирали прямо вот в горные речки воду, и вот через эту кислятку друг друга пуляли.
2: Мы рябины стрелялись через эти трубочки. Я не знал, что она кислятка называется.
1: Вырос на Урале, я про кислятку вообще никогда не слышал.
3: Ну, не знаю, ее так называли местные все ребята, и я, соответственно, тоже. Кислятка.
2: Итак, ваша главная яркая, трогательная, романтичная история из лета. Пожалуйста,
1: да.
2: Напишите нам, мы почитаем их через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация, актив 2026 года.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: А ну что, дорогие друзья, давайте поговорим о ваших днях, об одном дне лета из вашей жизни.
3: Всю жизнь живу в Краснодаре. Бабушка с дедушкой всегда выезжали на море часов в 7 утра. Мне было лет 12, лето, каникулы. Дед вдруг часов в 10 предлагает поехать на море. На возражение бабушки, что много дел, ей было сказано, что ее никто и не звал. В итоге поехали сами. Ехали, слушали дюну, остановились в лесу позавтракать в лесу. Дед даже купался, хотя должны это всегда на море... До этого. Сидел в машине. Лучший день.
4: А там ехать часа 4, да? Я от Краснодара до моря.
5: Слушай, вот я не помню, мы ездили, но не помню.
3: Часов 5, да. Хотя, наверное, кто как едет.
5: 7 июля 96 год. Была у друзей в Краевом городе после подачи документов в ВУЗ, как дочь военного собралась в комендатуру для подтверждения требования на проезд. Оделась солидно. Только вышло, дворовые мальчишки меня залили. Полностью, аж костюм прилип. Переоделась в легкий сарафан. Но при проходе мимо Центрального парка налетели вновь ребятишки с ведрами воды из фонтана. И я опять полностью мокрая. Так и зашла в комендатуру. Сарафан прилип, босоножки в руке обтекают. Хорошо, документы сухие.
3: Лето в деревне у бабушки кайф. И слезы, когда смотришь на километры картофельных грядок, тонны колорадских жуков, долбанные сорняки, а потом костер, печеный корнеплод, тобой добытый у соседей, свой невкусный, и черный фейс от сажи.
4: Да, это круто вообще.
5: В давние времена, когда и навигаторов-то не было, загрузили мы с подругой детей в машину и поехали на озеро, в соседнюю область, по неизвестному маршруту. Туда добрались нормально, ночевали, а вот на обратном пути заплутали и ехали долго, духом не падали, пели песни, развлекались как могли, смеялись над собой до слез. Запомнилось это приключение.
3: Много лет прошло уже, но этот день лета вспоминаю очень часто. Я на каникулах у бабушки, мне лет 11. Беру металлическую кружку, сажусь на велик и еду на конюшню к дедушке. Там катаюсь верхом, весело, интересно, а потом он меня за руку отводит в коровник и в мою металлическую кружку доярка прямо из-под коровы надаивает парного молока. Вкусно.
5: Ох, точно вкусно. Столько интересных событий было летом, что даже выбрать сложно. Но они теплые только для меня. Когда мы ездили в летний лагерь по ядерной физике после 9 класса и жили в палатках на Акакуле, делали походную баню, и тогда я видел, как трескается жидкая вода. Кстати, все сразу поняли принцип.
4: Акакуль, да?
5: Акакуль, озеро в Челябинской области.
4: Акакуль.
5: Акакуль.
4: Да. Я вырос с Акакулем, но если ты с Акакулем, то хорошо.
5: Правильно же, Акакуль, разве нет?
3: Вы же в Челябинске выросли, вы на меня не смотрите.
4: Может быть, и правильно, Акакуль.
5: Акакуль?
4: Мы выросли, ты куда едешь? В Акакуль. Вот так мы говорили. Но если вы выросли в Акакуле, может быть, это и правильно.
5: Так, друзья, Акакуль. Рассудите, прям интересно.
4: Я даже спорить не буду. Мы всю жизнь ездили в Акакуль.
3: Я рыбак с большим стажем. В этом мае в подмосковном пруду вытащил леща на 2 килограмма. Это незабываемо.
5: И фото прилагается. Лещ действительно знатный. А мы называли...
4: Да, это не считается.
5: Так, лучшее лето проходит у меня сейчас. Я не на работе, сижу в декрете. Каждый день наблюдаю за новыми умелками сына. Сейчас вот он пытается сидеть и учится вставать. Такое счастье.
3: Каждое лето нас отвозили к бабушке в Брянскую область. Мне было лет 7. Захотелось сходить в туалет. А туалет, естественно, деревенский. Сижу я в позе орла. Так. Бабушка за туалетом обрабатывает огород. И в какой-то момент нога соскользнула в самую дыру. И я провалился одной ногой во все содержимое. Крик «Бабушка!» слышала вся деревня. Меня достали, а сандалик погиб в этой неравной схватке. Эх, сейчас бы кричать «Бабушка!», а не в очереди за бензином стоять.
5: Да, это точно.
4: Богатый человек.
5: Псковская область, конец 90-х. С соседскими мальчишками бегали, смотрели, как работают тракторы в полях. Очень было интересно. Целыми днями могли наблюдать. И даже в кабину просились кататься. Но ни один тракторист не отказывал. Дмитрий.
3: Помню, в детстве поменялись. Я цыганам дал свой велосипед покататься, а они мне дали лошадь. Надо было видеть реакцию мамы, когда я домой приехал на лошади.
5: Вот это красиво!
4: А вернули потом?
5: Вернулись.
4: Вернули потом?
3: Железного коня или...
4: Ну, поменялись обратно-то или нет? Ну что, какие у нас самые трогательные?
3: Ну, тут все достаточно трогательно и смешно. Я думаю, каждый сам номинацию... выделит.
4: От Калининграда до Владивостока тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое, наше. Балтика 0 безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
3: По поводу поменял лошадь, я помню в детстве лето в деревне, и рядом с нашим домом колхозное стадо коров, которую пасут пастухи на лошадях. И у них был маленький жеребенок. И я к ним пошел, а я мечтал о лошади, и говорю, подарите мне. Он говорит, а вот если у дедушки есть самогон, принесешь нам, и мы тебе подарим жеребенка. Я принес им 3-литровую банку самогона, но жеребенка мне никто не подарил.
5: Мерзавцы, обманщики. 8:45 Детей нельзя обманывать.
3: В Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья,
3: вот у нас...
2: дорогие друзья, всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте.
3: Рубилова за Акакуля Какуль.
4: Местные из Челябинска написали, что правильно Акакуль и никак иначе, но при этом интернет и энциклопедии говорят, что правильно ставить ударение на У, Акакуль.
3: Да, потому что в переводе с башкирского проточное озеро, где Ака – течь, Куль – озеро.
4: Почему?
3: А потому куль?
1: Что... А ты что, башкирка, что ли? Я понять не могу.
3: У меня башкирская кровь есть, да, по бабушке. У меня бабушка.
4: У тебя какой крови только нет, Янка? Я цыганка.
1: Все тебе мешало.
3: Это по папе!
1: Я всю жизнь ездил на Акакуль.
3: У меня много намешан.
1: Я не спорю. Наверное, правильно Акакуль. Но я всю жизнь ездил в Акакуль.
3: Ну, прекрасно.
1: Прошу, не говори никому Акакуль.
3: Ну, слушайте, ну, я не знаю, ну, я так слышала. Акакуль.
1: Она еще мне говорит, Акакуль.
3: Иссык-куль. Акакуль.
1: Ну, ничего, что это Кыргызстан.
3: Ну, неважно, все, гуль.
1: Гуль-гуль.
3: Да, озеро. Озеро, все правильно.
4: Короче, Акакуль, Акакуль, какие интересные названия.
3: Друзья, нет, вот прям вот всех призываем откликнуться. Давайте посчитаем, кто как называет. Акакуль или Акакуль?
4: Какая разница теперь уже, если мы выяснили, как правильно. Местные могут как угодно называть, как им нравится.
3: Но Сашка мне говорит, пожалуйста, не говори так никогда.
1: Не говори никому, пожалуйста.
0: Радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
7: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
8: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
9: 2026 год. Ограничение 18+.
10: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
11: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Председателем Общественной палаты Воронежской области уже в третий раз стала Наталья Хван. Ее кандидатуру единогласно утвердили на первом заседании палаты в обновленном составе. Провели его в заседании областного правительства с участием губернатора Александра Гусева. Воронежская областная общественная палата насчитывает 60 членов, представители самых разных сфер деятельности, участников СВО, волонтеры, активисты, экологи, бизнесмены, представители духовенства. Впервые сразу 4 участника общественной палаты стали представителями средств массовой информации, в том числе генеральный директор медиахолдинга «Губерния» Зои Грязева. В таком обновленном составе палата проработает 3 года. Среди планов завершить масштабный мониторинг качества жизни воронежцев, продолжить работы по оценке детских лагерей и, конечно, следить за ходом проведения выборов. К наблюдательному процессу общественники уже начали подготовку. В Воронеже состоялась образовательная программа Сберуниверситета по применению искусственного интеллекта в государственном управлении. Участниками стали заместители губернатора, заместители председателя правительства, министры и руководители структурных подразделений. Первый заместитель губернатора Сергей Трухачев отметил, что ИИ становится надежным помощником принятия решений. В регионе уже есть успешные примеры применения нейросетей в здравоохранении, ЖКХ и транспорте. Председатель регионального отделения Сбербанка Александр Абрамкин подчеркнул значимость совместной работы по внедрению цифровых технологий. Программа была сфокусировано на создании ИИ-агентов для автоматизации процессов в безопасной работе со служебной информацией. Участники в ходе воркшопов и практикумов научились применять ИИ для суммаризации и анализа сложных текстов. На базе отдыха «Смена» стартовала первая смена 17-го межрегионального молодежного форума «Молгород». В этом году участниками стали 200 молодых людей из Воронежской области и других регионов. Волонтеры, представители патриотических объединений, молодые специалисты, архитекторы и спортсмены. Форум – ключевая площадка для развития инициатив, обмена опытом и формирования компетенций. Образовательная программа включает лекции федеральных и региональных экспертов, тематические треки по добровольчеству, патриотизму, архитектуре, спорту и работе с молодежью. Форум проводится в 17-й раз и остается одной из крупнейших молодежных образовательных площадок региона. Воронежская область оказалась в первой половине рейтинга по уровню зарплат в отраслях. Регион занимает 35-ю строчку. Больше всего в области получают специалисты в сфере IT и связи. Средняя номинальная заработная плата таких работников составляет 151 тысячу рублей в месяц. При средней номинальной зарплате в городе 92 тысячи рублей. Рейтинг опубликовала РИА Новости. В целом по России средняя номинальная зарплата по итогам 2025-го превысила психологическую отметку в 100 тысяч рублей. А годовые темпы прироста составили 14,3%. Представленный рейтинг создан на основе данных официальной статистики по средним зарплатам за первый квартал 2026-го. В рейтинге представлены 100 крупнейших городов России. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, вы меня с этими кулями просто вышибли. Я всю жизнь ездил в Едкуль. Оказывается, не Едкуль, а Едкуль. Но я предлагаю местным жителям положить или вертеть это правило на одном месте. Потому что Едкуль есть Едкуль.
3: Давайте погадаем кому-нибудь. Если у вас есть проблемы, пожалуйста, напишите, что вас беспокоит. Да. Яна сейчас выберет книгу какую-нибудь.
2: Давай какую-нибудь заломи что-нибудь.
4: Ну, давайте погадаем по Кармен Молли.
2: Давай. По Кармен Молли, так по Кармен Молли.
4: Кармен Молла. Угу.
2: По Кармен Молла.
4: Ну, это вообще трое парней, но пишут они под псевдонимом, да, Кармен Молла. Я уже говорил про эти книги, давайте.
3: Известное произведение «Шкаф» или «Шуба».
2: Давайте. Есть какие-то проблемы уже?
3: Есть проблемы. Ребенок вернулся из пионерского лагеря и говорит, что всем детям, ребенку 10 лет, родители дают карманные деньги, а мы ему не даем. И вот стал вопрос, давать теперь карманные деньги? Если давать, то сколько? Потому что он сумму не назвал, которую дают детям, но точно сказал, что всем дают карманные деньги.
4: Это ко мне в деревне сейчас.
2: Взрослый человек, и говорите, он сумму не назвал. Вы должны назвать сумму. Хотя можете отдать, собственно говоря, все.
4: Это сейчас вот мы в деревне были с пацанами, с моими младшими, значит, и средний сын ко мне подходит, тоже такой, говорит, мам, ты знаешь, мы тут вот поговорили, ну, как бы, с ребятами, тут вот всем нашим знакомым дают карманные деньги родители. Я говорю, да? Говорю,
3: нахватались.
4: Говорю, класс. Понимаешь? Говорю, и сколько дают? Он говорит, ну, по-разному. И я говорю, ну, видишь?
3: Как бывает, да? Кому-то дают, кому-то не дают.
4: Мы пока не даем карманных денег младшему и среднему, ну, потому что, ну, как бы, ты знаешь, у меня тоже не было такой практики, чтобы мне, вот мама, я не помню, чтобы мне мама давала карманные деньги. Но мама всегда, если мне было что-то надо, шла мне навстречу. То есть я просто подходила, говорила, мам, слушай, я вот там вот там хочу то-то, то-то, там вот мне надо, можешь мне помочь там? И она всегда, если это было в ее силах, шла мне навстречу. Так же и у нас здесь. А тут я задумалась, что, наверное, пришло время.
3: Мы с женой сидим на диете уже полгода, но я втайне от нее ем сладкое и вредное на работе или где-нибудь, когда один, без нее. Немного мучает совесть, успокойте.
2: А, в смысле, а что она вас мучает? Вы...
3: Ну, они договорились на
2: Нет, но договорились, она же видит, что вы не меняетесь, правильно?
3: Может, он меняется.
2: А, в лучшую сторону, в смысле, вы худеете, да, от сладкого? Первый раз такой, слушай, ну, хорошо, что?
4: Я вчера отгребла дома от мужа за то, что наготовила гору оладьев, потому что это тоже не полезно.
2: Я тебе говорил, Янка.
3: И что теперь?
4: Сегодня я сделаю суп-пюре из брокколи.
3: Янка, в мире такой...
4: Чтобы всем было полезно.
3: Такой...
2: Вы тебе говорили, приноси сюда. Приноси сюда.
4: Так, прям такие, как пышечки получились, ну прям вкусно.
3: Янка, в мире такой
4: стояла в углу.
3: Твой суп из брокколи не поможет.
2: Ян, ты знаешь...
3: Только оладьи.
4: А потом будет суп из цветной капусты.
2: Для меня такой мед, когда ты...
4: Отгребаю, как маленькая стояла в углу практически, понимаешь, с надутыми губами.
2: Ой, спасибо.
4: Ничего.
2: Ой, спасибо.
4: Мы переходим на здоровое питание.
3: Скажите, пожалуйста,
4: все обрадуются.
3: Когда у мужчин начинается кризис среднего возраста? Моему 45, записался на курсы диджеев.
4: Ну круто же. Это же круто!
2: А что крутого?
4: Ну, человек открывает свои новые грани. Он просто...
2: Да ему закрывать пора грани. Какие?
4: Не надо ничего закрывать. От этого все проблемы. Открывайте. Открывайте. Узнавайте что-то новое. Ну, это же наш двигатель вперед.
2: В этой школе диджеев его научат. Смотрите, мужа потеряете.
4: Почему это, сразу мужа потеряете?
2: Так же, как с танцами.
4: Ну, а что в танцах плохого?
3: Очень у девчонок
2: ничего
3: популярно
2: плохого.
3: Сейчас.
2: Ну, физически, а?
3: У девчонок сейчас популярно.
2: Очень. Вот,
4: там диджеи?
3: 40+, да.
4: Ну это классно.
2: Я тут видел одну девчонку, закрывала она в Рио-де-Жанейро электронный фестиваль. Мало того, что она красивая, она еще очень крутая. Забыл, как ее зовут.
3: Ну, надо просто посмотреть статистику, сколько вот людей после школы диджеев стали диджеями.
2: Еще меньше, чем...
4: Мне просто кажется, что сейчас вот это вот отошло как-то. Я не знаю, вот а где вот играют сейчас диджеи? Ну, раньше были какие-то ночные клубы. Я вот сейчас не знаю, есть вот эта культура? Я как-то... Либо я просто, может, я просто не в теме, оно все есть.
2: А раньше даже ездили на Ибицу.
3: Тут вопрос, как вы к этому относитесь. Если он пошел на курсы, чтобы сменить род деятельности, тут, наверное, нужно переживать. А если это просто хобби, он получает от этого удовольствие, да, владеет каким-то новым навыком, но владеет, но при этом не собирается менять вот кардинально жизнь. Вот.
2: Просто как увлечение.
3: Просто как, да, хобби. Тогда почему нет? И не переживайте. Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите. Наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Воронеж. Готов подпевать. 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
6: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: работу. Работаю в IT, администратор баз данных. Кого сократят, неизвестно. Стоит ли искать новую работу сейчас или нет. Родственники при этом говорят, сиди на попе ровно.
1: Родственники, видимо, знающие.
0: Но они переживают, что сейчас в панике сменит работу и будет меньше зарабатывать. Или что-то пойдет не так.
1: Ну да, это самое ужасное, когда ты что-то поменял, думаешь, зачем я это сделал вообще? Зачем кого-то послушал? Стало еще хуже. Поэтому никого не слушайте, делайте, как вот вам велит чуйка, я не знаю.
2: В таких ситуациях всегда что думаю, что делаешь? Проблемы все-таки имеет смысл решать по мере их поступления. Мы иногда себя очень напрасно накручиваем заранее, непонятно, к чему готовимся. Зачем? Не
1: человек,
2: надо.
1: Просто человек так устроен.
2: Ну так вот...
1: Не все могут отключиться. Они сидят, вот это... Как у нас есть манера заниматься самоедством, да, копаться в себе,
2: да.
1: Так и есть манера представлять, что будет, если...
2: А ты знаешь, вот будет такое мнение, что с нами очень часто случается то, чего мы больше всего боимся. Вот не надо себя накручивать. Думайте о хорошем.
1: Я с тобой согласен, это абсолютно точно.
2: Ну просто запретите себе думать о плохом. Просто не надо. И так кругом. Ну зачем? Зачем вам,
1: Ну, вообще невозможно.
2: Окружайте
1: лезет.
2: Себя тем, что вас вдохновляет. Не
0: нашла
2: надо грузить себя.
0: У мужа видеокассету «Первая брачная ночь». Женат он на мне второй раз. То есть первая брачная ночь с первой бывшей женой. Смотреть или нет, спрашивает нас слушательница.
1: А у вас есть на чем смотреть-то? Посмотрите, хоть посмеетесь.
0: Она подписана прям. Первая брачная ночь. Может, это фильм какой-нибудь.
1: А ваша первая брачная ночь, там уже была цифра, да? Я так понимаю.
0: Не снимали уже.
1: Ну, то есть у вас нет сомнения, что это не ваша? Надо же, люди даже умудрились заснять это.
0: Янка, что скажешь? Смотреть или нет?
2: Не смотрела бы, зачем?
0: И вот тут же есть...
1: Янка, у нее такой... Нет, что у тебя такой взгляд? Я сказал, не смотрела бы, зачем?
2: Да ну ужас, а зачем?
1: Я согласен.
2: Ну смысл какой в этом?
1: Зачем смотреть этот фильм ужаса?
2: Хорошо, нет,
0: ну... Может быть, он минутный вообще.
1: Может быть, минутный.
2: Да при чем тут это?
1: А травма будет на всю жизнь. Вот такой рубец по сердцу.
0: Ну, может, это было лет 20 или 30 назад.
1: Да какая разница, сколько лет назад было? Я не хочу это видеть.
2: Но это все, это в прошлом же осталось. Зачем
1: ну
2: тебе
1: оно,
2: это? Зачем вы несете в настоящее то, что
1: твое,
2: вам
1: это же не твое прошлое. Это прошлое там твоего партнера или партнера.
2: Все, закрыли,
0: кстати,
2: да,
0: похоже,
2: не надо.
0: Ну, не совсем похоже, но тоже как раз про прошлое партнера. Муж хранит фотографии и альбомы со своими бывшими. Я считаю, что он должен их выбросить. Как вы считаете, рассудите?
1: Я считаю, вы должны уйти от него. Вот и все. Ну, это странно, что парень хранит фотки, живя с вами. Пользуясь, так сказать, вашей плотью, он, так сказать,
0: хорошо,
1: хранит...
0: Я, не знаю, в школе встречался с девушкой, и у меня
1: давай
0: есть
1: мы сейчас,
0: школьный
1: мы сейчас,
0: альбом.
1: Ты сейчас, я не понимаю, ты сейчас что... Вот, при чем здесь школьные фотографии?
0: Нет, так, ну мне всю, там... всю жизнь вычеркнуть...
1: Ну не всю, мы сейчас... Ты не передергивай. Ты что передергиваешь?
2: Ну, просто есть фотографии,
1: ну,
2: которые...
1: У тебя сейчас, я не могу понять, у тебя что, мужская солидарность включила?
0: Нет,
1: что?
0: Ну я просто...
1: Речь идет о фотографиях бывших, да даже не бывшего, а бывших, то есть их там штабелями.
2: Штабелями.
1: Понимаешь, да? Зачем хранить это все? Я вообще не понимаю.
0: Хорошо, вот смотри, ситуация.
1: Я, честно говоря, сейчас, наверное... в наших фотоальбомах, надо посмотреть.
0: Сейчас...
1: Но я уверен, что там ничего уже нет.
0: Сейчас, наверное, больше актуальны не фотоальбомы, а социальные сети. Вот, например, человек живет, да, у него есть запрещенные, незапрещенные, неважно, социальные сети. Он там выкладывал фотографии своей жизни. Например, там есть бывшая. И вот он, у него сейчас новые отношения. Он должен все фотографии вот с бывшими удалить из соцсетей.
1: Как понять, должен? Конечно, он ничего не должен. Но есть, ну, я не знаю, поберечь и свои нервы, и как бы, ну, просто неприлично постель прошлого тащить вот с собой. Я понимаю, что надо листать до этого момента там очень долго. Но мне повезло, потому что соцсети появились тогда, когда мы познакомились с женой. Поэтому ничего из прошлого у меня нет. Ничего удалять не надо.
0: Ждем ваши проблемы на наш.ру. Пожалуйста, пишите по Молле.
2: Кармен Молле.
3: Подъемники на

0: наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111 774 664 62 69.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Ну что, дорогие друзья, 9 часов и 33 минуты в столице. Давайте гадать.
10: Серьезная проблема. Жена не хочет работать, сидит дома, прикрываясь воспитанием ребенка. Мне не жалко, благодарность денег хватает, но она деградирует. Как выгнать ее на работу? Руслан нам написал. Руслан, доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Руслан, а вот важный момент. Сколько ребенку, просто понять, возраст?
11: Которому... Ну, в конце лета будет 6.
10: Ну, большой уже.
12: Большой.
11: Ну, как бы
12: в школу пора.
10: Ну, в 6, да. Ну, уже.
12: В школу в следующем году.
11: Ну да.
10: А что говорит жена? Не хочет работать или боится, хочет или больше ребенку времени уделять?
11: Относительно ребенка, естественно, хочется больше времени уделять, но ссылается еще на то, что не может найти подходящий график, так как я работаю вахтой, и я не всегда дома.
10: А, вы вахтой работаете. А она кто по специальности?
11: Да. Медик.
10: Ну, наверное, тяжело, да. Удаленно тут работу сложно найти. Хотя, если там где-нибудь, кого-нибудь...
12: Так а в чем же тогда дело, телефон? Если она медик? Или вы хотите, чтобы она хоть кем-то работала?
11: Мне не важно финансовая составляющая, главное, занятость ума.
12: Я сейчас не про финансовую составляющую, а я говорю, или вам лишь бы она работала?
11: Ну да, конечно, чтобы человек развивался.
12: Ну а человек, если учился на медика, почему он должен работать в, я не знаю, в выдаче заказов?
11: Я не заставляю его работать в выдаче заказов.
12: Но вы мне говорите, чтобы
11: человек нашел работу, чтобы нашел по душе работу.
12: Любую по душе.
11: Конечно.
12: Но по душе, она не может найти, потому что вы работаете вахтой, а она медик. Я сейчас, как бы, вы меня слышите вообще, к чему я это веду-то? Ну, что здесь вы вот работаете вахтой, вахтовым методом, а она не может поэтому найти себе работу по специальности.
11: Ну, конечно, потому что ее специальность требует постоянного присутствия.
12: Ну, и?
11: Да, тем самым, но человек развиваться не хочет.
12: А вы хотите, чтобы она сменила специальность, правильно?
11: Ну, не исключено. Говорил, поступай. Не хочет.
10: Руслан, а вот так, для понимания просто еще ситуации, а сколько лет супруге?
11: А, супруге 35.
10: Давайте номер страницы, номер строчки. Тут книга вам поможет.
12: Давайте.
11: 24-я страница. Пусть будет 14-я строчка.
10: Сверху, снизу?
11: Давайте сверху.
10: Жена не хочет работать, сидит дома, прикрываясь воспитанием ребенка. Мне не жалко, благодарности денег хватает, но она деградирует. Как выгнать ее на работу?
12: Ида сделала глубокий вдох и кивнула.
10: Вот. Хорошо.
12: Хорошо.
10: Да, ну, наверное, согласилась.
12: Да. Согласилась, да.
10: Желаем удачи и разобраться там во всем.
12: Мне кажется, показался Руслан какой-то грустный.
10: Ну, Руслан с проблемой нам позвонил.
12: Извините, что вырвался смешок.
7: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: И, друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 48 минут в столице. Сегодня 7 июля. До 20 градусов синоптики обещают нам с дождями. Облачно в Москве.
3: Секс приносит россиянам больше удовольствия, чем раньше. Им удовлетворены более половины граждан, показал опрос ВЦИОМ. Чаще всего секс становится для россиян способом выражения любви и источником положительных эмоций. При этом более 40% относятся к нему как к физиологической потребности, а 30% как к возможности продолжить род. Также выяснилось, что секс более важен для старших миллениалов, чем для зумеров, которые часто испытывают тревогу и откладывают взросление. Поэтому близость все чаще оказывается не биологическим пиком, а частью зрелой жизненной архитектуры, отмечают эксперты.
2: Это потому, что раньше ништяков было намного больше, а сейчас, кроме секса, у россиян ничего не осталось.
3: Наоборот, мне кажется. Да. Вот раньше ничего не было, поэтому кроме секса ничего не было.
2: Нет, ты сейчас не понимаешь.
3: Сейчас у тебя...
2: Ну, ты сейчас немножко не понимаешь этой глубокой, на самом деле, мысли. А сейчас, во времена запретов, кроме секса, у россиянина ничего не осталось. Вот и все.
4: А мне кажется, просто поэтому разных его... людей опрашивали, вот и все. Что тогда, что сейчас были люди, которым надо и которым не надо.
3: ВЦИОМ, Яна, заслуженная организация, они в вопросах разбираются, поверь.
4: Да ладно!
3: На это они тебе ответят, разных опрашивают.
5: Лучшие сексологи в мире.
3: Тебе звонили?
4: Мне не звонили. Статистика бы улучшилась, конечно.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
8: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
10: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
11: 2026 год. Ограничение 18+.
12: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
13: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкале действуют сотни очагов.
13: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
15: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
16: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России упростили оформление пенсий. Соцфонд теперь сам запросит данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу, рассказал доцент Финуниверситета Игорь Балынин. Если все уже есть в госбазах, для оформления хватит паспорта и СНИЛС. Другие документы попросят только, если каких-то сведений не найдется. Новые правила касаются страховых, накопительных и государственных пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой части. Участники рынка электронной торговли рассчитывают убедить власти включить слово «селлер» в один из нормативных словарей. Сейчас за появление термина в рекламе организация может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Но мотивировать свою позицию бизнесу может быть непросто из-за наличия в языке общеупотребимого термина «продавец», сообщает газета «Коммерсант». При этом в ассоциации представителей электронной торговли обращают внимание на то, что продавцы, работающие на маркетплейсах, идентифицируют себя именно как селлеры, а термин «продавец» носит более массовый характер. Спасатели на Эльбрусе эвакуировали тело погибшего альпиниста с высоты 5,5 километров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии. Тело передали правоохранителям. В операции участвовали 12 спасателей МЧС. 35-летний спортсмен проживал в Санкт-Петербурге, других подробностей о нем не приводится. Он поднимался на гору в составе группы, которая не согласовала свой маршрут с МЧС. Вместе с ним было 10 человек. Сообщается, что мужчине стало плохо на вершине Эльбруса. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН усомнилась в том, что на федеральные АЗС массово поступит топливо класса Евро-3.
3: Чтобы продавать низкого экологического класса топливо, в обязательном порядке нужна маркировка. Соответственно, ни одна автозаправочная станция, во всяком случае федерального значения, не будет с этим баловаться, потому что современный автопарк транспортных средств требователен к качеству топлива. Поэтому то сообщение, которое было от правительства о возможном допущении применения экологического класса Евро-3 носит исключительно точечный характер, который будет закрывать нишу тех потребителей, кому это действительно топливо подходящее, а никак не на общий рынок.
2: Правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов до конца года оборот бензина и дизеля по стандартам Евро-3. 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слез на поле после поражения от Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Португальцы уступили испанцам со счетом 0-1 и завершили выступление на турнире. Роналду стал единственным игроком сборной Португалии, которому удалось попасть в створ ворот в матче с испанцами. Сразу после финального свистка Роналду не сдержал эмоций и расплакался прямо на поле. Капитан сборной Португалии провел последний матч на чемпионатах мира. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мы Messenger Max. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня прекрасный день. 7.07.2026. А через год будет 2027. Так, ну ладно. Значит, синоптики обещают нам сегодня до 19-20 градусов. Переменная облачность, возможны дожди. На улице, надо сказать, слегка прохладно, даже хорошо. Очень хорошо для прогулок, для пробежек и для велосипедистов, Игорек.
3: Иван Купала.
2: Да.
3: Да? Да. Также День киберспорта в России. День образования авиалесоохраны России. День борьбы с психосоматическими заболеваниями. Это все дни в календаре сегодня.
2: Да.
3: Впервые напечатана сказка Карла Колоди «Пиноккио»,
2: «Пиноккио», да,
3: в 1881 году.
2: Шикарная сказка. И наш передел, мне очень нравится, Алексея Толстого. Но вы меня
4: Иван Купала?
2: И вы меня спросите, какая игра, какая тема, да?
4: Иван Купала.
2: Я, конечно, мог бы придумать вам...
4: Спаржа!
2: ...историю. Тема Болгария.
4: Так, почему?
2: У меня просто вчера был ностальгический момент. Я нашел маленькую коробочку, в которой лежало письмо еще моего детства. Моего детства. И маленькие болгарские монетки советского, социалистического периода.
4: Ой, как я классно съездила в Болгарию, мне кажется, в 96-м году. Просто крышесносно. Очень хочется повторить. Как там сейчас в Болгарии?
3: Курица не птица, Болгария не за границей.
2: Так и говорили в Советском Союзе, да.
4: Красное вино стоило дешевле, чем сок.
2: Ссылчи в бряк, ну и вообще много чего.
4: В магазинах.
3: В Испании, в Италии бывает так же. Ну
4: хорошая.
3: Что, давайте те, кто был в Болгарии, может быть, да, относительно недавно, может быть, у вас там родственники, может быть, вы работали там или работаете.
2: Да, может быть, у вас там недвижимость.
3: Да, многие в свое время покупали там. Многие
4: я там участвовала в конкурсе «Мисс Золотые пески». Так получилось там то ли заболела участница, то ли еще что-то.
3: Ты же молодая была еще.
4: Да, мне было 17 лет. Да просто я гуляла, а там ко мне подошли организаторы и сказали: слушайте, вот у нас сегодня конкурс.
3: Вот только ты могла.
4: Я так два раза участвовала в Германии и в Болгарии.
3: Вот странно, что ты дожила.
4: Местные красавицы меня не брали.
3: До своих лет.
4: Слушай, ну это такое было крутое приключение. Ничего не понятно, все на болгарском. Только смотрела, ориентировалась. Ну там же надо было как-то ходить. Какие-то были конкретные маршруты. Слушай, ну это вообще круто. Ребята, вот вас когда зовут вот в такие мероприятия, надо обязательно участвовать.
3: Никогда не соглашайтесь.
4: Потому что это... Всегда соглашайтесь. Потому что это прямо куча воспоминаний. А еще в меня там метали ножи.
2: Мероприятие прошло, вас пригласили на яхту, и дальше что?
4: Не, на какую яхту нас не приглашали. Мероприятие прошло, и все получили комплименты, награды и прочее.
2: Может быть, приглашали, но Янка не знала болгарского.
3: И решили с ней не
2: связываться.
3: Она вообще согласилась. Все переживали, а она согласилась, вообще не думая.
4: Да, но самое крутое, это когда метали ножи. Значит, мы сидели там в ресторанчике в одном, и там был номер. Женщина в свою, вот эту помощницу метала. Ну, там, значит, она стояла у деревянной доски и кидали ножи вокруг нее. Он говорит, есть ли кто-то в зале, кто хочет, значит, тоже вот... Ну, я взяла и вызвалась. Я не знаю, зачем. Страшно, так никогда не было, честно вам скажу.
3: Мы вот с Сашей как-то вели мероприятие, и там был метатель ножей, какой-то известный, заслуженный. У него тоже был помощник. И вот просто первый нож врезается в руку его помощника. Мы сначала подумали, что так и нужно.
4: Ужас.
3: И сейчас он, как-то обыграет вот эту всю историю. Потом поняли, что нет, это была фатальная ошибка. Я сначала вообще не поверил, что они наточенные какие-то. Ну, как вообще это могло быть, в принципе?
2: Да.
3: Поэтому разные ситуации бывают, Ян. А твоя страсть участвовать в конкурсах красоты, когда с тобой люди на улице знакомятся, это вообще фантастика. Как ты не улетела в Арабские Эмираты, в Турцию или куда-нибудь на границу?
4: Меня звали.
3: Вот. Нет, не по своей воле.
4: Просто, слушайте, слабоумие и отвага, это, да.
3: Давайте так.
4: Это то, что, к сожалению, иногда...
3: Те, кто был в Болгарии, против тех, кто не был. Что мы разыгрываем, Ян?
4: Мы разыгрываем прекрасный приз, друзья. У вас будет шикарная возможность побывать в любимом нашем аквапарке «Карибия».
2: Да, сертификат на двоих в аквапарк «Кариби» от спонсора АО «Кариби». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Кариби» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 18 минут. Сегодня нечетное число, значит, преимущество у нашего первого игрока. С кем мы играем?
3: Играем с Екатериной, она тоже была в 96-м году в Болгарии. Мы, видимо, были с ней параллельно.
2: Участвовали в одном конкурсе.
3: Не знаю. Дискотека «Спайдер» вот вспоминается Екатерине. Откуда, кстати, девочек высматривали для работы в Турции? Так, ну, я об этом уже, ну, я не знаю, во-первых, об этом.
4: И грустные точно смайлики.
3: Вряд ли. Ну, понятно, что грустный. Конечно. Екатерина,

0: Алло, доброе утро.
1: Доброе.
2: Кать, давайте тогда отвечать на вопрос.
3: Значит, первые цифровые наручные часы были изобретены болгарином Петром Петровым. А что изобрел болгарин Джон Винсент Атанасов? Электронный компьютер, электронный тонометр или электронные весы?
0: Такие вот. Я думаю, что тонометр.
3: Это был электронный компьютер. Такие вот болгарские вопросы. Волынка является традиционным болгарским музыкальным инструментом. Как называется эта большая волынка с низким звучанием? Гайда, ойла или лейма?
0: Второй вариант.
3: Это первый вариант. А оркестры из 100 волынщиков называются кабагайт.
1: Кать, надо собраться.
3: Последний вопрос. Как в Болгарии называют известный нам собачий вальс? Собачий джаз, мышиный хор или кошачий марш?
0: Кошачий марш.
3: Да, это абсолютно верно. Вы сделали хороший задел. Вашему сопернику нужно ответить на 2 вопроса, чтобы победить.
1: А ждем ли... тех из вас, кто не был в Болгарии, друзья.
2: Александр, вопросы про болгарский перец.
3: Да, что ты хотел что-то сказать?
2: Нет, ну просто интересно.
3: Нет, нет, нет.
1: Узнать что-то новое.
3: Нет, не будет про болгарский перец ничего.
2: Ждем заявки от тех, кто не был в Болгарии.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что?
3: С нами играет Александр, желает нам всем цветущего папоротника.

0: Никогда не был, Александр, в Болгарии, хотя у брата там есть квартирка. Саш, доброе утро.
1: Доброе.
0: А как так получилось, что у брата есть квартира, а вы там ни разу не были? Вас не зовут?
1: Да ковид получился.
0: Ну так уже прошел ковид, уже надо ехать срочно. Вы чего?
2: Да ты серьезно, Ян, да? Конечно, надо ехать.
3: Болгария производит более 85% этого масла в мире. О каком масле речь? Кунжутное, розовое или камфоровое?
1: Розовое.
3: Да, розы, выращенные в долине роз Болгарии, Казанлык, является основным ингредиентом при производстве парфюмерии. Вам нужно ответить на два вопроса, напомню. Кто из этих животных является национальным символом Болгарии? Изображение этого животного украшает армейские мундиры. Лев, волк или орел?
1: Будь лев.
3: Да, это лев. Лев. Что или кого называют в Болгарии таратором? Алкогольный коктейль с анисовой водкой и морковным соком. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Холодный летний суп или молчаливого человека, так называют.
1: Ой, мне первое нравится.
3: А это второе. Холодный летний суп. Суп на основе йогурта, тертого огурца, чеснока, укропа и уксуса. У вас два правильных ответа.
0: И вы наш победитель.
3: Достаточно, чтобы... Да.
1: Ой, спасибо большое.
0: Да, Саш, мы вас поздравляем. Вы отправляетесь в наш любимый аквапарк Карибия.
2: Слушайте, а я вот полез читать, и я слышал уже миллион раз, и все равно полез читать про болгарский перец. Болгарский этот перец называют потому, что именно селекционеры из Болгарии в 19 веке вывели крупноплодные, мясистые и сладкие сорта из завезенных из Америки овощей. А в СССР эта страна стала основным поставщиком данного деликатеса, из-за чего за ним прочно закрепилось такое название «болгарский перец». В самой Болгарии его чаще зовут «чушка» или «сладкий перец», а в остальном мире – сладкий стручковый перец или паприка.
3: Да. Мама готовила фаршированные перцы всегда.
0: Ой, у меня тоже мама делает очень вкусные перцы.
2: А вы знаете, что... Вот я сейчас могу перепутать. Три грани у болгарского перца, по-моему, это мальчик, а четыре это девочка. И вот мальчики, по-моему... Ну, одни на салат, а другие тушить и так далее.
3: Какой ужас, как
2: это я слышал, это я не уверен, что это правда. Я слышал о том, что по количеству граней вот на болгарском перце можно определить род. И, соответственно, один идет на салаты, а другой на там тушить и так далее.
3: Я даже не знаю, зачем мне это, но очень интересно.
0: Ну теперь ты знаешь.
2: Пойдешь в магазин и посмотри, мальчик это или девочка.
3: Я не ем перцы. Сейчас, вот я сейчас болгарский перец вообще не
2: очень
3: ем.
2: Очень полезный.
3: Полезный.
0: И я свежий,
2: не калорийный.
0: Свежий люблю только в салатах, а вот в готовом виде могу во всех блюдах его есть. А вот так вот, чтобы вот просто взять, и вот я, например, мне дети любят просто, я им мою, нарезаю, и они ходят с этими перцами, а я так вот не могу, мне так невкусно. Хотя говорят, что очень полезно.
2: Приятного аппетита всем, кто завтракает.
4: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Магнитная аномалия. Я тебя все равно люблю.
5: Ну и что?

0: наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит,

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Есть новость. Сначала она меня удивила, а потом Яна заставила задуматься. Сейчас по порядку. 435 тысяч рублей в месяц можно заработать на покосе травы. Для старта достаточно приобрести бензиновый триммер, разместить объявление на сервисе объявлений и принимать заявки, отмечают эксперты. По их подсчетам, при выполнении в среднем 66 заказов в месяц и обработке не менее 30 соток в день, можно выйти на доход около 435 тысяч рублей. Средняя стоимость услуг составляет 550 рублей за сотку. Однако на сложных участках расценки могут быть выше. Увеличить заработок помогают заказы на заросшие территории, включая участки с борщевиком. Основные расходы при этом связаны с покупкой и обслуживанием техники, а также затратами на топливо. Да, сейчас заправить, наверное, бензиновый триммер сложно. И я подумал, что как будто бы много, а Яна говорит...
3: Да, я, по крайней мере, слышала, не знаю, мы сами всегда косим, не обращали за помощью, но я слышала, что вот, например, за участок в 15 соток, в Калужской области, например, да, такие цены, от 5 до 10 тысяч рублей за покос.
2: 10 тысяч рублей?
3: Да, от 5 до 10. Ну, цена, вот кто-то за 5 дешевле, я не... Ну опять повторюсь, я сильно не, ну, не в теме, потому что мы сами этим занимаемся. Но говорили люди, что, ну вот те, которые обращаются за помощью, что вот цены вот такие, от 5 до 10.
2: Триммером махать целыми днями — это очень тяжело. Да никто не говорит, что это легко. Ну, а сколько других профессий тяжелых,
3: а с борщевиком вообще?
2: Близко даже не зарабатывают 435 тысяч рублей в месяц. Другое дело, что кто-то скажет, что это сезонная работа, да, да, ты должен обеспечить себя заказами, чтобы выйти на такую сумму, но все равно иногда не задумываешься, а вот оно что получается.
4: Ну, это я даже не знаю, в каком случае. Если ты, наверное, ну, бабушка или дедушка, которые не могут сами прополоть, им некому.
3: Нет, не обязательно. Либо, люди, которые не хотят тебя, сами заниматься.
4: Либо у тебя участок, на который ты не ездишь, а он не должен быть заросшим, иначе оштрафуют.
3: Нет, я думаю, что чаще всего как раз не бабушки. Бабушкам, дедушкам помогают соседи, ну, не у всех бабушек, если нет своих родственников.
4: Я просто как пример привожу, либо так, либо так.
3: Бабушка не может заплатить столько денег. Да. Ну ты что? Ну, откуда у бабульки в деревне столько денег? Ну, вы что?
4: Ну, конечно, Яна. А потом и новости. У бабушки отняли 300 миллионов рублей.
2: Вот, смотри. Доброе утро. Тверская область. Покос травы 7,5 соток, 7 тысяч рублей. Если с вывозом, то 10 тысяч рублей. 30 соток в день, они думают, о чем говорят, сами пробовали, обычно там трава по колено.
3: Ну, разные участки есть. Есть и незапущенные участки, просто люди, у которых есть возможность не косить самим, ну, вот оплатить.
2: Ну, пожалуйста, 7,5 соток, 7 тысяч рублей.
3: Угу. Ну, тогда вот и получается.
2: Это
3: тебе,
2: Тверская,
3: да,
2: область.
3: Вот и получается даже дороже, жирновато, чем я тебе рассказываю. Да?
2: 10:40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, прекрасного настроения, вам 10 часов 48 минут, столица, 7 июля, сегодня вторник, до 19 градусов тепла обещают синоптики, дожди небольшие.
3: Да.
4: На дорожку вам.
3: Давай.
4: Давай. Россияне вошли в тройку мировых лидеров по нытью.
3: Начинается.
4: Международная ассоциация интернет-коммуникации опубликовала ежегодный рейтинг самых ноющих стран мира. Лидером списка стали США, набравшие рекордные 3682 балла, за количество жалоб, претензий и недовольных комментариев в социальных сетях. Второе место заняла Россия, третье – Великобритания. В первую пятерку также вошли Вьетнам и Австралия. По словам организаторов, рейтинг составляется на основе анализа миллионов сообщений в интернете, в которых пользователи жаловались на погоду, работу, цены, соседей и медленный Wi-Fi.
2: Ну, а что делать, если тебя это медленный. Не устанавливает? Вот если медленный Wi-Fi, ну, что не жалко?
4: Шумные соседи, да?
2: Или шумные соседи.
4: Ну, и погода, да, лето на дворе, а у нас дожди. Ну, сколько можно-то уже? Неделю всего была жара.
3: Солнышко выглянуло, мальчики, посмотрите, улыбнитесь. Смотрите,
4: странно,
3: какая
4: что
3: красота.
4: Мы не первые.
2: Слушай, это значит, я
3: не надо.
2: Я вот часто гуляю в Таганском детском парке, там постоянно косят траву. Тут что-то ремонтируют, то косят и косят, то ремонтируют и косят, то косят и ремонтируют. И в обед, когда я вот смотрю на мам молодых, они ходят, чтобы ребенок их поспал, чтобы они сами хоть
3: отдохнули. Это все Сашка виноват.
4: Из-за таких, как ты, мы на втором месте. Вот из-за таких, как ты, несешь все это в интернет, а потом там анализируют.
2: Да просто Москву уже оставьте в покое. Вот как есть.
3: 50,
4: друзья. Хорошего вам дня, до завтра и берегите себя.
2: Любим вас.
3: Не скучайте.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председателем общественной палаты в Воронежской области уже в третий раз стала Наталья Хван. Ее кандидатуру единогласно утвердили на первом заседании палаты с обновленным составом. Провели его в здании областного правительства с участием губернатора Александра Гусева. Воронежская областная общественная палата насчитывает 60 членов, представители самых разных сфер деятельности, участники СВО, волонтеры и активисты, экологи, бизнесмены, представители духовенства. Впервые сразу 4 участника общественной палаты стали представители средств массовой информации, в том числе генеральный директор медиахолдинга «Губерния» Зоя Грязева. В таком обновленном составе палата проработает 3 года. Среди планов завершить масштабный мониторинг качества жизни воронежцев, продолжить работу по оценке детских лагерей и, конечно, следить за ходом проведения выборов. К наблюдательному процессу общественники уже начали подготовку. В Воронеже состоялась образовательная программа Сберуниверситета по применению искусственного интеллекта в государственном управлении. Участниками стали заместители губернатора, заместители председателя правительства, министры и руководители структурных подразделений. Первый заместитель губернатора Сергей Трухачев отметил, что искусственный интеллект становится надежным помощником в принятии решений. В регионе уже есть успешные примеры применения нейросетей в здравоохранении, ЖКХ и транспорте. Образовательная программа была сфокусирована на создании ИИ-агентов для автоматизации процессов и безопасной работе со служебной информацией. Участники в ходе воркшопов и практикумов научились применять искусственный интеллект для суммаризации и анализа сложных текстов. На базе отдыха «Смена» стартовал 17-й межрегиональный молодежный форум «Молгород». В этом году участниками стали 200 молодых людей из Воронежской области и других регионов. Волонтеры, представители патриотических объединений, молодые специалисты, архитекторы и спортсмены. Форум – ключевая площадка для развития инициатив, обмена опытом и формирования компетенций. Образовательная программа включает лекции федеральных и региональных экспертов, тематические треки по добровольчеству, патриотизму, архитектуре, спорту и работе с молодежью. Форум остается одной из крупнейших молодежных образовательных площадок региона. Воронежская область оказалась в первой половине рейтинга по уровню зарплат в отраслях. Регион занимает 35-ю строчку. Больше всего в области получают специалисты в сфере IT и связи. Средняя номинальная заработная плата таких работников составляет 151 тысячу рублей в месяц, при средней номинальной заработной плате в городе 92 тысячи рублей. Рейтинг опубликовала РИА Новости. В целом по России средняя номинальная заработная плата по итогам 2025 года превысила психологически значимую отметку в 100 тысяч рублей, а годовые темпы прироста составили 14,3%. Представительный рейтинг создан на основе данных официальной статистики по средним заработным платам за первый квартал 2026 года. В рейтинге представлены 100 крупнейших городов России. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 2 городскими округами и 4 районами в Воронежской области было обнаружено и уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из районов выбито окно в частном доме, повреждены забор, гараж и автомобиль. В другом муниципалитете обломками сбитого БПЛА повреждена крыша в одном домовладении, а также крыша, фасад, гараж и автомобиль во втором. Это были новости региона.
0: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
4: Читаю новости и хохочу, но это, возможно, потому что я нехороший человек. Травму руки и желтую карточку умудрился получить английский футболист, сыграв 0 минут за матч. Полузащитник сборной сначала получил карточку за споры с арбитром со скамейки запасных, а затем неудачно прыгнул через ограждение, его даже унесли на носилках с поля.
5: Все успел, чувак.
4: Да, мы как бы выводы сделали, поэтому планируем без споров, ну, отыграть 3 часа эфира в ближайшие в нашего радиокафе «Маяковский». И, собственно, говорим всем приветики всем, кто на волне.
5: Привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: Вот что удивительно. Я, значит, вбиваю в интернете, какой же сегодня день. Вы не думаете, что заранее проводится какая-то глобальная там научная работа по поводу выяснений, не знаю, с точки
2: зрения... Аналитическая.
1: Конечно, аналитическая, астрология, психология, еще какой-нибудь там науки или недонауки. Нет, оно все в последний момент. И вот мне интересно, поисковик, да, или вот нейросеть, которая уже помогает в ответе на некоторые вопросы, она как бы подстраивается под заказчика, скажем так, или действует наобум? Потому что моя мне задает уточняющие вопросики на тему того, собираюсь ли я гадать или проводить обряды у воды.
2: Они тебя сразу подводят к купальской ночи. Понимаешь, сегодня же Ивана Купала, прыгать через костры, веночки по воде пускать.
1: Так Купала надо, а не прыгала. Не прыгала же через костралу исключительно.
2: Ну вот как-то там все запутано, да, у наших предков было. Но купались тоже, как я понимаю, но вот через костры святое.
1: То есть это повсеместно. Я думала, что обо мне какое-то сложилось странное впечатление, что я где-то кем-то, возможно, была замечена. Вот нет-нет, да и к берегу. И иду проводить какие-то обряды.
2: Плывет веночек. Плывет веночек, пою, напеваю.
1: Ну, зачем ты меня подбиваешь под напевание песен, которые вообще к нашему плейлисту никак не относятся, но, между прочим, стали невероятно популярными у зумеров.
2: Ой, да. В общем, сегодня, друзья, купальская ночь и купальский день. Всякие ритуалы, обряды. Вдруг кто, опять же, папоротник цветов пойдет искать, дабы исполнить свою какую-то там заветную мечту не методом упорного труда, а методом вот чуда какого-то.
1: У меня папоротник дома растет, но он не цветет, собственно, как и полагается папоротнику.
2: Ты спроси у нейросети, когда папоротник зацветет?
1: Не, не хочу, они потом мне будут странные подборки выдавать. Такое ощущение, да, что моя фамилия...
2: Как правильно их растить, чтобы они цвели.
1: Да, да.
2: Почему вот кактусы цветут, а папоротники не цветут?
1: Не цветут. Ну, так заложено природой, я не знаю. Ну, в общем, все это смахивает на... какую-то там битву каких-то экстрасенсов. А у нас и фамилия не Шепс, нам это вовсе не подходит.
2: Не подходит, вычеркиваем.
1: А ты не знаешь, наверное, кто такой Шепс.
2: Я не знаю, кто такой Шепс или такая. Да, Шепс знаю, Шепс не знаю.
1: Я на самом деле тоже так по вершкам прошлась. Возможно, и кое-что перепутала.
2: Я думала, ты сейчас скажешь, а я сейчас эту фамилию просто выдумала. Конечно, откуда ты ее можешь знать?
1: Практически, так как бы просто по мотивам. Собственно, и что? И получается, вот эти деньги знаменатели.
2: Знаменательно тем, что надо собирать целебные травы, банные веники заготавливать, если вдруг вы сами заготавливаете
1: если
2: веники, а не покупаете
1: банщик.
2: Их в магазинах, да, и вообще любите со своим веником приходить.
1: Любите драть дубовые ветки.
2: Дубовые ветки.
1: Ну, как? А как иначе веник
2: березовые
1: сделать?
2: Березовые еще веники же бывают,
1: березовые
2: они же
1: ветки.
2: Такие разные. В общем, наплести венков, искупаться, опять же, в речке, поскольку вода типа священная. Ну и да, через костер сигануть.
1: Еще, кстати, почему-то спать не рекомендуют в эту ночь. Не, ну извините,
2: а вдруг тебя русалки утащат?
1: Конечно, но и нам тоже не 16. Мы эту ночь не спать, конечно, сможем, но мы не сможем не спать весь следующий день.
2: Как, сможем, конечно, состояние будет не ахти.
1: Состояние будет не ахти. Все,
2: возраст сказывается, пока не уснули.
1: Пока вы не разнылись и не заскрипели своими суставами. В микрофон предлагаю прерваться на песню.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Мы здесь с Ленкой обсуждаем, я бы сказала, очень интересный случай, но хотелось бы какой-то вот еще научной точки зрения на тем-то, возможно оно или нет. Ну, ты сейчас рассказывай.
2: Хотелось бы научной точки зрения. Это от нас, что ли, получить научную точку зрения? Боюсь, что это вряд ли удастся. Мы можем только констатировать факт, но и немножечко, как сказать, пораздумывать, поразмышлять на эту тему. В общем, 6 парашютистов в Штатах устроили такой мини-ужин, 40-секундный на самом деле этот мини-ужин, но все равно выдержка колоссальная. Они прыгнули с самолетом вместе со столом, то есть надо видеть, как они одеты, эпично.
1: То есть красиво, как в настоящем ресторане.
2: Да-да-да, это то есть прям смокинги такие, прям вообще они красавцы-раскрасавцы. И этот стол, они сидят на каких-то вот стульях.
1: Хороший обеденный стол, скатерочка. Значит, там не стол у каждого, а вот эта вот лавка, как у нас принято на определенных событиях, когда не хватает места.
2: И я не понимаю, то есть они летят вместе с этим столом, накрытым, там есть бокалы, там есть тарелки, есть эти стейки,
1: то есть они успели их разрезать. Кроме стейков.
2: Ну, вероятно, да. Как, я не понимаю, вот их выбросили, как стейки сразу не отлетели кому-нибудь в лицо не поднялись в воздух. Они тоже прибиты там гвоздями.
1: Нет, ну это просто физика. Если ты чего-то не понимаешь, отвечай так. Я уверена, что в большинстве случаев это как бы поможет. Вообще, круто, очень интересно. Я думаю, какие у них спокойные нервы.
2: Выглядит вообще, конечно, потрясающе. То есть вот за 40 секунд свободного падения они успели поднять бокалы, разрезать стейки, а затем, собственно, раскрыли парашюты и разлетелись. Мне почему-то напоминает какой-то фильм, прям вот типа, знаешь, эти 12 друзей Оушена, когда они сидят за этим столом и летят при этом в воздухе. Ну, в общем, разрыв сознания.
1: Не знаю, я просто ем вообще, когда прихожу в ресторан, за такое же время. Учитывая, что...
2: За 40 секунд?
1: Ну, да-да-да. Какое бы блюдо ни было...
2: Свободное падение.
1: Какое бы он ни был красивый.
2: В желудок.
1: Да, есть ощущение, что вот вскоре придется открыть почему-то парашют. И так сильно завидую людям, которые умеют это сидеть, возюкаться в своей тарелке, вилкой, ножом, что-то по маленькому кусочку. Как это идти? Они мне не нравятся одновременно.
2: А как же, сколько-то там жевательных движений, которые надо сделать, прежде чем пища попадет в пищевод?
1: Я вот эти вот жевательные движения понаделаю, потому что коронки ставь, зубы сточились. Оно это, считаю, это какой-то заговор стоматологический. Да, с этим нужно быть поаккуратнее.
2: У них заговор против всего.
1: Да, пришел, вот хоп, и все, и ушел. Желательно, конечно, еще и за счет не платить, но это уже карается законом. Это уже совершенно другая история, этого рекомендовать мы не будем.
2: Кто заплатит за счет?
1: Да.
2: Где ж взять?
1: Потом как-то, может, и обзовут. Ну, и с другой стороны, это чьи? Совершенно не наши проблемы. Мы прервемся на рекламу, вернемся и будем продолжать.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронежской области активно трудоустраивают подростков. Об этом на оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложила министр труда и занятости региона Майя Мандрыкина. По ее данным, за первую половину текущего года при поддержке центров занятости работу получили 5738 несовершеннолетних, это 95% всех работающих в регионе подростков. В рамках госпрограммы содействия занятости населения на стимулирование занятости несовершеннолетних выделено 46 миллионов рублей. Область оплачивает подросткам зарплату в пределах МРОТ, но только за 2 недели, остальное берет на себя работодатель. Дополнительно центры занятости выдают материальную помощь, а ряд районов области подключают собственное софинансирование. Председателем общественной палаты в Воронежской области уже в третий раз стала Наталья Хван. Ее кандидатуру единогласно утвердили на первом заседании палаты с обновленным составом. Провели его в здании областного правительства с участием губернатора Александра Гусева. Воронежская областная общественная палата насчитывает 60 членов, представители самых разных сфер деятельности, участники СВО, волонтеры и активисты, экологи, бизнесмены, представители духовенства. Впервые сразу 4 участника общественной палаты стали представители средств массовой информации. информации, в том числе генеральный директор медиахолдинга «Губерния» Зоя Грязева. В таком обновленном составе палата проработает 3 года. Среди планов завершить масштабный мониторинг качества жизни воронежцев, продолжить работу по оценке детских лагерей и, конечно, следить за ходом проведения выборов. К наблюдательному процессу общественники уже начали подготовку. В Воронеже состоялась образовательная программа Сберуниверситета по применению искусственного интеллекта в государственном управлении. Участниками стали заместители губернатора, заместители председателя правительства, министры и руководители структурных подразделений. Первый заместитель губернатора Сергей Трухачев отметил, что искусственный интеллект становится надежным помощником в принятии решений. В регионе уже есть успешные примеры применения нейросетей в здравоохранении, ЖКХ и транспорте. Образовательная программа была сфокусирована на создании и агентов для автоматизации процессов и безопасной работе со служебной информацией. Участники в ходе воркшопов и практикумов научились применять искусственный интеллект для суммаризации и анализа сложных текстов. На базе отдыха «Смена» стартовал 17-й межрегиональный молодежный форум «Молгород». В этом году участниками стали 200 молодых людей из Воронежской области и других регионов. Волонтеры, представители патриотических объединений, молодые специалисты, архитекторы и спортсмены. Форум – ключевая площадка для развития инициатив, обмена опытом и формирования компетенций. Образовательная программа включает лекции федеральных и региональных экспертов, тематические треки по добровольчеству, патриотизму, архитектуре, спорту и работе с молодежью. Форум остается одной из крупнейших молодежных образовательных площадок региона. Это были новости региона.

Стань тем, чего еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом. Задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе света.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Какая у нас сегодня тема хорошая, максимально насущная для вот этого периода.
2: На дворе-то лето, если вы не успели вдруг это заметить и еще ощутить на себе. А что такое лето? Лето – это время путешествий.
1: Угу. По крайней мере, нам так бы хотелось думать.
2: Да. Знаешь, я тут без тебя устраивала тоже какой-то такой опрос. Угу. Вот если бы у вас было, то количество денег, которое вам хочется, количество времени, и желания, то куда бы
1: вы поехали?
2: Нет, знаешь, как бы вы провели это? Время какое-то, как бы вы провели свой отпуск, вот при том, что отбросить вот все условности и типа есть все, вот что бы сделали?
1: И что,
2: абсолютно что? Подавляющее большинство комментариев, все бы поехали в путешествие.
1: Ага. А в какой? Кругосветка?
2: Нет, у всех разные.
1: Геленджик,
2: кто-то отправился бы по всем родственникам, между прочим, своим, которые раскиданы по всей России. И таким образом объехал бы многие-многие города. Вообще, мне бы в голову, честно говоря, такое не пришло. У меня тоже есть родственники в разных городах нашей необъятной родины, но поехать к родственникам в гости у меня мозга не хватает.
1: В Сызрань, например. Я ничего против города не имею, но не сказать, что вот прям на карте первая точка, конечно. К Валере в Сызрань, допустим.
2: Троюродный брат.
1: Да, так.
2: Вот, но тем не менее, вот прикольно, что есть такие люди, которые прям бы вот к родственникам поехали в разные уголки, опять же, нашей страны. Кто-то, понятное дело, там, к морю, к океану, опять же, многие
1: кто-то
2: хотели.
1: Кто-то летел на воздушном шаре, скорее всего, кого-то вез дирижабль.
2: Не было таких. Фантазии, понимаешь, Баринова, нету такой у народа, как у тебя.
1: А как же в карете, например? У вас же, то есть, деньжиш тьма, и вы такие в костюмах, там, Екатерина Великая, даже если мужчину что делать, все ради эксперимента исключительно, вообще так-то осуждаю сильно. Куда-то отправляетесь, да хотя бы даже из Петербурга в Москву, чтобы понять, как оно это было. Вот так, ты смогла бы проехать в карете?
2: Нет.
1: 1000 километров?
2: Нет, у меня уже пятая точка не готова к таким экспериментам.
1: Вот. Надо было бы попробовать. Ну ладно, и там еще и другие, много других вариантов.
2: В общем, подавляющее большинство отправились бы именно в путешествие. Даже не подавляющее большинство, а 100%. Вот все ответили, что именно, такие-сякие, вот такие, но тем не менее путешествия. А у кого-то фантазии больше, у кого-то меньше, но...
1: Кто-то с фотографом с личным, кто-то просто мужу курсы до этого купил, чтобы нормально фотографировал.
2: Кто-то с пажами, чтобы вещи носили. Вещей-то много.
1: Кто-то с пожарными, потому что такой красивый летом, просто тушите взгляды, все горят, сердечки.
2: Ну так вот, сегодня мы решили узнать, раз уж все так любят путешествия, то что берут с собой в путешествие, чтобы повысить себе комфорт? Ну не как вот Карина, карету, там, мне карету.
1: У меня мой комфорт, только карету повышает. Какая-то держалка, хоть скипетр-то, может быть, такие тут вот нюансы.
2: Для красоты. Это все уже для красоты. Чтобы полезного такого вы взяли с собой? Может быть, что-то освоили такого, о чем мы слыхом не слыхивали, нюхом не нюхивали?
1: Например, холодильник с генератором в дорогу специальный.
2: Это обычно друзья у меня на острове живут, вот у них там все.
1: Они
2: холодильник с
1: цивилизацией
2: генератором.
1: Знакомы, да?
2: Знакомы. Угу. На этом острове Буяне.
1: Островитяне там, мало ли.
2: Вот они, когда туда переезжают, они берут с собой вот этот вот генератор, холодильник, чтобы это оторванными от мира быть, но не на все время.
1: Я обожаю таких друзей. У нас просто тоже в компании имеются те, у кого есть все. Вот от... Да ладно, не подойдет это выражение, оно не эфирное. В общем, от холодильника до матраса надувного.
2: До таракана в голове.
1: Получается. Не-не-не-не. И это так круто, потому что я обычно привыкла ехать налегке. Там какие-то свои таблетки. Да и немного...
2: Шампуни. 3.
1: Да, и немножечко одежды. А у этих, что-нибудь попроси, пожалуйста, имеется. Как это...
2: А дают попользоваться?
1: Естественно.
2: Какие хорошие.
1: Жену и я сильная тоже. Может, они как бы и не хотели. А какие варианты?
2: Как ты навстречу не пойдешь, я же
1: какие-то
2: хорошая.
1: Гаджеты, это там, чтобы искать. Вот это как-то по-особенному надувается, чтобы спать. Это еда в уменьшенном виде.
2: Вот их
1: виде.
2: Надо к нам в общем,
1: это что-то из фильма «Дети шпионов».
2: Что есть? Какой надувной матрас? Это уже какой-то отстой, мне кажется. Сейчас,
1: прошлый век?
2: Да, много же других всяких разных материалов.
1: Конечно, сеновал, например. Мы же стремимся. Все зумеры себе что, решили купить цифровые фотоаппараты, как у нас были. Раньше, говорят, там вообще такая съемка атмосферная получается. Ну и, возможно, им и надувный матрас не подходит, а хотят спать на сеновале.
2: Хорошо, ты знаешь, сеновалы ушли из нашей жизни. А, ну, мне так показалось, мы тут не так давно ездили по деревням, по селам. Такое у нас приключение. Кто в какие путешествия ездит, понимаешь?
1: Это ты тоже замечталась. У меня безграничное количество денег. Я по деревням, по селам. Ох,
2: зажигаю.
1: Кукурузу буду есть вареную, сколько захочу покупать у бабули.
2: Она еще не выросла, подожди. Да? Ну, вот. И, короче, нет сеновалов. Но раньше как? Вот это сено складывали именно горкой такой.
1: Стог.
2: Сеновал, да. А сейчас их катают вот в эти вот, с которыми все фотографируются, да. Вот эти роллы из сена.
1: Да.
2: Такие круглые.
1: Мне нравится.
2: Ну, жестко перевязано все. И что с этим? Нару не пророешь там.
1: Соусом. Полная гадость.
2: Да, да. Ну, коровам, наверное, хорошо, а людям, ну, сфотографироваться только. А так никакого удовольствия. Не прыгнешь, вот понимаешь, как раньше в этот сеновал. Хугух! Весь потом в этом сене все колется. Или прорыть этот ход сквозь этот здоровый сеновал.
1: И, да так можно, может, и вилами прилететь. Неизвестно, нет, в какую точку вилами. От хозяина сеновала.
2: Нет, я имела в виду на таких колхозных, большие сеновалы, которые... А сейчас все вот скатано в эти рулоны. Вообще неинтересно.
1: Все, я поняла. В общем, Вы, наверное, тоже поняли, о чем писать нужно. Мы как-то чуть-чуть растеклись здесь
2: мыслью по древу.
1: По теме. Да, чудесные штучки, которые берете с собой в путешествие.
2: Потому что у нас сегодня два билета на концерт группы «Чайф», между прочим, за лучший комментарий.
1: Так-то.

0: Жириновский.
1: Ну, хочется уже немножечко ваш комментарий почитать. Да. Не потому, что их много, просто ну потому, что искренне хочется.
2: И их много тоже.
1: Их много.
2: Светлана говорит, это первое, что нужно брать с собой в поездку. Мне хотелось бы прокомментировать Светлану голову, да, наверное, в поездку. Но дальше она расшифровывает. Деньги, карты, опять же, хотелось бы продолжить два ствола, но нет. Деньги, карты и документы лучше хранить в отдельной маленькой сумке, поясной сумке или непромокаемом чехле. Так будет удобно носить самое важное с собой, и не придется искать нужный документ в чемодане.
1: Ишь, поясная сумка. Я же застал те времена, когда как бы карманчик в бельишке.
2: В трусишке?
1: Никем не осуждался, да.
2: Потому чтобы туда маленькие деньжишки спрятать.
1: Маленькие деньжишки.
2: И ты едешь в поезде.
1: И нет у тебя никакой карточки.
2: Сумка?
1: Да, только наличка имеется. И дабы никто не заподозрил, что ты являешься ее владелицей, нужно было...
2: Фи, как забавно. Вот все реально какие-то эти кармашки пришивали. Как все проходили, мне кажется, история со шпаргалками. Ну, большинство же девочек писали себе на ногах формулы, чтобы математику сдать, там, какую-нибудь алгебру.
1: И ничего не помогало. Ну, зато какой-то референс последующих татуировок, возможно.
2: Формулы.
1: Проба пера, скажем так.
2: И кармашки, которые там к юбкам тоже пришивались, чтобы туда вот в трубочку скрученные шпоры засунуть и пронести.
1: Честно говоря, не знаю, как мы раньше путешествовали. Телефон появился-то позже, до этого просто уезжаешь.
2: Ну как? Карта вот такая.
1: Не, карта это
2: бумажная.
1: Понятно. Вот, допустим, когда тебя начинают куда-то отпускать, мобильного еще нет. Ты просто уехал, такой, мам, ну я примерно там буду. Восторг, что жди письмо.
2: И нормально так, вот, понимаешь, родители не беспокоились.
1: Это пониженное...
2: Может, и беспокоились, но мы об этом не знали.
1: Да.
2: А сейчас, ага, 500 раз позвонишь на день, чтобы
1: узнать...
2: У тебя узнать...
1: недоступен телефон.
2: Да, да, да.
1: Ну, да, конечно, я в поезде еду вообще-то. Он тоже зашит туда, куда ты мне сказал деньги раньше прятать, потому что времена изменились, а привычка-то, возможно, осталась.
2: Карточка сейчас, чехольчик совсем маленький.
1: Да, да. Оно как бы и выглядит, и интересно, и спишь спокойно. Хотелось бы еще почитать комментарии, да что-то время заканчивается.
2: Потому что мы болтаем сами больше, чем комментарии читаем.
1: Нет, это неправда, это никто не докажет. Это мы вырежем потом из прямого эфира. Сейчас прервемся, потом, да в следующем часе уже ждите нас вновь.
0: Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
5: 2026 год. Ограничение 18+.
6: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В «Агрека» я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агрека. Раскрой свой потенциал.
7: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
8: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Сигналы ЦБ указывают на вероятное повышение ставки. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он считает неправильным повышать ставку, когда в стране дефицит топлива. Однако, по его словам, на ближайшем заседании Совета директоров регулятор в лучшем случае сохранит ставку. Шохин отметил в беседе с Интерфаксом, что подорожание топлива приведет в конечном счете к повышению инфляции, поэтому Центробанк может сыграть на опережение и повысить ставку. В июне ЦБ опустил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Очередное заседание состоится 24 июля. Симферополь, Керчь, Евпатория, часть Феодосии и другие населенные пункты и районы Крыма остались без электричества. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, проблема связана с авариями, произошедшими после атак украинских БПЛА на полуостров. Накануне на всей территории Крыма также произошел блэкаут. В столице Сирии Дамаске произошел взрыв, передает Аль-Джазира. По информации Рейтер, несколько взрывных устройств сработали недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон. Как минимум один взрыв произошел во время переговоров Макрона с президентом Сирии на переходный период Ахмедом Аш-Шараа. В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что Макрон не слышал ничего подобного по пути на встречу с сирийским коллегой. Сегодня Макрон официально прибыл в Дамаск. Он стал первым крупным лидером Евросоюза, приехавшим после свержения экс-президента Башара Асада. Словакия до конца лета остановила выдачу шенгенских виз туристам из России. В пресс-службе Ассоциации туроператоров уточнили, что шенген не будут выдавать по всем основаниям, кроме спортивных целей. Ограничения будут действовать в июле и августе. Центр аннулирует запись заявителей, которые ранее зарегистрировались на подачу документов. При этом заявление можно будет подать на национальную визу. В ассоциации отметили, что Словакия не входит в списки лояльных к российским туристам стран Евросоюза. Например, в 2025 году страна выдала россиянам около 1000 виз. В то же время Италия оформила более 161 тысячи шенгенских виз, Франция свыше 156 тысяч, а Греция 59 тысяч. Домашние задания будут отменены для первоклассников с нового учебного года. Заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург рассказал на СН, что в некоторых школах домашних заданий нет даже во втором классе.
2: Мы без домашних заданий работаем уже в первом классе, даже во втором, чуть ли не уже 15-20 лет. Это очевидно любому нормальному профессиональному педагогу. Но тренировки эти требуются. Отметок нет, но ведь даже ребенок хочет знать, насколько он успешный для родителей, поэтому там звездочки, солнышки, там цветочки.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: В одном из отелей Токио на шведском столе подают, не поверите, таблетки. В общем, на столе вот как раз за завтраком шведском стоят такие баночки с таблетками. Ты можешь подойти, нагрести себе сколько нужно. Ничего запрещенного, ничего рецептурного. Омега-3, витамин D и, в общем, другие прочие витамины. В нашем радиокафе мы таблетки не подаем, потому что витамины у нас музыкальные.
5: Вот и, пожалуйста, заходите, присаживайтесь. Второй час радиокафе «Маяковский». Всем приветик.

0: Небом или землей.
1: Маяковский. Реклама на 107FM.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Какие полезные и необычные вещички вы берете с собой в путешествие для того, чтобы повысить себе комфорт, да или просто, может быть, удивить
2: чтобы
1: окружающих
2: жизнь стала
1: вас.
2: Лучше, веселее.
1: Угу.
2: Евгений рассказывает. Всем привет. В путешествии на автомобиле всегда берем самонадувающийся матрас. Офигеть, такие существуют. Самонадувающиеся.
1: Я знаю самоуничтожающиеся записки в шпионских фильмах.
2: Класс. Это на которых чернила сами...
1: Ну да, или они вообще вот так вот...
2: Ленинские чернила.
1: Их уже нет. Ага.
2: Вот так вот. В общем, самонадувающийся матрас, оказывается, существует. Очень удобно спать в салоне. Правда, у нас микроавтобус. Раскладываем сиденье, сверху матрас и вот. То есть надо еще взять с собой микроавтобус.
1: Микроавтобус всего лишь навсего. А то я представляю вот эту маленькую машинку, где иногда огромный мужчина сидит за рулем, и у него колени немножечко выше ушей. Вот он туда с собой берет еще самонадувающийся матрас и дальше просто вылипает в стекло в тот момент, когда матрас достиг своего максимального размера.
2: У него самонадувающаяся подушка безопасности. Главное, чтобы не сработало. Значит, раскладывают матрас, и вообще вуаля, все прекрасно. А в пешие походы купили себе солнечные панели для заряда смартфонов и для освещения в палатке.
1: Это
2: очень круто.
1: Что?
2: Вообще, какие вы молодцы, Евгения. Какие у вас всевозможные лайфхаки.
1: Для заряда смартфонов. А какой же размер у них? Я просто видела, ну, где-то на крышах в Турции солнечные батареи, как выглядят. Но такие в поход за собой не возьмешь.
2: Я видела, знаешь, что как рюкзак. У рюкзака вместо крышки, ну, точнее, как в крышку встроена как раз солнечная батарея. И ты можешь смартфон подключать, собственно, к этой крышке. Там какой-то USB-порт.
1: А себя я могу подключить, если вдруг... Ну, так получилось, что во время путешествия немножечко подразрядилось. Да, то есть, когда с горы, например, шла, все мне нравилось. А вот когда в горку, ну, какое-то некое лоу-баттери.
2: Знаешь, это для этого есть всякие перекусы. Чтобы энергия восстановилась, надо чего-нибудь вкусного съесть.
1: А я все как-то, понимаешь, вот по жидкости. Да по жидкости, возможно.
2: Перехлёбы.
1: Перехлёбы какие-то, да. Возможно, она в эти моменты и губит.
2: Поэтому в горку идти тяжело, целый аквариум-то за собой
1: нести. Конечно, да.
2: Так, продолжаем. Мы все на комментариях Евгения остановились. Ну так вот, солнечная батарея, вообще офигеть. А еще в зимнем Нижнем Новгороде освоили на длинных прогулках самогревы для рук и ног. Это точно придумал гений. Вот это вы нам, Евгения, понарассказали всего расчудесного.
1: Я знаю, что бывают такие стельки, и даже однажды я их пробовала. Тук-тук-тук. Постучал немножечко, помял, в башмаки засунул, и они какое-то количество часов работают, как грелка.
2: Мне надо, мне все надо. И да? Для рук, и для ног, потому что руки и ноги у меня всегда ледяные. Ну, это... В любое время года, даже при 30-градусной жаре. Сердце горячее, руки
1: ноги
2: холодные.
1: Ледяные. Ноги гармония ледяная. Сплошнейшая. Так, а вот Евгений еще и продолжает, говорит, на концерты чифов всегда надеваем оранжевые футболки. Вот главный лайфхак для таких приключений.
2: Потому что оранжевое настроение. Видимо, я думаю, что такая связь. Так, что еще?
1: Светлана пишет. Жизнь непредсказуема, поэтому в женской сумке всегда должен быть загранпаспорт и купальник. Слышали такое выражение? Уверена, что найдутся смельчаки, которые согласны со мной.
2: Смельчаки тут же нашлись.
1: Нашлись.
2: В комментариях Татьяна пишет. Фата! Типа, какой купальник?
1: Купальник. Фата!
2: Фата! Загранпаспорт и фата должны быть. И Ольга продолжит. И штопор.
1: Я просто...
2: Девчонки собрались. Просто наши.
1: Прекрасные девушки. Без всякого купальника они просто загранпаспортом в одной фате куда-то отправились.
2: Главное, со штопором.
1: Самое главное, со штопором.
2: Нигде не пропадут. Я однажды пыталась провести штопор, пронести штопор, точнее, в ручной кладе на самолет, потому что в моем сознании это не подходило под колюще-режущие предметы. Заставили выкинуть. Эх, такой штопор был вообще классный, прям надежный.
1: Крепкий. Ничего, тебе можно посмотреть вот эти лайфхаки в интернете. Там же и при помощи пятки башмака открывают, и тушью для глаз. И вообще, в общем, было бы желание...
2: Но при этом девчонки пишут, что важно все-таки штопор носить с собой. Загранпаспорт, фату и штопор.
1: Идеальный набор.
2: Набор просто вообще девчачий.
1: Говорят, мужчины с чудинкой нет-нет, да и бывают. Так, давай еще один комментарий и уходим. Павел пишет. Я всегда с собой беру старый проверенный кофейный термос. Ему в июле стукнул 40 лет, и он до сих пор не потерял свою герметичность. Похоже, был сделан на века. Термос мне нужен и зимой на каток, чтобы согреться, и летом на речку, чтобы утолить жажду, а еще пригодится на пикнике, куда мы без горячего чая. А куда мы без горячего чая? Вот так точно, восклицательный знак. Мой термос – это мой надежный спутник в любом походе. Я вам завидую. Я перед отпуском положил в термос некую еду и оставил его дома. Пришлось...
2: Забыл? Ты его забыл?
1: Я его забыл. Пришлось

0: Радио кафе Маяковский.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше.

0: мальчик, и что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Маяковский. Интересные вещички, которые вы берете с собой в путешествие для комфорта. На самом деле, пока вот все такое достаточно обыденное. Ну, кроме солнечной батареи. Я ждала, что будет...
2: Самонадувающийся матрас.
1: Чуть ладно, какой? Нормально. Но я хотела бы какую-нибудь, чтобы кто-то брал самовыставляющийся, например, гамак на пляж. Самораспространяющуюся воду по берегу реки. Саморазжигающийся огонь во время темного времени суток. Дурацкая фраза. В общем, что-то такое.
2: Ты представляешь, что зумеры изобрели страшную историю костра.
1: Страшную историю костра?
2: Да. Теперь это происходит таким образом. Читаю я тут, недавно увидела эту информацию. Берут с собой ноутбук и смотрят в темном лесу ужастики. И параллельно там либо горит какая-нибудь лампа настольная такая тоже, которая от батареек работает, либо... Ну, костер они не умеют разжигать, поэтому чаще всего, конечно,
1: лампа настольная. Настольная лампа для ноутбука. Ну, ладно, это они такие как...
2: Как-то, да, такой этот ламповый вайб создают.
1: Поняла.
2: И, конечно же, что после этого страшно становится невозможно, то есть атмосферно и так далее, посмотреть ужастик на ноуте в лесу в полночь. Вообще ужас.
1: А вот если бы они вообще без компашки друзей остались в полночь в лесу, даже без всякого фильма ужасов, они бы как выжили? Без интернета. Чтобы на рилсы нельзя было отвлечься, я думаю, фантазия бы тоже разыгралась до немыслимых границ.
2: Чему учили их на природоведении, что мох растет с северной стороны.
1: Что у лука шелуха. Я в такой школе учился. Имеется. И много слоев, как у капусты. Кто его раздевает, тот слезы проливает. А мы же хотели какой-то комментарий прочитать. Ну вот Юля брала с собой, не брала, говорит, дождевик у подруги, попробовала, классная вещь, брелочки всякие прикольные люблю и так далее.
2: Да. Дождевик вещь правильная, хорошая. Главное, что она легкая. Опять засунул, но рвется быстро.
1: Женский набор, значит, давай вот так вот подведем короткие итоги на данный момент. Загранпаспорт, фата, дождевик, штопор. И, кстати, самодувающийся матрас тоже не повредит. Мало ли, нет-нет, да, вдруг жильем будет не обеспечено. Ваша курортная зазноба. Зазноб. Ладно, мы на рекламу.
3: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронежской области активно трудоустраивают подростков. Об этом на оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложила министр труда и занятости региона Майя Мандрекина. По ее данным, за первую половину текущего года при поддержке центров занятости работу получили 5738 несовершеннолетних, это 95% всех работающих в регионе подростков. В рамках госпрограммы содействия занятости населения на стимулирование занятости несовершеннолетних выделено 46 миллионов рублей. Область оплачивает подросткам зарплату в пределах МРОТ, но только за 2 недели, остальное берет на себя работодатель. Дополнительно центры занятости выдают материальную помощь, а ряд районов области подключают собственное софинансирование. Председателем общественной палаты в Воронежской области уже в третий раз стала Наталья Хван. Ее кандидатуру единогласно утвердили на первом заседании палаты с обновленным составом. Провели его в здании областного правительства с участием губернатора Александра Гусева. Воронежская областная общественная палата насчитывает 60 членов, представители самых разных сфер деятельности, участники СВО, волонтеры и активисты, экологи, бизнесмены, представители духовенства. Впервые сразу 4 участника общественной палаты стали представители средств массовой информации. информации, в том числе генеральный директор медиахолдинга «Губерния» Зоя Грязева. В таком обновленном составе палата проработает 3 года. Среди планов завершить масштабный мониторинг качества жизни воронежцев, продолжить работу по оценке детских лагерей и, конечно, следить за ходом проведения выборов. К наблюдательному процессу общественники уже начали подготовку. В Воронеже состоялась образовательная программа Сберуниверситета по применению искусственного интеллекта в государственном управлении. Участниками стали заместители губернатора, заместители председателя правительства, министры и руководители структурных подразделений. Первый заместитель губернатора Сергей Трухачев отметил, что искусственный интеллект становится надежным помощником в принятии решений. В регионе уже есть успешные примеры применения нейросетей в здравоохранении, ЖКХ и транспорте. Образовательная программа была сфокусирована на создании и агентов для автоматизации процессов и безопасной работе со служебной информацией. Участники в ходе воркшопов и практикумов научились применять искусственный интеллект для суммаризации и анализа сложных текстов. На базе отдыха «Смена» стартовал 17-й межрегиональный молодежный форум «Молгород». В этом году участниками стали 200 молодых людей из Воронежской области и других регионов. Волонтеры, представители патриотических объединений, молодые специалисты, архитекторы и спортсмены. Форум – ключевая площадка для развития инициатив, обмена опытом и формирования компетенций. Образовательная программа включает лекции федеральных и региональных экспертов, тематические треки по добровольчеству, патриотизму, архитектуре, спорту и работе с молодежью. Форум остается одной из крупнейших молодежных образовательных площадок региона. Это были новости региона.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: А где вот эти вот мужские комментарии на тему того, что взять в путешествие? У них же обычно совершенно другой список, им особо многого не нужно. Ну, какие-то шорты плавательные, они же походные, сланцы пляжные, они же клубные, рестораны, кафешные.
2: Вообще у нас мужчины-романтики, кстати.
1: Романтики, да?
2: Да, ты знаешь, вот пишут, что «Привет, наши, самое главное в походе – это надежный друг», Александр говорит. «С другом все горы можно свернуть, а если…»
1: «С другом вышел в путь, то веселее дорога», так продолжает Александр.
2: «Если это друг, жена и дети, это максимальная удача». Так вот. Иван рассказывает, в дальних путешествиях самое главное – хорошее настроение. Я же говорю романтики. А чтобы было хорошее настроение, надо, чтобы не было ненужных попутчиков. Поэтому идеальный поход – это одиночный поход. Сами вот тут вот, понимаешь, противоречия возникают. Кому-то нужен друг, кому-то вот не надо никого. Я сам с собой, я веду беседу, я вообще у себя самый лучший друг.
1: Я вот диву даюсь вот этим людям, которые умеют ходить в одиночный поход. Вы что, вы вообще не тревожны?
2: Да, они нормальные. Я тебе потом расскажу. За эфиром.
1: Это круто очень, но я не представляю. Просто 11 дней, например, какая-нибудь там Ликийская тропа где-то, Гинюк-каньон, идешь, пожалуйста.
2: Какие слова ты знаешь, офигеть.
1: Ага, да я, может, их выдумала.
2: Ликийская тропа.
1: Тоже кто проверит. И, возможно, ошибилась в парочке букв. Может, я имела в виду вот здесь вдоль водохранки.
2: Ликийская тропа.
1: Ликийская вообще она и не тропа вовсе.
2: Дорожечка так себе. Да, утром, говорит, сваришь обалденный кофе, днем идешь один, слушаешь свою любимую музыку, отдыхаешь, когда захочешь, готовишь то, что хочешь. Дошик с банк тушенки в одного, это вообще прекрасно, говорит Иван.
1: А если вот так где-то слышите вдали, даже вот несколько разделить.
2: И подпеваешь, почему? Ну, сразу да? Ты, вот, он тебе, а ты ему в ответ,
1: то вот я бы вот была рада иметь и друга в этот момент.
2: Чтобы
1: желательно
2: его вперед выдвинуть.
1: Желательно упитанного, конечно. Упитанного и хорошо воспитанного. Так, вот Анастасия нам выкатила целый список, что по-женски, мне кажется. Говорит, о, тем прям в тему. Лет, самое время путешествовать. Список этих нужных вещей лежит у меня на столе с апреля по октябрь каждый год. О, нормально. Вот где бы раньше взять этот список, чтобы я перед своим отпуском голову себе не забывала? Во-первых, это, продолжает Анастасия, разного рода одежда от плавок. Вы же знаете ледокола Гусингса, знает, в какой луже его занесет в этот раз. Да, курток, вне зависимости от сезона. Ночи, даже летом, может быть холодно ночью. Во-вторых, зонтики-дождевики обязательно с собой. Веры в прогноз погоды нет. Это мы вчера, Лен, с тобой проверяли. В последнее время нравятся вещи, в том числе сумки, рюкзаки из ткани Оксфорд. Это что еще такое? Хорошо зарекомендовали себя в дождь. В-третьих, однозначно удобная обувь и с собой запасная пара на случай непредвиденных обстоятельств или банальной натертости. Универсальная обувь для летнего сезона. Кроксы и в жару хорошо, и дождь не страшно. А если под носочки, это я добавлю от себя, так вообще чудо-чудное. У меня, правда, нет, но я так думаю. В-четвертых, помимо банальных зарядок и телефона, обязательно берем MP3 плееры с проводными наушниками и кнопочные телефоны из ушедшей эпохи, которые отлично держат заряд, а на крайний случай можно переставить сим-карту и не остаться без связи.
2: Вот.
1: Нормально. Я вот пока свой телефон не потеряла в самолете, думала, что мне ничего запасной не нужно. А сейчас тоже все время хочу четвертый пункт с собой носить. В-пятых, еду. Везде сейчас можно купить, шестерочка выручает, но несмотря на это всегда берем. Первое. Тульские пряники быстро, удобно. И в сумке, даже передвигаясь по Воронежу, обычно лежит парочка пряников на всякий случай.
2: Вот так, встретишь Анастасию. Можно у нее пряничка попросить?
1: Можно купить даже, возможно. Открывайте бизнес. Второе. Мюсли. Можно залить чем угодно, как и свои глаза. В отпуске это я уже добавляю от себя. Вода, сок, йогурт, молоко,
2: компот. Вода, сок, йогурт, молоко, компот.
1: Ну, конечно. Сытно.
2: Список для залива глаз,
1: и питательно. Ну, а во вкусах не спорят. Третье. Ореховая смесь. О, погрызть в дороге самое то. Обычно делаю сорти из разных видов орехов. Они почему? Потому что питательные.
2: Я не понимаю, как они не прикатываются из путешествия вот, в виде... вообще стройные люди, на самом деле.
1: Много ходят.
2: А пишут, как будто бы вот все, сейчас они прям после пряников, орехов, йогурта, молока сытные и питательные.
1: Хватит тебе, это даже не тянет на нормальный завтрак. Это так, какой-то перекус.
2: Баловство.
1: Пряник, мюсли, да, ореховая смесь. В-шестых, аптечка на все случаи жизни, это понятно. И это универсальный перечень. причин, говорит Анастасия, если говорить о путешествии на машине, то к вышеперечисленному обязательно с нами едут палатка, спальный мешок, 5-литровая бутылка с крышкой, краником, который становится и душем под любым кустом. И всегда с собой берем мешочек авантюризма и хорошего настроения, чего во второй половине лета нашим желаем. Все, я как бы Ctrl-C сейчас делаю, Ctrl-V, и если куда-то собираюсь, и беру все то же самое. Я, правда, не поняла, что за ткань такая Оксфорд, есть ткань только...
2: Ну, сейчас загуглим, будем разбираться.
1: Какая-то вот русифицированная нам нужна. Ладно, ладно, с этим разберемся. Пишите дальше в сообществе. У нас сегодня 2 билета на концерт группы «Чайф».

0: Маяковский.
1: Кто что берет с собой в путешествия всякие разные, ну и в автомобильные, и в какие-то пешие походы. Вот Екатерина пишет, когда куда-то едем, набираю с собой кучу жевательных конфет, потому что сидя за рулем, меня начинают клонить в сон от монотонности, особенно в солнечный день, а пожую конфетку и как-то бодрее становлюсь. Лучше всего работают кислючки. Ну, конечно, кислючки там сразу в мозг прям бэм, такой вот удар, так сказать, по всем этим организмским местам.
2: Организмские места, так, кстати, говорить. Вот даже вот если любую статью какую-то откройте, чью-то докторскую, да, там где написано, лучше всего организмские.
1: Лучше открывайте докторскую колбасу.
2: Ой, я бы, кстати, тоже от конфет жевательных не отказалась никогда, не только во время путешествий, и не только потому, что клонит в сон.
1: Прям кислючки тоже хотела бы.
2: Да, не, ну, сам просто любые, лишь бы конфетами назывались, а там уж кислые, не сладкие. Всегда хорошо идет, мне кажется.
1: Поход, самое главное, не брать каблуки, пишет Татьяна. Да, хорошие трекинговые кроссовки самое то. А однажды я в длительный поход забыла взять консервный нож. Обычно я готовлю в походе, но вот теперь отлично открываю консервные банки и обычным ножом. Вот оно, плюс одно умение в женских руках появилось.
3: Мне кажется, когда есть обычный нож, вообще все нормально идет. Вот если нет его, я всегда хотела попробовать локотком.
1: Банки локотком.
3: Ну, это, возможно, не так, консервные, а такие компотные.
1: Держи себя в руках.
3: Я держусь. Ну, а ну вот ты понимаешь, где-то червячок сомнения о том, что я смогу так сделать, он живет, но я пока с гипсами на работу не пришла, значит, мы еще не попробовали.
1: Значит, ты еще удержалась.
3: Да. Светлана говорит, что она прежде всего взяла бы друга, который поможет решить все проблемы, которые могут возникнуть в путешествии, да и время интереснее проводить вдвоем, так веселее, да и поддержка рядом. Недаром песенка, если с другом в путь веселее дорога. Но, знаете, Светлана, бывают такие друзья, от которых, как бы, наоборот, только возникают проблемы. Они то документы свои потеряют, то сильно опоздают на какое-то транспортное средство.
1: То вредничать начинают. Это не буду, это не хочу, сюда не пойдем, туда не пойдем. Вот это вот все нытье какое-то начинается. Ну, или просто у вас разные какие-нибудь вкусы. Вы хотите в музей, а он, не знаю, в какой-нибудь бар.
3: Или на мужчин. Кстати, это тогда хорошо. Хорошо, таких друзей брать с собой можно. Продолжайте писать, мы прервемся.
0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
5: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
8: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль». 222-4-222. Медпроф.ру.
9: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
10: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
11: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
12: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председателем общественной палаты в Воронежской области уже в третий раз стала Наталья Хван. Ее кандидатуру единогласно утвердили на первом заседании палаты с обновленным составом. Провели его в здании областного правительства с участием губернатора Александра Гусева. Воронежская областная общественная палата насчитывает 60 членов, представители самых разных сфер деятельности, участники СВО, волонтеры и активисты, экологи, бизнесмены, представители духовенства. Впервые сразу 4 участника общественной палаты стали представители средств массовой информации, в том числе генеральный директор медиахолдинга «Губерния» Зоя Грязева. В таком обновленном составе палата проработает 3 года. Среди планов завершить масштабный мониторинг качества жизни воронежцев, продолжить работу по оценке детских лагерей и, конечно, следить за ходом проведения выборов. К наблюдательному процессу общественники уже начали подготовку. В Воронеже состоялась образовательная программа Сберуниверситета по применению искусственного интеллекта в государственном управлении. Участниками стали заместители губернатора, заместители председателя правительства, министры и руководители структурных подразделений. Первый заместитель губернатора Сергей Трухачев отметил, что искусственный интеллект становится надежным помощником в принятии решений. В регионе уже есть успешные примеры применения нейросетей в здравоохранении, ЖКХ и транспорте. Образовательная программа была сфокусирована на создании и агентов для автоматизации процессов и безопасной работе со служебной информацией. Участники в ходе воркшопов и практикумов научились применять искусственный интеллект для суммаризации и анализа сложных текстов. На базе отдыха «Смена» стартовал 17-й межрегиональный молодежный форум «Молгород». В этом году участниками стали 200 молодых людей из Воронежской области и других регионов. Волонтеры, представители патриотических объединений, молодые специалисты, архитекторы и спортсмены. Форум – ключевая площадка для развития инициатив, обмена опытом и формирования компетенций. Образовательная программа включает лекции федеральных и региональных экспертов, тематические треки по добровольчеству, патриотизму, архитектуре, спорту и работе с молодежью. Форум остается одной из крупнейших молодежных образовательных площадок региона. Воронежская область оказалась в первой половине рейтинга по уровню зарплат в отраслях. Регион занимает 35-ю строчку. Больше всего в области получают специалисты в сфере IT и связи. Средняя номинальная заработная плата таких работников составляет 151 тысячу рублей в месяц при средней номинальной заработной плате в городе 92 тысячи рублей. Рейтинг опубликовала РИА Новости. В целом по России средняя номинальная заработная плата по итогам 2025 года превысила психологически значимую отметку в 100 тысяч рублей, а годовые темпы прироста составили 14,3%. Представительный рейтинг создан на основе данных официальной статистики по средним заработным платам за первый квартал 2026 года. В рейтинге представлены 100 крупнейших городов России. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 2 городскими округами и 4 районами в Воронежской области было обнаружено и уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из районов выбито окно в частном доме, повреждены забор, гараж и автомобиль. В другом муниципалитете обломками сбитого БПЛА повреждена крыша в одном домовладении, а также крыша, фасад, гараж и автомобиль во втором. Это были новости региона.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяков.
3: Воронежские легкоатлеты вообще-то привезли 4 медали с международного турнира. На Кубке сильнейших наши спортсмены показали отличные результаты. У нас есть и золото за забег, и золото за прыжки в длину, и еще серебро и бронза. В общем,
4: прекрасно,
3: все, что...
4: Озолотились.
3: Озолотились, оброндились, осеребрились. Мы что, поздравляем наших легкоатлетов и желаем нашим слушателям с такой же скоростью добегать или допрыгивать до приемников, когда мы объявляем третий час дневного развлекательного шоу «Радио Кафе Маяковский».
4: Всем привет!

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Попсы не будет, только комментарии сообщества нашего радио «Воронеж
2: ВК». Потому что они интересные.
1: О, да, нам нравится.
2: Да, мы сегодня такую тему подняли. То есть, что надо взять с собой обязательно в поездку или в поход, или, ну, в путешествие, говоря как бы таким одним словом, да. Что-нибудь такое прикольное, интересное, может быть, новомодное, новоизобретенное, о чем мы еще не ведаем, не знаем. То есть, что можно такого и нужно взять с собой в путешествие, чтобы потом не было мучительно больно в этом самом путешествии.
1: Пластырь, получается, тогда. И правила это той страны, святое, в которую собираетесь попасть, если это другая страна. А то, знаете, вот, может, какое-то предложение на какой-то высоте захотите сделать своей девушке. Да, может, там... в каком-то Empire... забыл, как он произносится. Вот, и все, и потом вот серьезные последствия у этого.
2: Согласна. Татьяна пишет. Мой сын в свой первый поход пошел на Кавказ на майские праздники. У нас было уже тепло, и из теплых вещей он собрал футболки и ветровку. Он же на юг едет.
1: Нормально, логично.
2: Да, с большим скандалом муж запихнул ему в рюкзак куртку и флиску. Муж-то понимал, что ребенок идет в горы. В итоге звонит сын через пару дней и говорит: передай спасибо за теплые вещи. Там горы, снег и ледяной дождь. Теперь флиску он берет с собой даже летом.
1: Теперь вот она его талисман на все случаи жизни.
2: Сразу же.
1: Вообще, флиска, это что за чудо-изобретение? Флиска. Я обожаю.
2: Я знаю,
1: что это, и очень люблю данный предмет одежды. Он легкий, компактно сворачиваемый, при этом греет, еще и влагоотводящий, если вдруг понадобится.
2: И на ощупь приятный.
1: Да. Светлана пишет, я бы взяла телефон по-любому, только перед походом придется чуть потрудиться в связи с тем, что интернет не всегда, а хочется и музыку послушать, и ориентир иметь под рукой. Значит, придется заранее загрузить музыку, скачать карты того региона, куда соберусь в путешествие. Второе, чтобы взяла сумку-холодильник, если это теплое время. А уж продукты в нее можно любые. Ну и, конечно, рюкзачок небольшой. Это самое удобное, что можно придумать. И руки свободны. Сумку-холодильник. Я сразу себе представила такую серьезную сумку-холодильник, которую вот бабульки как будто бы везут на своей тележке, привязанную к вот этой железу в клетчатой сумке.
2: Я считаю, что они там холодильник. Я как-то вот не прелюбила эти сумки-холодильники, потому что, ну да, понятно, что там выслана она чем-то, каким-то
1: фольгой,
2: вот этим, фольгой, да, каким-то материалом, но даже еще нужны эти холодогенераторы, ну, вот эти ледяные штуки, которые ты замораживаешь.
1: Они довольно тяжелые.
2: Да, да, вот к этому и веду, что они тяжелые, одним не обойдешься, это на небольшую сумку даже несколько штук надо положить, ну, чтобы реально это все было более-менее холодное. Ну, в общем, это для автомобильных таких штук.
1: Ну, если несешь, с собой не сам, понесешь. Например, а у тебя есть вот какой-то сильный товарищ
2: шерпы
1: под рукой.
2: Ну, да, да.
1: Я мужа понесу. Мужа зову обычно так.
2: Шерпом. Так, Екатерина рассказывает, пакеты, много пакетов. Ох, не знаю, зачем много пакетов, но вот почему-то так, такое начало ее комментария. В прошлом году для себя открыли чудо-транспорт, детский чемодан-каталка. Ребенок счастлив, его катают, родители рады, ребенок не ноет. А главное, входит в ручную кладь. И дальше фотография совершенно замечательного ребенка на совершенно замечательном чемодане с такими колесиками и глазами. Он такой глазастенький. В общем, все довольны.
1: Я знала, раньше всегда была чемодан-сиделка, но когда ты просто устал и хочется на него присесть, а что еще существует, и каталка, так это вообще круто. Так, Артем говорит, всегда пригодятся веревки, бельевая. Прищепки, тройник в розетку, фонарик диодный, квадратик с магнитом, карабином и открывашка. Вакуумные пакеты с насосом в чемодан, чтобы влезло все.
2: О, вот это точно,
1: чудо!
2: Точно.
1: У меня имеются.
2: Вакуумные пакеты с насосом.
1: Да,
2: класс.
1: Вещь работает. И для летних поездок как будто бы это можно и не брать. А вот если разносезонные у вас случаются путешествия, все, что можно хорошенечко сдуть, пуховики, жилеты и так далее, это просто находка.
2: Ну, опять же, если какая-то ручная кладь, тоже, чтобы это минимизировать по объему.
1: Да.
2: Ну и по весу там уж другая история, но хотя бы по объему
1: упихаться. По весу нужно себя минимизировать к летам, но что уже не получилось, то не получилось. Это я о себе. В самолет или автобус надувные подушки на шею или под ноги. Ой, такое даже бывает.
2: Под ноги не видела подушек. Ну, хотя обычная подушка надувная, наверное, она...
1: Слышать слыхивали, видеть не видели.
2: Да. Обычно очень я весело надуваю эту подушку под шею. Она скрипит, как этот шарик. Сидишь, дуешь в нее.
1: Главное, чтобы не улететь по салону. Вот это уже будет хохма. А Сергей говорит, что, поверьте, обыкновенный скотч – самая полезная вещь в путешествии. И чемодан можно починить, и шлепанцы, и надувной круг от прокола. Да он всегда нужен под рукой, и всем добра и хорошего настроения.

0: Чайковский.
1: До меня только что дошло, что вот Сергей, да, в прошлом нашем выходе писал комментарий о том, что самое главное, что он берет с собой в поездку, это скотч, потому что это самая полезная вещь. И пока играла песня, я думаю, что скотч же это не всегда кружок с липкой лентой. Ну и, может быть, еще какие-то другие смыслы.
2: В виде напитка ты имеешь в виду?
1: Ну, ни в коем случае, нет. Еще какой-то третий вариант скотча явно тоже существует. Может, его Сергей имел в виду?
2: Обычный, который липкая лента, тоже полезный, потому что все, как говорится, можно с помощью него подчинить.
1: Все познается в скотче.
2: В сравнении, в скотче, да. Мне понравилось очень грамотное замечание сделал Сергей, на самом деле. Он рассказывает, что недавно сын к дочке в Москву поехал. Туда они на машине, обратно он должен был вернуться на поезде. Сколько было суеты вокруг этих сборов, а вот главное забыл. Паспорт. Хорошо, что был с кем передать, а то пришлось бы за ним ехать. Вот это реально самое главное, что надо не забыть, когда едешь в путешествие, потому что ни в гостиницу не заселишься, ни на поезд, ни на самолет тебя тоже не посадят без паспорта. Паспорт наше все. Я сколько раз забывала, если честно, уже прям вот от дома отъезжаем, причем, ну я же понимаю, что мы едем на машине. Ну, типа...
1: Как будто бы он тебе и не сильно нужен.
2: Да, как будто бы не сильно нужен. Я гражданин своей страны.
1: Человек, который тебя везет, скорее всего, узнает тебя в лицо.
2: Да, как бы не по паспорту будет бить, если что, а по физиономии, как говорилось в старом фильме. Вот.
1: Паспорт.
2: К чему? К тому, что...
1: Самый главный документ был забыт.
2: К тому, что ты забываешь, что тебе в гостишку селиться. И кто ж тебя куда поселит, и куда ты потом денешься без паспорта?
1: Это, пожалуйста. Вот и думайте со своим скотчем. Главное, паспорт не забыть. Мы на рекламу чуть не забыли прерваться. Сейчас это сделаем, вернемся и будем продолжать.
0: Радиокафе. Маяковский. Наша реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Городской кроссовер «Москва». «Москвич-3», светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наши новости.
9: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронежской области активно трудоустраивают подростков. Об этом на оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложила министр труда и занятости региона Майя Мандрыкина. По ее данным, за первую половину текущего года при поддержке центров занятости работу получили 5738 несовершеннолетних, это 95% всех работающих в регионе подростков. В рамках госпрограммы содействия занятости населения на стимулирование занятости несовершеннолетних выделено 46 миллионов рублей. Область оплачивает подросткам зарплату в пределах МРОТ, но только за 2 недели, остальное берет на себя работодатель. Дополнительно центры занятости выдают материальную помощь, а ряд районов области подключают собственное софинансирование. Председателем Общественной палаты в Воронежской области уже в третий раз стала Наталья Хван. Ее кандидатуру единогласно утвердили на первом заседании палаты с обновленным составом. Провели его в здании областного правительства с участием губернатора Александра Гусева. Воронежская областная общественная палата насчитывает 60 членов, представители самых разных сфер деятельности, участники СВО, волонтеры и активисты, экологи, бизнесмены, представители духовенства. Впервые сразу 4 участника общественной палаты стали представители средств массовой информации, в том числе генеральный директор медиахолдинга «Губерния» Зоя Грязева. В таком обновленном составе палата проработает 3 года. Среди планов завершить масштабный мониторинг качества жизни воронежцев, продолжить работу по оценке детских лагерей и, конечно, следить за ходом проведения выборов. К наблюдательному процессу общественники уже начали подготовку. В Воронеже состоялась образовательная программа Сберуниверситета по применению искусственного интеллекта в государственном управлении. Участниками стали заместители губернатора, заместители председателя правительства, министры и руководители структурных подразделений. Первый заместитель губернатора Сергей Трухачев отметил, что искусственный интеллект становится надежным помощником в принятии решений. В регионе уже есть успешные примеры применения нейросетей в здравоохранении, ЖКХ и транспорте. Образовательная программа была сфокусирована на создании и агентов для автоматизации процессов и безопасной работе со служебной информацией. Участники в ходе воркшопов и практикумов научились применять искусственный интеллект для суммаризации и анализа сложных текстов. На базе отдыха «Смена» стартовал 17-й межрегиональный молодежный форум «Молгород». В этом году участниками стали 200 молодых людей из Воронежской области и других регионов. Волонтеры, представители патриотических объединений, молодые специалисты, архитекторы и спортсмены. Форум – ключевая площадка для развития инициатив, обмена опытом и формирования компетенций. Образовательная программа включает лекции федеральных и региональных экспертов, тематические треки по добровольчеству, патриотизму, архитектуре, спорту и работе с молодежью. Форум остается одной из крупнейших молодежных образовательных площадок региона. Это были новости региона.
10: В эфире дневное шоу «Радио КП».

0: так ждала тебя, Вова.
1: Маяковский. Лен, ну я почерпнула из наших комментариев действительно полезные вещи, не только интересные истории. Сейчас вот такой обобщенный обзор, потому что всех прочитать не успеем, но у каждого есть что-то отдельное. Вот Наталья пишет, значит, водный гамак. Это из того, что я никогда не слышала.
2: Водный гамак?
1: Да. Говорит, плаваю хорошо, но очень удобная штука. Я посмотрела. Это значит, ну, условно, с одной стороны что-то надувное, посередине какая-то ткань, допустим, как гамачковая, но только для воды подходящая. И с другой стороны что-то надувное. Ты висишь на нем, только в воде тебе не жарко, не холодно. И расслаблено максимально.
2: Ух ты,
1: чудо.
2: Какая прикольная история. То есть ты своим весом, получается, как бы придавливаешь эти штуки. Тут как поплавки такие остаются, буйки, можно сказать. Короче говоря, это ткань между двумя буйками.
1: Тема. Ну, если это ткань. Потом дальше у Натальи еще я нашла походный душ. Какой-то моторчик бросаешь в ведро и моешься.
2: Да, я такую штуку
1: круто,
2: я знаю.
1: Круто.
2: Ей уже 100 лет, штука рабочая. Угу. Реально ты можешь даже вот эту вот лейку повесить на какую-нибудь ветку дерева. А еще там у него, знаешь, есть такие походные души, где вода вверх подается методом того, что ты жмешь на такую лягушку, вот как матрасы надувать, вот эти лягушки, и здесь ты тоже такой жмешь ее ногой, и на тебя льется вода, но при этом надо не переставать жать ногой,
1: но
2: чтобы
1: ничего,
2: вода лилась.
1: Это можно стерпеть. И еще мне понравился клей медицинский БФ. Мы как бы обычно это куда-то от себя отстраняем, а вот так вот какая-то небольшая ранка, хоп, и все, и готово. Дальше, что у Татьяны я нашла? Маленький фен-отпариватель, это хорошо. Вместо зонтиков, она говорит, что теперь берет дождевики, и я тоже это испробовала, чудо, и если
2: легко
1: становится холодно,
2: да,
1: тебя не продувает, то есть местами это даже может послужить как куртка. Вот что мне понравилось у Татьяны. Вместо дополнительных кроссовок она пишет, что берет с собой бахилы для обуви. Не те, за которые в поликлинике можно швабры получить, а прорезиненные. Не видела ни разу, как сапожки. Если тебе нужно идти по бездорожью, ты, пожалуйста, нарядился, и твоя обувь осталась в чистоте и в сухости.
2: Да, есть эти бахилы такие, еще их же на уги вот эти вот, которые, какие они там у нас получаются,
1: зимние, плюшевые какие-то,
2: замшевые, и чтобы наша соль, которая на дороге разбрасывают, не въедалась в дорогие уги, соответственно, надеваются вот такие вот защитные чехлы, калошики, условно
1: вот
2: говоря,
1: это, конечно,
2: как калоши на валенке.
1: Вот здесь я удивлена, если боитесь соли, не покупайте уги тогда, а когда в путешествии, ты уже совершенно в других обстоятельствах, там и бахилами, мне кажется, воспользоваться. Круто! И вот, и у Маргариты я заметила, что она едет на фестиваль и пишет нам рекомендацию. Если хотите выспаться в палатке, берите с собой термоодеяло. Я думала, чтобы накрыться и не замерзнуть, а оказывается, нет, чтобы накрыть ею сверху палатку от жары. А?
2: Ух ты!
1: То есть и такое
2: хитро
1: существует.
2: Вот это прям хитро. Я тоже бы не подумала о том, как можно по-другому использовать термоодеяло. Ну и таблетки от желудка обязательно, Елена советует. Лучше взять их и не воспользоваться. Да и в принципе, как аптечку. Да, с возрастом, конечно, аптечка все больше и больше, ширше и ширше становится.
1: Занимает вот это вот все вместо лака для волос, вместо шпилек для ног.
2: Это тоже, конечно, нужно.
1: Но в основном переходим ближе к аптечке.
2: Да. Так, что еще хорошего в ваших комментариях? Не знаю, мне понравился от Ольги комментарий. Как странный человек может поспорить со мной, мятые вещи – это всегда выглядит небрежно. Они никогда не смогут добавить вашему внешнему виду лоска и стиля. Много лет во все путешествия возил с собой утюг. Сначала тот самый огромный, который занимал пол чемодана. Потом купила мини-версию, но не всегда удобно им пользоваться. Да он какой-то дохленький, мне кажется, хилый. В этом году открыла для себя классный дорожный гаджет – жидкий утюг. Ну, это, собственно,
1: Спрей,
2: да, такой. Вот ехал ты в поезде сутки, перед выходом достал из чемодана свое любимое платье, пшик-пшик на него, вытянул руками и почти никаких складок на ткани. И ты, как актриса, без следов усталости от дороги, выходишь на перрон приморского города в шикарном платье, которое выглядит и пахнет невероятно.
1: А с лицом работает это так же?
2: Чтобы побрызгал.
1: Потому что платье-то я после поезда, может быть, и попшикаю. Да, а вот что сделать с фейсом уже, конечно,
2: нужен,
1: есть некие вопросики.
2: Утюжок для лица.
1: Утюжок для лица, конечно. Он же называется «Молодость». Ой, стал немножко грустно. Мы ненадолго сейчас прервемся, вернемся, и, я думаю, уже выберем того самого, кто получит от нас билеты на концерт группы «Чайф».
3: Все вокруг похожи, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, практически.

0: Маяковский.
1: Ну, у нас осталось буквально пару пунктов для того, чтобы собрать идеальный рюкзак, чемодан или что вы там везете, багажник для какого-либо путешествия.
2: Да, Илья пишет, сейчас самая полезная вещь в путешествии – канистра с бензином. Ибо без бензина далеко не уедешь, как говорится, любишь кататься, любви и в очереди на бензоколонке постоять. Ну, реалии, да, что поделаешь, таковы реалии сегодняшнего дня. На поезд все пересаживаемся на поезд. Да, правда, билетов там на них уже как-то не возьмешь, особенно в южном направлении. Значит, надо ехать на север.
1: На север, конечно, все идем на север. Да. Или как-то там
2: было. Мне понравился комментарий Полины. Как в песне известной группы «В рюкзаке моем сало и спички» и Тургенева «8 томов». Да-да, знаем мы такую песню. Над костром пролетает снежинка, как огромный седой вертолет. Ну так вот, как хорошо, что сейчас в телефоне умещается целая библиотека, говорит Полина. В поездках и или на ночь в палатке, люблю читать, причем там намного интереснее, чем дома.
1: Вот, и чего, пожалуйста, интересно.
2: А были раньше электронные книги, сейчас, мне кажется, это уже тоже какая-то забытая история, все в телефонах читают, и никто даже электронные книги за собой не таскает. Я однажды в поезде забыла электронную книгу, аж мне ее потом...
1: Бежал за ним потом.
2: Вернули, я да, убежала. В ЖД. Бежал за поездом.
1: А что я видела сейчас на них такой ценник, что, извините, простите, можно и добежать, если
2: валяется,
1: вот те хорошие.
2: Уже много-много лет бесхозная, потому что как-то что-то реально все в телефоне стало.
1: Угу. Так, нужно кого-то выбирать. Честно говоря, вы так
2: выбирай.
1: Все хорошо написали, что нет у меня возможности, поэтому я нет возможности выбрать кого-то объективно. Да я за насущное, я за Илью. Как бы любишь кататься, люби ее очереди. Она вообще по жизни ко всему подходит. Да? Все, Илья, забирайте билеты. Завтра новый день, новый розыгрыш. Старые, мы не хотелось бы так говорить, но уже сказала. Лена Плеханова.
2: Карина Баринова и радиокафе «Маяковский».
1: Завтра в 11 на том же месте. Всем пока.
0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
6: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло?
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Для России предпочтительно урегулирование военного конфликта на Украине политикой дипломатическими средствами, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что Москва поддерживает контакты по рабочим каналам с Вашингтоном и надеется, что их усилия по урегулированию ситуации увенчаются успехом. Сегодня в Анкаре откроется двухдневный саммит НАТО, на котором должны принять решение о предоставлении Украине военной помощи в размере 140 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Деньги планируется потратить не на закупку вооружений, а на их производство. Кузбасс после атаки БПЛА на соседнюю Омскую область начал готовить убежище. Об этом заявил губернатор Илья Середюк. Он отметил, что решение принято после совещания с силовиками региона, которые провели из-за вчерашней массированной атаки БПЛА на соседнюю Омскую область. Накануне при атаке беспилотников впервые останавливал работу аэропорт Омска. Был атакован Омский НПЗ. Кемеровский глава опубликовал памятку для местных жителей о том, что делать при беспилотной опасности. Решение визового центра Словакии ограничить выдачу шенгенских виз гражданам России носит временный характер и связано с техническими вопросами. Об этом сообщили ТАСС в словацком посольстве. Ранее Ассоциация туроператоров России предупредила, что Словакия до конца лета остановила выдачу шенгенских виз туристам из России. Шенген не будут выдавать по всем основаниям, кроме спортивных целей. В Казахстане обнулили президентский срок Касым Жомарта Токаева. Конституционный суд страны разъяснил, что назначение на пост президента после 1 июля 2026 года будет считаться первым, даже если человек ранее уже занимал его. Таким образом, действующий глава государства сможет участвовать в следующих выборах. Новая конституция, которую на референдуме поддержали 87% жителей Казахстана, вступила в силу 1 июля. Полномочия Токаева на посту президента истекают в 2029 году. Депутат Госдумы Нина Останина подала в суд на коллегу из-за спора о домашнем насилии. Ранее Останина заявила, что молодые россияне перестанут строить семьи, если законопроект о домашнем насилии примут. По ее словам, у мужчин может появиться новый страх ответственности. Позже депутат Ксения Горячева вступилась за безопасность женщин и заявила, что проблему смерти от домашнего насилия нельзя ставить ниже опасений по поводу сокращения числа браков. Однако, по мнению Останина, ее слова исказили. Российские отели чаще открывают двери для гостей с питомцами. Сейчас четверть гостиниц готовы размещать постояльцев с домашними животными. Это 10 тысяч отелей из 40 тысяч по стране. Обычно гостиницы принимают кошек и небольших собак весом до 5 килограммов. Больше всего pet-friendly отелей в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Подмосковье, а также в Москве и Татарстане. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Мы к вам в этом часе не с пустыми руками.
2: Конечно, Никита, мы видели.
1: Никита, мы работаем.
2: Мы работаем, все нормально, мы просто заняты. Вы знаете ли, если мы не реагируем на ваши сообщения, то это не значит... Да, мы работаем. Такое бывает в жизни. И заметьте, не я это первое сказала, а это сказала Лис Михайловна. Вот, спасибо тебе за шипучки. Люблю тебя, чел.
1: Два билета на концерт группы «Пилот» ко дню рождения Ильи... Дню рождения
2: Ильи Каменгофа. Да.
1: Который Падежов, который состоится 1 августа на открытой площадке «Территория». Вот такие у нас для вас, дорогие наши друзья.
2: Ну, это попозже будет, это не сейчас. Вот, мы сыграем с вами в словарный запас.
1: Да, мы хотим разжечь вас аппетит.
2: Вас аппетит, да, видите, у нас как бы русские хоть и родной.
1: Вас аппетит.
2: Да. А то вдруг он не разожжен у вас. Мне кажется, знаешь, когда кушать хочется, а когда не хочется, оно не хочется.
1: Почему кушать-то? Кушать мы-то всегда успеем.
2: Хорошо, ладно.
1: Я про аппетит к концерту, к прекрасному, к открытой площадке «Территория». Я вот там никогда не была.
2: Я тоже не знаю пока, где это, но это хорошее место, я думаю. Иначе бы там «Пилот» не выступал. Это будет большая площадка. Это не зал, в общем, в котором выступаю я, и даже не зал, где я буду завтра вести квиз. Кстати, информация о квизе есть в моем телеграм-канале «Ленский жив». Заходите, подписывайтесь и смотрите.
1: А информация о моих концертах есть в моем телеграм-канале, да. «Алиса Вокс». Приходите, да. Подписывайтесь, будьте в курсе.
2: Так что, видите, насчет плюшек рассказали, куда вам нужно идти тоже. Дали вам хорошее направление. И помните, мы вас любим.
0: Реклама на 107FM.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новых релизах групп «Несладко» и «Star Killers». Группа «Несладко» выпустила сингл под названием «Опять». Легкий, зажигательный трек, в котором, по словам артистов, светлая грусть растворяется в летнем настроении. Узнали, как родилась эта песня и при чем тут гаражи?
2: Песня «Опять» родилась во Владивостоке. Мы шли к набережной через гаражи. Так и появилась эта строчка. Мы решили сделать эту песню простой и понятной для каждого.
3: В ней два разных припева и два разных куплета, в которых героиня категорически решает, чего она хочет от жизни, а чего не хочет.
4: И, конечно, эта песня должна была быть танцевальной, поэтому выбор пал на ритм диско.
2: Партия соло-гитары, например, появилась спонтанно и напомнила старые инди-песни. Середины десятых.

0: Послушать новый сингл группы Star Killers уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Итак, друзья, сейчас вам нужно будет разделиться на две команды. Прекратите, Лиза Михайловна, это все слышно.
2: У меня слома.
1: Я понимаю, но лучше этого не делать, поскольку это все в эфире идет. Пожалуйста, шевелите то, что перед вашим лицом, перед тем, как мы включаем микрофон, и так будет удобнее.
2: Два билета на концерт группы «Пилот» ко дню рождения Ильи Кнабенгов.

0: Концерт состоится 1 августа на открытой площадке «Территория». Вот такой прекрасный приз, есть за что побороться, поэтому действительно, как сказал Дмитрий, делимся на две команды.
1: Команда резерва.
0: Да.
1: Да. Если вы можете 1 августа пойти на концерт, но не можете сейчас выйти с нами в эфир, поскольку, ну, мы работаем, елки-моталки, вторник же, да, будни,
0: время. Вот мы, например, время. Не всегда можем выйти в эфир с... Бывают разные ситуации.
1: Я могу всегда. Короче, Лиза Михайловна, давайте тему. Не надо меня сбивать, пожалуйста. Вы же сами знаете. Я же собьюсь, потом фиг вы меня назад вернете. Так вот, я же могу, да. Так вот, о чем я говорил, давайте вы дальше. Я не могу. Все, привет. Спасибо. Значит,
0: дорогие друзья, будем играть с вами в словарный запас. Поэтому делимся на две команды. На первый и второй, как говорится, рассчитайся. Если вы хотите и можете пойти на концерт и в эфир с нами пообщаться, вы пишете «эфир». Если вы хотите и можете пойти на концерт, а в эфир не можете, то вы пишете «резерв».
1: Да.
0: Мы выбираем одного эфирника, одного резервиста совершенно рандомным методом.
1: Поэтому мы так можем.
0: Подкуп тут не работает, хотя кто знает, попробуйте.
1: Работает.
0: Попробуйте.
1: Попробуйте.
0: Запрещать мы вам не имеем права.
1: А кто мы такие?
0: Но мы сама просто беспристрастность и объективность. Поэтому, дорогие друзья, есть шанс блеснуть интеллектом, отвечая на наши умопомрачительно сложные вопросы.
1: Здесь есть у нас уже человек с, собственно, красным дипломом, поэтому
0: скорее... Уже с третьим, между прочим, представляешь?
1: Да.
0: Ужас.
1: Да.
0: А задавать вопросы мы будем в духе «что зеленое?» И вы будете говорить «яблоко, трава, зелень».
1: Глаза, уши, Ван Гог, да, Гринч. Стена, Гринч, елка, да. Что угодно, господи, салат зеленый, ну и так далее. Ну, в общем, вы поняли, друзья. Итак, эфир либо резерв, все, очень скоро мы с вами стартуем, как сыграем, как вообще.
0: Как выиграем?
1: Если человек в эфире отвечает на два вопроса из трех заданных за 5 секунд, а там на каждый будет даваться 5 секунд, то его билеты. Если нет, то билеты достанутся тому, кто находится в резерве. Все теперь понятно.
2: Наша реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Дмитрий. Дмитрий, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий.
1: А что это вы так взяли за рапортовались, Алиса Михайловна?
2: Потому что ты Дмитрий и там Дмитрий.
1: Знаете, Дмитрий, давайте сейчас мы сейчас с вами одновременно скажем какое-нибудь одно и то же слово, и оно будет звучать стерео в ушах Алисы Михайловны, и это будет значить, что мы, знаете, она будет между двумя Дмитриями, да?
2: Хорошо. Один говорит вправо, а другой влево.
1: Давайте. Значит, вы, Дмитрий, говорите левое, а я буду говорить правое. Готовы? Давайте.
2: 3-4. Слово возьмите.
1: Готовы, Дмитрий? 3-4.
3: Готов.
1: Давайте. Правая. Все. Вот, успела загадать желание, а оно бы сбылось у тебя, понимаешь? А все.
2: Ой, боже.
1: А все, а раньше надо было. Так, Дима, за ваше чувство юмора плюс одна секунда вам засчитывается уже. Ну что, мы готовы?
2: Я готов.
1: Давайте.
3: Я готов.
2: Итак, первый вопрос. Невероятная сложность от обладателя 3 высших образований. Звучит он следующим образом. Напоминаю, что на ответ у вас всего 5 секунд. Поэтому... и стартуйте ответы после того, как Дмитрий скажет, время начинается сейчас, и включит вот эту вот подложечку с секундами. Значит так, что бывает горячим?
1: Время начинается сейчас. Погнали.
3: Ужин, огонь, печь...
1: Все, поздно. Солнце. Дим, поздно. Дим, ну это даже 4 было бы уже. Ну что такое, Дима?
2: Женщины.
1: Я, насколько знаю, Дима, все Дмитрии абсолютные балаболы. Быстро расслабился, выключил мозг, как мы это умеем делать, как ни одно другое имя на этой планете. Мы, в общем, Дмитрий, это можем делать. Щелк, и все, и ты уже...
2: Отпустите своего внутреннего критика погулять.
1: Да, не нужно быть умным, здесь не надо это делать, здесь все равно ни у кого не получится и не получалось никогда в этом эфире быть умным, поэтому просто будьте собой, Мить. Хорошо?
2: Да,
1: готовы?
2: Да.
1: Вопрос номер 2. Пока что... да, номер, значит,
2: резерв. Да, тут резервист написал: алло, мама, ты не поверишь, я в резерве.
1: Да, 6296 номер. Пока что 1-0 в пользу резервистов. Итак, Дима, соберись, давайте.
2: Так, вопрос номер 2. От обладателя 3 котов.
1: Все так же.
2: Котов.
1: 3 котов.
2: 3 котов.
1: Так.
2: Что бывает мокрым?
1: Итак, Дмитрий, время... Подожди. Все, собрался, отпустил ситуацию. Вот.
3: Готов.
1: Будь как Дима Билан на Евровидении. Абсолютно, да, будь самим собой. Чувствуй себя в своей тарелке. Время начинается сейчас. Погнали.
3: Тряпка, лужа, ковер, туча, океан.
1: Да, все, нормально, океан, да. Плюс секунда сработала, все. Плюс секунда за, в общем, чувство юмора сработало. Итак, 1-1.
2: Ох, решающий раунд.
1: Да. Дима, я тебе так по секрету говорю. Все, что находится перед тобой, участвует. Понимаешь, да?
2: Да.
3: Ага.
1: Все, давай. Итак.
2: Третий вопрос. От обладателя дня рождения, который произошел летом.
1: Произошел.
2: Очень по-русски я сказала.
1: Да, это. Да.
2: Very нормально. Much по-русски.
1: Да, у вас и фамилия тоже, знаете, прям славянская.
2: У меня в смысле, моя... Ну, ладно.
1: Ну, в общем, я это имел в виду. Расслабьтесь. Все,
2: ладно, хорошо, договорились. Дорогой Дмитрий, а следующий вопрос очень сложный.
1: Так.
2: Слушайте, я не с тобой разговариваю, что ты такаешь, что ты мне не такай. Куда можно пойти в августе?
1: Дмитрий. Время начинается...
2: Нет, не так, подожди. Время...
1: Время...
2: Начинается...
1: Сейчас. Погнали.
3: На концерт, в наше радио, на шашлыки, на море, на речку.
2: Ура!
1: Да, все, Дима, август будет. Молодца, красавчик.
2: Молодец.
1: Красавчик просто.
2: Молодец.
1: Итак, Алиса Михайловна, что мы вручаем?
2: Два билета на концерт группы «Пилот», который состоится на открытой площадке «Территория». 1 августа концерт приурочен к дню рождения Ильи Кнабенгофа. Поздравляем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, Лиза Михайловна, я тут нашел статью. Россияне назвали самый желанный формат квартир. 68% покупателей хотели бы приобрести именно этот вид жилья. Как вы думаете, какой?
2: Максимально удаленный от родственников.
1: Так, принимается ответ. Кстати, ваша версия тоже. Господа, присылайте, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, пока все работает. Ну, пока все работает, вот так.
2: Пока все работает.
1: Да, пока, да, все работает, хорошо.
2: Пока.
1: Короче говоря, как показывает статистика, двушки со средним метражом около 55 квадратных метров. Рассматривает для себя 68% потенциальных покупателей.
2: Подожди, рассматривает, это же нужно, они же, наверное, по возможности смотрят.
1: Но они хотеть.
2: Хотеть это одно, а рассматривать для себя это совсем другое.
1: Вот я, ну, короче говоря, видишь, как выяснилось, нам особо много не надо. Дайте хотя бы двушечку.
2: Я бы тоже не отказалась, честно. Вот если бы мне сейчас кто-нибудь вот так вот двушечку бы вот так...
1: В смысле, пок.
2: Но у меня день рождения был.
1: И
2: где двушечка?
1: Давай вот не надо, на день рождения...
2: А тут только справа, слева двушечка.
1: Тебе черешню привезут, достаточно...
2: Это заработанное.
1: Оу, да, я понял шутку.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
7: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
8: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Воронеж. Готов подпевать? 11 июля. Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1.5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

радио. Проверено временем.

Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежской области активно трудоустраивают подростков. Об этом на оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложила министр труда и занятости региона Майя Мандрыкина. По ее данным, за первую половину текущего года при поддержке центров занятости работу получили 5738 несовершеннолетних. Это 95% всех работающих в регионе подростков. В рамках госпрограммы содействия занятости населения на стимулирование занятости несовершеннолетних выделено 46 миллионов рублей. Область оплачивает подросткам зарплату в пределах МРОТ, но только за 2 недели. Остальное берет на себя работодатель. Дополнительно центры занятости выдают материальную помощь, а ряд районов области подключает собственное софинансирование. И еще. Как сообщил министр труда и занятости региона Майя Мандрыкина, особое внимание уделяется подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации или состоящим на профилактических учетах. Сейчас таких подростков 424. План на год трудоустроить 152 из них. Среди новых форматов проект по трудоустройству в НКО и на предприятия реального сектора. В 2025 году так нашли работу 292 подростка и 19 наставников. Сейчас запускают пилотный проект про карьеру и развивают школу работодателей. При этом остаются проблемой. Не все работодатели готовы официально брать молодежь. Встречаются случаи нелегальной занятости. Решать эти вопросы планируют за счет более тесного взаимодействия ведомств. В Новоусманском районе создают условия для самореализации молодежи. Об этом шла речь на еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева. С докладом выступила глава района Татьяна Леонтьева. В районе живет более 20 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это 1/5 всего населения. Активно развивается движение первых. В нем участвуют свыше 6,5 тысяч учащихся и более 1200 наставников. Большой интерес у молодежи вызывает юная армия. Сейчас в районе действует 28 отрядов, объединяющих 818 человек. Активно работает молодежь совет, местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». На базе доброцентра ведут социальную работу. Помогают ветеранам, участникам СВО, проводят экологические акции, занимаются волонтерством. Губернатор Александр Гусев отметил успешные практики района по работе с молодежью. Накануне был дан старт 4-му заключительному очному модулю программы «Герои земли Воронежской». Об этом в своем канале «Макс» сообщил губернатор Александр Гусев. Он охарактеризовал этот этап как финишную прямую долгого и серьезного пути. Но главное испытание, по словам главы региона, еще впереди. 11 дней участников программы будут изучать применение искусственного интеллекта в госслужбе, цифровую безопасность, управление конфликтами. Затем им предстоит защита выпускных аттестационных проектов. Наша ключевая цель остается неизменной, чтобы ветераны СВО стали надежной опорой региона в органах власти. Первые назначения уже есть, и они уже приносят пользу региону, отметил Александр Гусев. И последние ученые из ВГУИТ изобрели уникальный способ производства натуральной колбасной оболочки, сообщили пресс-службе университета. Важность этой разработки заключается в том, что оболочка изготавливается из кишечного сырья индей. А в результате, благодаря воронежским ученым, отечественное колбасное производство получило новую технологию, позволяющую использовать сырье, которое раньше утилизировали. Срок сохранности такой натуральной оболочки около 1 года. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Улететь на МиГ-25. Улететь на МиГ-25. Улететь на МиГ-25. Улететь на МиГ-25.
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
2: Так, Алиса Михайловна, веришь ли ты в знаки?
3: Конечно.
2: И наблюдаешь их,
3: если
2: и умеешь их считывать.
3: Если все четыре колеса сдулись.
2: Да, то лучше не ехать.
3: То лучше туда не ехать, куда ты ехал.
2: Да, я понял. Смотрите, здравствуйте, драгоценные Митя и, внимание, блистательная, увлекательная и прелестная Алиса.
3: Там что уникальное.
2: Да. Ну, таких как ты нет. Штучный товар, да.
3: Это правда. Второй такой, я надеюсь, второй такой нет.
2: Вы прекрасные, широко душевные люди. У тебя широкая душа?
3: Дальше
2: идет. Дальше жаль, вот вышел еще один из напарников, но вот Андрей Германович здесь сидит, поэтому. Не то, что эти Седов и Ломанов в скобках. Но нам же приятно это, да? Как бы за коллег немножко обидно, но за нас приятно.
3: Вам?
2: Нам с тобой. Конечно, а что нет разве? Мы же...
3: Я люблю вечерников, я всех люблю. У меня широкая душа.
2: Одно другому не мешает.
3: И у меня там помещаются все котики.
2: Вот.
3: Парк отеля.
2: А поэтому, пожалуйста, поздравьте мою дорогую супругу Ольгу с очередным 16-летием.
3: Ну,
2: я так и сказал. Она хороший человек, люблю ее, точка. Вот, спасибо, поздравьте, а то прокляну. Я хотел написать.
3: Спасибо.
2: Я хотел ответить человеку. Говорю, да, сделаем в начале часа. Я даже написал, но я не успел отправить. И в итоге у нас вот произошел такой техническая заминка.
3: То
2: вот,
3: есть проклятие.
2: Поэтому, да, сработало. Поэтому Оленьку с днем рождения.
3: Оленька, будьте счастливы и здоровы.
2: Будьте счастливы.
3: Постарайтесь не злить своего мужа.
2: Абсолютно, абсолютно.
3: У него какие-то сверхспособности есть. Как говорится, стеклянная рука.
2: Стеклянная рука,
3: что это такое? Это из песни про оленей оберег.
2: Я вот не знаю.
3: Кто понял, тот понял.
2: Хорошо, ладно. Она была в нашем эфире?
3: Нет, слава богу.
2: Все, тогда я ее не знаю. Все, я, значит, с чистой совестью
3: могу...
2: Сейчас узнаешь,
3: дорогие друзья, через 2 минуты.
2: Ты думаешь, 2 минут хватит?
3: Да.
1: Наше радио. Поколений.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, не жди меня, дорогая, у меня этот день. Да? Оказывается, второе воскресенье июля – это день рыбака, традиционно празднуется. Я вот этого не знал, пока сейчас не нашел в новостях, что во Владивостоке, куда я теперь очень хочу, я и так всегда хотел туда.
2: А ты там был когда-нибудь?
1: Ни разу. Это у меня вот мечта.
2: А зря.
1: Что вы говорите? Могу себе представить. А теперь я очень хочу там быть 12 числа. Вот, там будет, естественно, празднование дня рыбака. Так вот, друзья, там сейчас собираются готовить. Внимание, в полдень сварят 200 литров ухи, а в 16:30, ну, нас там вряд ли кто-то слышит, там сейчас, скорее всего, уже ночь, в 100-литровом казане картошку с минтаем будут готовить. Как себе, как это, что это?
2: Ну, смотри.
1: Вот я хочу понять, что такое картошка с минтаем? Потому что, в принципе, звучит и то я люблю, и то люблю.
2: А ну, может быть, картошка и минтай?
1: С минтаем.
2: Хорошо, какого числа это происходит все?
1: Это 12 числа, это будет вот в это воскресенье.
2: Да,
1: значит, смотрите, что там
2: будет.
1: Билеты
2: до Владивостока.
1: Сколько в этот день стоит?
2: 32 тысячи минимум.
1: Ага. То есть можно, в принципе, и тут в 100-литровом казане. Можно за эти деньги нажарить столько картохи.
2: Да.
1: Да, да, да.
2: Ну что можно за эти деньги...
1: Что там еще будут готовить?
2: Это подожди, это в одну сторону.
1: А в другую я уже туда не поеду. Если мне там понравится.
2: Если я не поеду в ту, то я в другую точно не поеду.
1: Да, конечно. Что там? Там же, о чем вы говорите? Это же Приморский край.
2: Вы две стороны 52 323 рубля. Вот такое предложение. Самое дешевое.
1: А что ты мне подаришь на день рождения, Лиза Михайловна?
2: Картошку и минтай.
0: Наше радио.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, во-первых, приятные новости. Не весь еще Владивосток спит. Нас они слушают и уже только что отчитались. Поэтому и Владивостоку тоже большущий привет. Свяжите, пожалуйста, за меня пару фаланг крабов. Там потом креветку-медведку и там гребешков, пожалуйста, тоже покушайте. Поскольку ел я ваши деликатесы морские, привозили мне как-то... Ну, они как-то закончились, когда ты больше не встречаешься с той, которой папа присылал. Все это самолетами.
2: Что? Можно я хорошую тоже новость прочитаю?
1: Конечно, если давайте хорошую новость.
2: Международная группа ученых разработала бионический протез ноги, благодаря которому пациент ощущает при ходьбе прикосновение искусственной ступни к земле. Изгиб искусственного колена тоже ощущает. Чтобы добиться такого результата, специалисты соединили сенсоры протеза с нервными волокнами бедра. Серьезный шаг для науки во всех смыслах.
1: Ну, это да. Я сейчас слежу за всеми такими технологиями, и ты знаешь, мне кажется, что вот надо чуть-чуть еще подождать. Вот еще чуть-чуть подождать.
2: И нас загрузят в компьютер, а потом сделают нам железное тулово.
1: Тулово. Да почему бы нет на самом деле? Ничего
2: главное,
1: в этом плохого и страшного нет.
2: Главное вовремя дойти до розетки, знаешь, когда садится уже внутренняя батарейка, доходишь до розетки. Так
1: и в этот момент Футураму уже смотришь. И смотришь на глазами, Бендера, да, абсолютного пофигиста, который там все...
2: И Солярис смотришь другими глазами.
1: Да, тут вообще все, да. И вот все великие визионеры, которые и писатели-фантасты, которые все это якобы... Это вообще отдельная тема. Да, этот просто не мог держать язык за зубами. Да вообще умный человек был.
2: Дорогие все, друзья, пока. До завтра, пока.
0: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
6: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
7: Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вопрос о введении отдельной платы за иностранный интернет-трафик в России не рассматривается. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры Иван Лебедев на заседании Госдумы. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Ранее, по информации СМИ, в Минцифры отложили введение платы за мобильный международный трафик свыше 15 гигабайт в месяц. Изначально планировалось это сделать до 1 мая, затем дату сдвинули на 1 июня, потом далее еще откладывали. Российские операторы связи попросили у Минцифры возможную отсрочку на введение этой меры. Помимо технических проблем, данный вопрос не урегулирован также на законодательном уровне. Дополнительные меры по насыщению рынка России нефтепродуктами рассматриваются сейчас на совещании в ситуационном центре правительства, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на отопленном рынке остается напряженной. Сегодня власти рассмотрят баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений, дополнительные усилия для решения вопроса. Особое внимание на совещании будет уделено топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы. Парижский апелляционный суд смягчил приговор лидеру французских правых Марин Ле Пен, который был вынесен в марте прошлого года по обвинению в нецелевом использовании средств Европарламента. Срок запрета на участие в выборах для Ле Пен сокращен с 5 лет до 45 месяцев, из которых 30 условно. Теперь она сможет принять участие в президентских выборах будущего года, когда кончается срок нынешнего главы государства Эммануэля Макрона. Вместе с Ле Пен обвинения в неправомерном использовании средств Европарламента были предъявлены 26 представителям ее партии. В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что разрабатывают наземный аналоговый комплекс «Лунный полигон». Он должен помочь готовить космонавтов к работе на поверхности естественного спутника Земли. В комплексе воспроизведут условия, приближенные к тем, что реально существует на поверхности Луны. Космонавты смогут отрабатывать там внекорабельную деятельность, выход на поверхность, шлюзование, обслуживание, ремонт техники, очистку от лунной пыли перед возвращением в жилой модуль. Новую экранизацию романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» создатели намерены снять в формате блокбастера. Проект представили в Министерстве культуры, научной защите национальных фильмов от компании, которая не входит в число лидеров отечественного кинопроизводства. Режиссером выступит Игорь Волошин. В центре сюжета окажется роковая дуэль, события которой будут показаны с трех противоположных друг другу точек зрения – Печорина, Грушницкого и Княжны Мэри. История будет рассказана современным киноязыком, чтобы нынешний зритель смог по-новому увидеть психологизм и глубину произведений Лермонтова. Съемки планируется начать весной будущего года, а премьера картины намечена на весну 28-го. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня, друзья.
1: Добро пожаловать в шоу «10 баллов» в компанию...
2: Возвращение блудного сына сегодня
1: случилось. Что блудного сына? Подумаешь, пару дней отсутствовал. По уважительной причине...
2: Нет, я честно говорил, что ты в мини-отпуске, все в порядке, что ты не...
1: Мини-пик в мини-отпуске. Наш мини-пик в мини-отпуске.
2: Не такой уж он и мини. Ладно, рад тебя видеть и слышать.
1: Ну что, надеемся, все хорошо у вас, ребята. Вторник, для меня это как понедельник. И начнем мы традиционно с того, что проверим, насколько наши камертончики внутренние настроены на одну волну музыкальную. Музыкальное испытание.
2: Давай.
1: Нужно ли?
2: Начнем давай с текстовой части этого музыкального испытания.
1: Давай. Сейчас я попробую вычленить из этой песни... Давайте вот такой вот фрагмент возьмем. Я к тебе подходил и в морозы, и в зной. Я тебе говорил о любви неземной, что ты очень нежна, и на все я готов, но тебе не нужна. Но тебе не нужна неземная любовь.
2: Вот это да.
1: Вот, ребят.
2: Вот это поэзия.
1: Если понимаете, о какой песне идет речь, то можете сразу же взять в руки гаджеты там мобильные и там типа, знаю эту песню, конечно, название или там какая группа.
2: Там можно продолжение, можно
1: припев,
2: группу.
1: Припев, все что угодно.
2: Все, как вам?
1: Мы же на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе и вечное.
0: Реклама на 107 FM.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мы проверили созвучность наших музыкальных камертонов и пришли к выводу, что звучим мы где-то в соль-бемоле.
2: Соль-бемоле, да.
1: Сегодня была загадана, ну, всем известная песня Ярослава Евдокимова про...
3: Шикарная.
2: Прекрасная песня.

0: что, ребят, спасибо большое за присланное сообщение. Давайте продолжим в этом же дружном духе. Предлагаю пообщаться. Дело в том, что мы с вами люди, ну, скажем так, не хочется никаких каких-то вот эпитетов неприятных употреблять. В общем, люди не молодые.
1: Ну, не да, юные, давай так,
0: не
1: давай,
0: юные, не юные. Да. И пора наших исканий и проб и ошибок, она уже где-то позади. И мы уже определились, что, на, ну, хорошо, что нам уже, мы уже к чему-то привыкли, и мы уже немножечко закостенели в убежденности, что вот есть только единственно правильное, единственное верное. И мы к чему-то привыкли. Я это к чему? Я всю жизнь говорил, что яблочные ноутбуки — это фуфло, отстой, маркетинг.
1: Вот. Но ты не всегда прав, я тебе так
0: пока,
1: скажу.
0: Ребята, у меня, волею судеб, у меня появился яблочный ноутбук.
1: Да.
0: И я могу сказать, как же глубоко я был зашорен и ошибался последние лет 20.
1: Причем, понимаете, иногда доводы разума или какие-то рекомендации, они на людей, которые уже, как правильно говорит мой напарник, закостенели.
0: Зашорен.
1: Они, да, они не работают. Ты ему говоришь, да удобно. Да нет, неудобно. Вот, потому что появляется ворчливость некая такая, вот боязнь что-то пробовать новое.
0: Дело не в удобстве. Вот насколько мне не нравятся яблочные смартфоны, настолько крутые яблочные ноутбуки.
1: Так.
0: То есть это разные продукты, мы понимаем, да? Ну, то есть для просмотра там видосиков, для монтажа, для видео, как он работает, как быстро он летает и справляется с теми...
1: Как у него крышечка открывается?
0: Это бог с ним, у меня в китайском точно так же одним пальчиком открывается. И все нормально. И кнопочки точно такие же, судя по всему, на одном заводике сделаны.
1: Может быть, конечно.
0: Вот. Но с теми... Я про что, ребят? Дело в том, что мы нет-нет, да и да. Сходим с проторенной дорожки и говорим, что... А вот, оказывается, были неправы мы в чем-то. Можно это назвать там как угодно. Кто-то называет это переобувается, кто-то говорит, что мы изменяем себе. Но мы приходим к тому, что мы, оказывается, были неправы. Мы признаем собственную неправоту.
1: Ты знаешь, изменяем себе, и я даже понимаю, что, вот, например, у меня ходит такое... Я пока борюсь с этим, с этой мыслью, довольно серьезно борюсь. Но я вот думаю, не купить ли мне электроскутер?
0: Так.
1: Ну, потому что я человек, всю жизнь ездящий на больших тяжелых мотоциклах.
0: Так.
1: Я считаю, что скутер, у меня, правда, был скутер, но я считаю, что это табуретка под попу, вот, и не более того, и вообще это почти средством передвижения не назовешь. И у меня абсолютно четкий стереотип, определенно четкое убеждение в этом случае. Но, с другой стороны, вот сейчас по разным причинам я думаю...
0: Да, по объективным вполне причинам.
1: Может рискнуть и пересесть на что-нибудь электрическое.
0: Ребят, давайте сегодня поговорим, вот что вы нет-нет, да и да. В чем вы берете и говорите, ну, признаетесь в том, что были неправы в каких-то убеждениях, утверждениях. Вот вы были приверженцем чего-то одного. Может быть, кто-то болел всю жизнь за «Спартак» и перекинулся.
1: Да, может, у кого-то были всю жизнь котики, пока один раз не завели собаку. Такое же тоже бывает. И наоборот тоже может.
0: Ребят, про вот так глобальные перемены, которые...
1: Про «Спартак» ты опасно сейчас.
0: Почему?
1: Очень опасно.
0: Почему?
1: Я бы так не говорил.
0: Почему?
1: Потому что нас слушает очень много болельщиков «Спартака».
0: Я
1: тебе шепотом скажу.
0: Владимир Мануилович нас слушает.
1: Ну вот, а я к нему на ТО послезавтра еду. Поэтому уймись, про «Спартак» больше ничего не говори.
0: Дядь Вов, я сейчас могу сказать, как он еще говорил про этот клуб. Какие у них ноги.
2: Наше радио.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти.

даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней, я научу тебя.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Это хорошее сообщение, пусть не в тему, но я его хочу зачитать. Не надо говорить, что тут только не молодые вас слушают. Возможно, имелось другое. Сижу в деревне, 16 мне скоро, вас слушаю. Так что... Разные поколения.
2: Сколько вас открытий чудных ждет на протяжении будущих лет 50?
1: Итак, ребята, что ты умоляешь-то опять?
2: Про то, как вы изменяли себе, ну или как бы изменяли мировоззренческим своим взглядом. Вот мы о чем.
1: Пришло время, я вдруг понял, что зря я 40-летних девочек раньше старушками считал. Прошу прощения за сообщение.
2: Считал, что на BMW ездят одни, ну, в общем, нехорошие люди. Догадывайтесь, у кого сейчас бэха?
1: А что вы думаете?
2: А вы поворотки включаете?
1: Да. Сразу себя прописали к хорошим людям. Так, ладно. Привет, короли. Пол жизни ездил на праворуках японцев. И считал их лучше остальных недомашин. Но тут по случаю купил Volvo 70-ку. Так она меня так втырела, оказывается, тоже машина. Так я вам открою секрет. Помимо вот этих праворульных машинок, есть еще очень много автомобилей.
2: Хороших автомобилей, где рули не в бардачке.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня обсуждаем с вами истории из наших жизней о том, как мы вдруг изменили сами себе, казалось бы, в своих каких-то мировоззрениях, взглядах и уверенностях во всякой...
2: Добрый день, любимый ведущий. В юности всегда говорил, что если у меня и будет дача, то там будут только деревья, кустарники, газон и гамак. Сейчас у меня 4 парника, грядки, клумбы, и вот свой большой отпуск я с удовольствием провожу на любимой даче. Кстати, хочу вас спросить, огурчики пошли? Я сегодня первые 3 своих огурца съел.
1: Огуречные дожди будут идти ближайшую неделю, да, в Москве.
2: Да.
1: Вот, кстати, про «Спартак». Есть у меня товарищ, пишет кто-то из наших слушателей, который болел за этот клуб, а сейчас топит за заклятых друзей.
2: Угу.
1: За коней, что ли?
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Давай уйдем с этой темы скользкой. Думал, полтос — это много и не скоро, а он уже через 3 месяца. Что, напарник, у тебя нет такого? Что он будет не скоро?
1: Да как он вот уже, не то что он замаячил на горизонте, вот уже в шаговой доступности полтос, я как-то... будет и будет, Андрей, я с этим смирился, но это неизбежно.
2: Ну нет, конечно, потому что время идет.
1: Что
2: если бы не было времени, у тебя бы и
1: да,
2: полтос...
1: Что я могу сделать? Привет, наши. Нет, да и да. Это оливки. В свое время терпеть их не мог, а теперь ничего, распробовал, за уши не оттащить. Но маслинами почему-то пока так не сработало. Ну, потому что маслины, они более такие, более терпкие, мне кажется, менее соленые какие-то. Ну, вот, другой вкус.
2: Мне вообще кажется, что вот маслины, они не настолько изысканные, как оливки.
1: Не знаю.
2: Ну, давай отдельно поговорим.
1: Давай.
2: Хорошая тема. Привет, ребята. До осени 24-го года пользовалась кнопочными телефонами. Последние 3 года рестайлинговые Nokia. Почти 2 года уже на смартфоне. Не скажу, что очень удобно телефоном фотографировать или в интернет из нее залезать. Планшет 8 дюймов мне больше нравится. Но по планшету звонить неудобно. Так и живу в каждой руке по гаджету.
1: Ну, вот видите. Наша, привет. Раньше покупал только фирменные вещи, а теперь покупаю Китай дешевле, чем фирма, да и носятся почти так же. Ну, конечно, не все вещи. Я вам так могу сказать, что я купил китайские кроссовки, там есть китайская компания, она сейчас по капитализации первая в мире, обскакала всех, кого может. И знаете, ребята, я могу сказать, я удобнее и не знаю, как насчет долговечнее, но вот я ношу их уже 2 месяца, кроссовки, а им как бы вот по ощущениям, что они переплевывают все, что можно.
2: А что, почем?
1: Цена, она была не дешева. Ну, сравнима, с, наверное, с брендовыми. Какие-то чуть-чуть дешевле, чем брендовые кроссовки. Ну, так, в пределах 10.
2: Чуть-чуть. Ты знаешь, сколько стоят брендовые кроссовки? Вот, условно, 15 до 50 разброс.
1: Не, ну, Андрей Германович, человеческая жадность не знает границ. Понятное дело. И за 150.
2: А вот ты за сколько покупал?
1: Какие?
2: Вот которые.
1: Фирменные?
2: Да,
1: 12 тысяч.
2: 12 тысяч.
1: А, не-не-не. Вот которые он сейчас на мне, с этими,
2: китайский.
1: С латинской буквы «Н», эти за 12. А китайские... 1008, по-моему, но там ничего натурального, ничего, никаких, ребят, не сочтите за рекламу, просто рассказываю, ничего, никаких натуральных материалов, все синтетика сплошная, нога не потеет, ходится хорошо, нога пружинит. Я вот в Волгограде был, там 30-градусная жара, я ходил по городу в этих кроссовках вечером, нормально все, отличная обувь. Ладно, ребят, не об этом речь, у вас-то как дела? Привет, королям! Пол жизни ездил на... А, так, это мы уже
2: пробовали. А вот тут очень странное сообщение, но я его все-таки зачитаю. Сремальш, курение вредит вашему здоровью. Добрый вечер, десятибальник. Я всю жизнь был против курения. И вдруг в один прекрасный день закурил. В 29 лет. Сейчас мне 38. Пишут нам из Ногинска.
1: У вас есть еще время взять и поменять все в обратную сторону и прийти к четкому убеждению, что курение вас не делает ни умнее, ни красивее, ни богаче, ни здоровее.
0: Наше радио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну, читая ваше сообщение, ребят, мы приходим к выводу, что мы нет-нет, да и да.
3: Нет-нет, да и да, конечно, абсолютно.
2: В хорошем смысле этого слова меняем, казалось бы,
3: значит,
2: устоявшуюся...
3: Значит, мы не закостерили совсем. То есть
2: это правда.
3: Мы еще все-таки гибкие люди.
2: Это правда, потому что гибкость в мышлении, в принятии решений, она как бы и говорит о молодости внутренней. Поэтому всем внутренней молодости.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежской области активно трудоустраивают подростков. Об этом на оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложила министр труда и занятости региона Майя Мандрыкина. По ее данным, за первую половину текущего года при поддержке центров занятости работу получили 5738 несовершеннолетних. Это 95% всех работающих в регионе подростков. В рамках госпрограммы содействия занятости населения на стимулирование занятости несовершеннолетних выделено 46 миллионов рублей. Область оплачивает подросткам зарплату в пределах МРОТ, но только за две недели. Остальное берет на себя работодатель. Дополнительно центры занятости выдают материальную помощь, а ряд районов области подключает собственное софинансирование. И еще. Как сообщил министр труда и занятости региона Майя Мандрыкина, особое внимание уделяется подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации или состоящим на профилактических учетах. Сейчас таких подростков 424. План на год трудоустроить 152 из них. Среди новых форматов проект по трудоустройству в НКО и на предприятия реального сектора. В 2025 году так нашли работу 292 подростка и 19 наставников. Сейчас запускают пилотный проект про карьеру и развивают школу работодателей. При этом остаются проблемы. Не все работодатели готовы официально брать молодежь. Встречаются случаи нелегальной занятости. Решать эти вопросы планируют за счет более тесного взаимодействия ведомств. В Новоусманском районе создают условия для самореализации молодежи. Об этом шла речь на еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева. С докладом выступила глава района Татьяна Леонтьева. В районе живет более 20 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это пятая часть всего населения. Активно развивается движение первых. В нем участвуют свыше 6,5 тысяч учащихся и более 1200 наставников. Большой интерес у молодежи вызывает юная армия. Сейчас в районе действует 28 отрядов, объединяющих 818 человек. Активно работает молодежь совет, местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». На базе Доброцентра ведут социальную работу. Помогают ветеранам, участникам СВО, проводят экологические акции, занимаются волонтерством. Губернатор Александр Гусев отметил успешные практики района по работе с молодежью. Накануне был дан старт 4-му заключительному очному модулю программы «Герои земли Воронежской». Об этом в своем канале «Макс» сообщил губернатор Александр Гусев. Он охарактеризовал этот этап как финишную прямую долгого и серьезного пути. Но главное испытание, по словам глав региона, еще впереди. 11 дней участников программы будут изучать применение искусственного интеллекта в госслужбе, цифровую безопасность, управление конфликтами. Затем им предстоит защита выпускных аттестационных проектов. Наша ключевая цель остается неизменной, чтобы ветераны СВО стали надежной опорой региона в органах власти. Первые назначения уже есть, и они уже приносят пользу региону, отметил Александр Гусев. И последние ученые из ВГУИТ изобрели уникальный способ производства натуральной колбасной оболочки, сообщили пресс-службе университета. Важность этой разработки заключается в том, что оболочка изготавливается из кишечного сырья индейки. А в результате, благодаря воронежским ученым, отечественное колбасное производство получило новую технологию, позволяющую использовать сырье, которое раньше утилизировали. Срок сохранности такой натуральной оболочки около 1 года. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, где мы не будем уже изменять себе и устоявшимся привычкам.
2: Да.
1: Потому что этот час у нас посвящен розыгрышу титула «Умника дня», в котором мы даем вам возможность блеснуть своими знаниями, своей молниеносной реакцией, своей эрудицией, да или просто, ну, искрометным юмором.
2: Да, и, между прочим, это уже второй титул «Умника дня», который мы разыгрываем на этой неделе.
1: Да. Со мной первый.
2: С тобой первый.
1: Каждый титул у нас по-своему.
2: Это редкий вариант.
1: У нас каждый титул уникален, потому что он обновляется практически каждый день своего владельца. Поэтому можно сказать, что отвлечем вас от футбольных страстей и перенесем в страсти интеллектуально-игровые. Все как обычно, в скором времени пригласим вас играть, назовем кодовую фразу и определим, какой человек будет у нас первым игроком.
0: Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
5: 2026 год. Ограничение 18+.
6: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
7: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы готовы начать, точнее пригласить вас поиграть в игру «Успеть за 60 секунд». Хотя, понятно, лето, жара, вот это вот все, огуречные дожди, чемпионат мира по футболу. Все отвлекает от того, чтобы интеллектуально напрягаться.
2: Конечно, конечно.
1: Но,
2: а ребят, зимой холодно.
1: А зимой холодно, а осенью и весной...
2: Дождливо, сыро и противно.
1: Да,
2: давай кодовую фразу.
1: Да, ну поскольку мы... Ну, прошлый час такому повороту в суждениях посвящали, да, я решил как-то вот поворот, какую-то вот что-то вот сверчением взять.
2: Вот это поворот.
1: Не, есть термин такой, прием танцевальный, как, угу. Не знаю, как это назвать. Ну, в общем, есть виртуозный сложный элемент танца классического. Так. Называется он фуэте.
2: Угу.
1: Так, ребята, фуэте в присядку.
2: Угу.
1: Тут главное не ошибиться и написать правильно.
2: Ты на грани.
1: Фуэте в присядку. Автор 12-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Два.
1: Правильно. Какой континент имеет большую площадь, Антарктида или Австралия?
0: Антарктида.
1: Правильно. Назовите автора и исполнителя песни с припевом. «Извозчик, отвези меня, родной, я как ветерок сегодня вольный».
0: Дальше.
1: Александр Розенбаум. В каком городе находится колонна Трояна?
0: Дальше.
1: Рим. Как называется разменная монета Китая? Фуся, фао или фынь?
0: Фынь.
1: Правильно. В какое море впадает река Терек?
0: Российская.
1: Правильно. Являются ли коалы сумчатыми животными?
0: Да.
1: Правильно. В каком веке княжил Андрей Боголюбский?
0: 13.
1: В 12-м. Ну что, хорошая. Достойные результаты показала Катя. 6 из 9. Угу. Я ничего не напутал.
2: Нет, у меня так же.
1: 6 из 9. Строгие арбитры зафиксировали этот результат. Спасибо большое вам, Катя. Хорошего продолжения дня. А мы в скором времени пригласим сюда второго игрока. Точнее, озвучим вторую кодовую фразу. И, возможно, против Кати сыграет кто-то из тех, кто прямо сейчас слушает десятибальное шоу.
3: Наше радио.
4: Ослепший старый маг ночью по лесу.

0: тишиной. В подвале кто-то рявкнул:
1: «Хой!» Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну что, давай, благородный Дон, озвучь вторую кодовую фразу и пригласим второго участника игры.
3: Либело стоячее.
2: Чего?
3: Либело стоячее. Знаешь, такое либело?
2: Либело?
3: Нет, либело, оно так называется. По крайней мере, два орфографических словаря меня отправили именно туда. Это элемент фигурного катания, это типа вот этой ласточки. В вращении.
2: Хорошо.
3: Поэтому пишите тоже верно, нигде не ошибайтесь.
2: Либело стоячая.
3: Либела.
2: Либело стоячая.
3: Стоячая.
2: Автор 12-го сообщения будет вторым.
3: Потому что если бы было либело, оно было бы стоячее. Либела стоячая.
2: Автор 12-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
1: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня», и во втором раунде за него будет бороться Дина. Дина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дина.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Дина, ваша соперница Катя сыграла с результатом 6 из 9. У вас с Андреем Германовичем минута на то, чтобы ответить на 10 вопросов. Вы готовы?
3: Ну, да.
1: Поехали.
2: Какая страна названа в честь Симона Боливара?
3: Боливия.
2: Правильно. В каком веке правил Василий Темный?
3: Василий Темный. Так. 16-й.
2: 15-й. Являются ли опоссумы сумчатыми животными?
3: Нет.
2: Да. В какое море впадает река Сырдарья?
3: Азовская.
2: Аральская. Как называется разменная монета Кубы? Сантим, сентаво или цент?
3: Сентава.
2: Правильно. В каком городе находится кабаре «Мулен Руж»?
3: Париж.
2: Правильно. Назовите исполнителя и автора песни с припевом «Владимирский централ, ветер северный».
3: Как его?
2: Какой континент имеет большую площадь? Африка или Южная Америка?
3: Африка.
2: Правильно.
1: 5 верных ответов. Чуть-чуть не хватило времени. Возможно,
2: почему 5? 5?
1: 1, 2, 3, 4, 5. У меня
2: 6. 1, 2, 3, 4, 5. У меня 6. Сейчас я проверю, конечно.
1: Давай, конечно.
2: 1.
1: Тут Андрей Генрич у нас.
2: 2.
1: Бывает не
2: 3,
1: точно.
2: 3, 4, 5, 6. А почему? Ну, круг сказан.
1: Ну, ладно, хорошо. Давай я за ничью вообще. 6. Сделаем ничью, так ничью. Я могу обсчитаться, это у меня как будьте здрасте. Что ж, тогда...
2: Но у меня 6 из 8, понимаешь ли.
1: И что?
2: Ну, ты спрашиваешь, что у меня.
1: 6 из 8.
2: У меня не такая цифра, как у тебя.
1: Да ладно, Дина, мы поздравляем вас.
2: Поздравляем, конечно,
1: Катю с удовольствием. Не будем мы вот это вот уже припираться из-за одного какого-то... Кто-то не допустил. Тем более наши сейчас-то счетоводы по ту сторону радиоприемников.
2: Сейчас все напишут.
1: Все нам пришлют, точный счет. Как там сейчас вот это фотофиниш, все ходы записаны.
2: Сейчас еще выяснишь, что Владимирский централ вообще-то не он.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вот я вас прошлую пятницу запугивал, что, скорее всего, Пиктория появится у нас в наших группах только к концу недели. Но ничего, ничего подобного. Напарник, как только вернулся из отпуска, сразу сел за компьютер. Все подготовил и все выложил.
2: Почистил, обрезал, так сказать, отделил...
1: Зерна
2: от козлищ.
1: От козлищ. Там не было ни одного козлища. Я точно.
2: Зерна
1: я точно помню. Мужик бородатый был.
2: Козлищ не был.
1: С усами. А вот...
2: Да, ребят. Так что, если вы в пятницу, я-то думал, Андрей Георгиевич, ну, поступит маленькую хитринку даст, типа, а я, типа, поскольку я один, я делать не буду.
1: А я немножко пожал, сказал, вы знаете, простите, поскольку я один, я могу не попадать в такт музыки, которую я же сам себе и ставлю. Но поскольку... Ну ладно, ребят, чего? Программа лежит уже в группах, поэтому...
2: В группе, которая называется «Пиктория на 10 баллов».
1: На 10 баллов, да, ВКонтакте.
2: В социальной сети ВКонтакте. Заходите и наслаждайтесь свежей «Пикторией». Ну как свежей? Пятничной. Это Андрей Герничев,
1: который... И спойлера не будет сегодня. Я не буду рассказывать, кто не слушал, о ком идет речь, поэтому заходите. Послушайте, очень хороший получился, на мой взгляд, на взгляд тех людей, кто и в пятницу слушал.
2: Мне понравилось. Я сегодня ее пока, собственно, очищал от козлищ. Я оценил, Андрей Германович, прямо растет. Вот чувствуется, твой профессионализм растет, Андрей Германович.
1: Ты знаешь, поскольку «Пиктория» — это абсолютно, я считаю, свободное творчество.
2: Абсолютно.
1: Чистое, чистое творчество. А поэтому...
2: Ну и вот как мне...
1: Это все, что у меня теперь растет.
2: А ты хорош.
1: Да, ребят, я просто сегодня был у стоматолога. Мне сказали, что там уже ничего не
2: профессионализм.
1: Ребята, запишите это как афоризм, потому что многим, наверное, уже близится полтинник. И вот запишите. После 50 растет только профессионализм.
2: Да.
1: И запишите. Шоу 10 баллов. Подпись это в цитатничке.
2: Да, ну а следующую «Пикторию» мы с вами устроим, как обычно, в пятницу. Теперь же мне придется как-то тоже отращивать профессионализм, чтобы Андрею Германовичу не уступить.
1: Подожди, ты еще можешь, тебе еще пару месяцев можно другое отращивать.
2: Тренироваться надо в отращивании. В общем, ребят, в пятницу, как обычно, вас будет ждать очередная «Пиктория». Пока что карты никакие раскрывать не будем. Нет, вам будет предложено угадать, о ком идет речь.
1: Но а следующий час, ребят, давайте сделаем, может быть. Сделаем
2: плодово
1: выгодным.
2: А это запросто. Нам есть что предложить.
1: Давайте.
2: Дождитесь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
5: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
6: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
7: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Воронеж. Готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Стабильная работа внутреннего рынка нефтепродуктов, обеспечение российских регионов топливом остается приоритетом властей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил Новак, ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной. Вице-премьер поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям оперативно принимать все возможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива. На совещании, в частности, Федеральная антимонопольная служба отчиталась о контроле за ценообразованием и мерах по предотвращению нарушений на региональных рынках нефтепродуктов. Превышение внутренних цен на алюминий над экспортными негативно влияет на социально значимые отрасли – авиа, автопром, строительство, энергетику, ЖКХ и производство упаковки для лекарств и продуктов, заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В конце марта Федеральная антимонопольная служба предписала монопольному поставщику алюминия «Русалу» устранить необоснованное завышение цен. Предписание до сих пор не исполнено. По подсчетам Центра стратегических разработок, российские переработчики алюминия переплатили за сырье более 100 миллиардов рублей за последние 3 года. Мир на Украине может казаться маловероятным, однако именно в подобные моменты порой происходит урегулирование конфликтов. Об этом заявил Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Анкаре. Глава Белого дома еще раз подчеркнул, что у него был хороший разговор с Владимиром Путиным 4 июля. По оценке Трампа, в плане украинского урегулирования может что-то получиться в ближайшее время. По данным турецких СМИ, возобновление российско-украинских переговоров станет одной из основных тем двусторонней встречи Трампа и Эрдогана. Замглавы Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека в комментарии НСН назвала избыточным законодательное закрепление понятия «семейное кино». Ранее такую меру анонсировала вице-спикер Анна Кузнецова. Как подчеркнула Дропека, вопрос семейного кино в России уже решен, определены его критерии. Есть постановление правительства, внутренние документы Министерства культуры. Также урегулирован вопрос финансирования. По его словам, фильмы для детей и юношества – это и есть семейный просмотр. Исполком Международного олимпийского комитета утвердил включение синхронного фигурного катания в соревновательную программу Олимпиады 2030 года. Также на Олимпийских играх дебютирует фрирайд – соревнования на горных лыжах и сноуборде по естественному рельефу вне подготовленных трасс. Также в олимпийской программе дебютирует синг-микст у биатлонистов. Из программы игр исключено лыжное двоеборье. Олимпиада 2030 года пройдет в феврале во Франции. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто – набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: 18:04 в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы стартуем в прямом эфире. Как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте. Наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Вот даже лично в этом убедился. Все заработало. Ну, а общаемся мы сегодня с министром труда и занятости населения Воронежской области Майей Мандрыкиной. Майя Брониславовна, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Никита.
3: Всегда приятно видеть вас в нашей студии и всегда Спасибо. Приятно поговорить о том, насколько трудолюбивые у нас воронежцы.
4: Это правда.
3: Это так оно и есть. А сегодня мы основную часть решили посвятить именно нашему молодому поколению. И сейчас летний период, насколько я понимаю, это активизация трудовых процессов именно нашей молодежи.
4: Все четко.
3: Но прежде давайте погрузимся в несколько другую историю, немало важную. Это профконкурсы, которых было достаточное множество, да, совсем недавно. Вот расскажите о них.
4: Вообще традиционно в нашей области различные конкурсы проводились и проводятся в различных сферах, и производство, сельское хозяйство. Но в этом году впервые в нашей области прошли конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» в рамках национального проекта «Кадры». В прошлом году мы подавали такую заявку от правительства Воронежской области, и Федерация нас поддержала, и на территории Воронежской области прошли, вот еще раз повторюсь, 5 таких конкурсов. Mm-hmm. Это был повар, слесарь-сборщик, электромонтер, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и оператор станков с программным управлением. То есть это все такие рабочие профессии, которые максимально сейчас востребованы. И приятно осознавать, что большой отклик получил вот наше предложение прийти и поддержать этот конкурс. Большой отклик получили среди работодателей. И, в общем-то, мы провели достойно с выдержанием всех требований, которые были нам спущены. По каждой номинации у нас есть победители. И победители региональных этапов теперь представят нашу область в федеральных этапах, которые будут проведены, начиная с конца июля по октябрь в различных городах нашей страны. Uh-huh. Первый победитель такой – это повар. Он представит нашу область в Вологодской области уже в конце июля. И мы будем, конечно, всячески болеть и поддерживать, желая успеха.
3: Uh-huh. А это какой возраст, вот, о котором мы с вами говорили? Это...
4: Ну, здесь по требованию было главное, чтобы всем участникам был 21 год, угу. То есть такая нижняя планка была, да, но верхней границы не было, но так сложились обстоятельства, что все наши участники, ну, практически все были молодого возраста, и вообще было приятно осознавать, что разные сферы участвовали. Вот, например, по повару были как представители кафе, рестораны, так и повара социальных учреждений, которые очень достойно выступили, и вообще приятно, что очень разнообразно у нас получилась такая вот солянка из участников. Но, конечно, все, что касается рабочих профессий, работающих на производстве, да, здесь уже так не получится, и это хорошо. Вот, были представители наших лучших организаций. Вот, например, по конкурсу электромонтера все победители, это первые три места, представители Воронеж Сент-Искоучук победили, да, ну что тоже приятно, что есть такие сильные организации. И вот теперь этот победитель поедет представлять тоже нашу область. Области в Волгограде в октябре. Вот тоже будем всячески болеть, потому что это федерация такие конкурсы проводит уже второй год, да, и достаточно сильные были площадки в прошлом году. Ну, теперь остается только болеть и желать успеха и победы.
3: Ну, да, да. Ну, у нас буквально несколько минут до небольшого, незначительного перерыва. А вот ну, ясно, что, в принципе, дают эти конкурсы для участников. Да? То есть, это и азарт, и соревновательный момент, и прокачка себя как профессионала. А вот что такие конкурсы дают для органов власти? Вот, что вы видите, что подмечаете? Вот, как организаторы, в принципе.
4: Конечно, мы тоже совершенствуемся. И в следующем году мы уже работу над ошибками проведем. Тоже готовим задания. Хотя есть технические условия, есть определенные требования, которые нам спущены. Но все-таки задания мы можем немножечко там подкорректировать. Да. Это и теория, это кейсовые такие задачи, которые даны по всем конкурсам, и творческие, профессиональная, скажем, такая часть. Вот либо там деталь надо было сделать, в зависимости от конкурса, либо, опять же, это блюда, три блюда, десерт, в зависимости от того, что за профессиональное мастерство. И мы, конечно, планируем привлечь больше участников в следующем году, сделать площадку более качественной. Ну и главное, победы области, потому что вообще победитель – это 1 000 000 рублей, а второе место – 750 тысяч, третье – 500 тысяч. Кроме того, это еще и некая польза получить денежное вознаграждение, которое... Ну, как правило, победители вкладывают в развитие себя, опять же, вот своего творчества и своего профессионализма.
3: Да, ну, не бывает лишним, точно. Ну, и показывает, наверное, еще и предприятия, организации.
4: Обязательно, да. Это возможность представить наше производство, опять же, на уровне федерации. И федеральные конкурсы проходят тоже на сильных площадках. Это Республика Татарстан, вот Волгоград, Вологодская область. Это те области, которые специализируются как раз-таки вот на... том профессиональном поприще, которое проводят.
3: Министр труда и занятости населения Воронежской области Майя Мандрыкина. Сегодня в студии мы прервемся на небольшую рекламу. 18 часов и 10 минут в столице. Черновик уже 11, дорогие друзья. Вечер проводим с интересной информацией. Ненадолго прервемся, вернемся. Ну и без музыки тоже никак. Она у нас тоже есть.
2: Наше радио. Проверено временем.
0: Реклама на 107 FM.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрея» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: сделано в России.
1: Ну, а что касается программы «Тема дня», так это вообще все еще ближе. Сделано в Воронеже. Дорогие друзья, мы в прямом эфире с министром труда и занятости населения Воронежской области Майей Мандрыкиной. С Майей Брониславовной переходим к теме наших детей, наших, ну что ли, человечков, которые из разряда спиногрызов уже переходят, ну как, знаете, из куколки в бабочку, да, наверное, уже. Вот начинают работать. Буквально вот недавно, в этот понедельник, на еженедельном оперативном совещании прозвучало от вас такая тема, что практика трудоустройства подростков расширяется. А в принципе, как они работают, насколько готовы, все ли с удовольствием, так скажем, пробуют вот этот вот хлеб на вкус?
2: Ну, про удовольствие, наверное, у каждого свое мнение вырабатывается. Ну, да. Вот. Но с учетом того, что мы видим последние несколько лет все-таки больше детей, ну, правильно сказать, подростков, начиная с 14 лет, все больше трудоустраивается. И мы видим в этом определенную заинтересованность, как и самих детей, так и, собственно, их родителей. Разные, конечно, пути могут быть трудоустройства, но прежде всего мы через центры занятости очень заинтересованы, чтобы все наши дети были трудоустроены совершенно правильно, грамотно, и им были предложены те виды работ, которые могут быть предложены данному возрасту детей. Я скажу, и это было на оперативном совещании прозвучало, это, наверное, самое основное, потому что народ сбережения, потому что это дети, и вообще это наше будущее. Поэтому все положения по трудоустройству подростков урегулированы на федеральном уровне. И вот здесь какие-то самостоятельные решения ни одна организация принять не может. Поэтому установлена и продолжительность рабочей недели. Эта продолжительность рабочей недели зависит от того, это каникулярное время или учебное. Да? Ну, например, если это каникулярное время, то это 24 часа рабочей недели или 35, согласно возрасту, там от 14 до 16, либо 16-18, да, подростку. Если это свободное от учебы время, но это не каникулы, то рабочая неделя существенно сокращается, да, и она может быть 12 часов, либо 17,5 часов, в зависимости тоже от возраста. Поэтому мы понимаем, что количество часов в день – это совершенно иное, да, нежели от того, что работают взрослые. И, к сожалению, нужно сказать, что сами дети не всегда об этом знают, да, и зачастую те представители компаний, которые сейчас иногда самостоятельно привлекают детей, они это тоже не разъясняют, да, и вот, вот эти нормы нарушены, ну, в течение того времени, где дети, когда дети работают. Еще один нюанс есть. То, о чем я говорю, вот рабочая неделя, это непосредственно трудоустройство или временное трудоустройство детей вот в каникулярное время. И это, конечно, работа Трудового кодекса. То есть делается определенная запись. Ну, сейчас электронные трудовые книжки, да, то есть такого бумажного там, как правило, нет, да. Но это уже идет в копилку подростку о том, что вот такой опыт у него есть. И вот при следующем таком опыте трудоустройства вот эта справочка, там вот эта выписка, она должна быть предоставлена, то есть это тоже идет вот в накопление, да.
1: А что дает этот опыт? Вот. Пенсионный балл?
2: Ну, ведь так или иначе все к этому возрасту придут.
1: Ну, дай, да? Бог, да.
2: И все придут к тому, что будут поступать в, дальше там учиться, будут трудоустраиваться после завершения там, получения того или иного образования. Это тоже имеет... Это опыт, который потом...
1: Хоть и небольшой.
2: Он суммируется, да. То есть имел, не имел, в какой области работал, либо просто опыт трудоустройства, это все равно дисциплина и порядок. Потому что, опять же, возвращаюсь, что если подростки трудоустраиваются, то должны быть медицинские справки, которые должны быть предоставлены, ну, да, то есть тоже определенные. Вот, то должны быть ознакомлены они с правилами распорядка и внутреннего распорядка туда, куда они трудоустраиваются. Это тоже определенная дисциплина. Иначе обстоят дела, если подростки работают по гражданско-правовому договору. Это тоже имеет место быть. Это не является никаким нарушением, но мы понимаем, что ребенок должен осуществить определенный вид, определенный объем работ, задач, за которые он получает денежное вознаграждение. Это тоже согласие родителей. Если с 14 лет или 14 лет, то согласие двух родителей. Вот при трудоустройстве даже, да, тоже нюансы есть, то согласие дает с 14 лет один родитель. Угу. Да? А уже с 16, ну, трудовой договор может заключаться...
1: Индивидуально.
2: Да, как бы самостоятельно. Ну, решать, делать выбор, конечно же, семье, скорее всего, да, и, естественно, с подростком. Но нюансы есть, и они существенные. И еще, конечно, не могу не сказать, и обязательно это нужно помнить, что виды работ, есть исключения, есть запреты на привлечение детского труда на определенные виды работ. Это тоже урегулировано федеральным законодательством. Есть разрешенные виды, да, и когда осуществляется трудоустройство вот, в силу трудового кодекса и делается, вот, как мы сейчас скажем, там, запись трудовой книжки, да, электронная, пусть даже так, естественно, все эти требования должны быть соблюдены. И в этом случае ребенок, естественно, является защищенным от определенных обстоятельств. Ну, прежде всего, здоровье, жизнь, то место, куда он поступает на работу.
1: Ну, понятное дело, что приобретение опыта. Понятное дело, что какие-то денежки можно заработать ребенку. А если так философски и поглубже копнуть, ведь какая-то стратегическая тоже задача и подоплека есть. Вот какая она, эта задача? В чем важность объяснить ребенку, что, ну, вот вы правильно оговорились, вроде бы подростку, да, но в нашем понимании еще ребенку, который не совсем все понимает, особенно если мы говорим о 14-летнем возрасте, ну, по крайней мере, не совсем все в плане того, для чего нужно действительно работать. Вот здесь стратегическая задача-то в чем?
2: Да,
1: объяснить все это?
2: Да, конечно, хочется, чтобы дети прежде всего были счастливы. Они выбрали уже, закончив и школу, и закончив, получив там образование, вообще выбрали правильное направление своей деятельности. Да,
1: а здесь можно поэкспериментировать?
2: Да, здесь можно и поэкспериментировать. Ну, конечно, мы сейчас смотрим на тех, кто к нам приходит, и понимаем, что некоторые действительно заинтересованы в занятости и выбирают, ну, не скажу, что там творческие, но полезные работы, да, но вот просто быть занятым и вот принести пользу. Вот дети тоже разные, как и все взрослые, да. Вот, а кто-то действительно спрашивает, а сколько же можно получить за вот эту работу. И критерием выбора действительно является именно заработная плата, где... Где же все-таки будет подороже стоить труд? Вот. Ну, и то, и другое имеет место быть, но исходя из тех мест, куда вот сейчас мы трудоустраиваем, да, все-таки за последние два года мы расширяем те площадки и те направления работы, куда мы действительно вот направляем детей, и центры занятости направляют детей. И тоже очень приятно, что помимо, ну, скажем так, общественно полезных работ, это часто встречается, там озеленение территории, это работа в скверах, мемориалы, да, такие работы. Все же дети наши попадают еще на реальное производство, работают помощниками технолога, работают по сельскохозяйственным профессиям, получают, осваивают. Да. Все-таки это тот опыт, который...
1: Пощупать можно.
2: Даже если, да, не, потом не будет получено образование, совершенно выбор профессии будет другой в жизни, но это в быту пригодится такой опыт.
1: Ну, определенный фундамент.

0: и это точно будут как раз те условия труда, которые точно подходят и под возраст, и с точки зрения охраны труда и трудового законодательства не содержит в себе вот этих рисков. Работаем, конечно, по этому направлению. Есть у нас сейчас проект, он реализуется с 2025 года, когда на грантовой основе проводим конкурс, отбор работодателей, и работодатели берут на работу представителей трудовых отрядов, подростков, а также их наставников, и часть заработной платы компенсируется с областного бюджета. В прошлом году у нас почти 300 таких детей работало, да, и их наставников. В этом году мы уже часть тоже, вот с 15 июня у нас как раз пошли на работу, и вот тоже, можно сказать, похвалиться можно, да, что на федеральном канале наших детей показали. Это предприятие, так чтобы не прозвучало это рекламой, но это прошло, уже прошло в ролике. В Лискинском районе Эконива Молоко вышло 50 наших детей, юношей, девушек и юношей, которые как раз работают на реальном производстве. И вот, ну вот, что из этого вынесу? Только положительный опыт, я полагаю. Конечно, мы обязательно потом обратную связь получим, и где понравилось, где, может быть, что-то не понравилось. И вот сейчас, возвращаясь к вашему вопросу, конечно, мы работаем с работодателями, как можно больше разместить вакансий. Мы видим, что даже в этом году, по сравнению с прошлым, гораздо выше запросы на труд в летний период. Это очень приятно. Важно теперь этот труд предоставить.
1: Предоставить, да. Ну, и вот вы сказали про обратную связь. Действительно, 50 ребят, ну, в данном конкретном случае.
0: В данном конкретном, да.
1: Да, то есть это получается, в принципе, потенциально 50 специалистов в будущем именно в этом направлении.
0: Очень
1: если
0: надеемся,
1: они им понравятся, они закрепятся как бы в своих мыслях и далее пойдут. А плюс ко всему подобные крупные предприятия, они же еще и свои классы, насколько я знаю, да, стараются организовывать.
0: Конечно, мы тоже...
1: Взращивать себе специалистов.
0: Конечно, да, все заинтересованы как раз, что для предприятий. Как раз хочется, чтобы... Ну, я вот еще скажу, допустим, да, это наша совместная работа, но есть и предприятия, которые самостоятельно привлекают, мы об этом знаем и работаем тоже с ними. Вот, например, в Кантемировском районе есть тоже предприятие сельскохозяйственное, которое уже, можно сказать, традиционно несколько лет подряд набирает 75 подростков вот, на летний период. Период, которые работают у него вот так же. Почему? Ну, как будущие кадры.
1: Ну, которые, скорее всего, и вернутся туда, да. Потом уже в более взрослом возрасте.
0: Мы только помогаем в этом.
1: Да, в общем, пути обрести свою профессию, найти свое призвание, их полно. Главное, не пропускать это лето летом, конечно же. Иногда в своем возрасте мыслями улетаешь в те годы, когда у тебя было 3 месяца ничего не делания, и порой даже жалеешь, что так праздно проводил время.
0: Надо было работать.
1: Надо было работать. Не, ну, кстати сказать, никогда не чурался этого дела. Всегда копеечку домой старался приносить. Приносил и вроде бы приношу. Что не так плохо, дорогие друзья. Поэтому займитесь своими детьми, предоставьте им не только отдых, но и покажите ему, своему чаду, что такое профессии, как в них вливаться. Пусть привыкают потихонечку. Работать придется всем. А найти свое призвание, это очень дорого стоит, поэтому ищите. Ну, собственно, как говорится, и найдете. 18 часов 28 минут, столица Черноземья. Спасибо большое. Майя Мандрыкина, министр труда и занятости населения Воронежской области, сегодня в прямом эфире. Спасибо вам. И спасибо, скажем, нашей аудитории, нашим уважаемым, дорогим радиослушателям, жарким, немножко утомленным работой и этим достаточно приятным, теплым летом. Продолжайте. Ну и не забывайте работать, не забывайте о детях, о которых мы сегодня говорили. До встречи уже завтра в 18.04. Завтра среда у нас, да, встреча состоится. Ну и счастливо вам. Пока. Приятного вечера.
0: Спасибо.
2: Наше радио. Проверено временем. Наша реклама.
3: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются

0: под разный сценарий поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежской области активно трудоустраивают подростков. Об этом на оперативном совещании губернатора Александра Гусева доложила министр труда и занятости региона Майя Мандрыкина. По ее данным, за первую половину текущего года при поддержке центров занятости работу получили 5738 несовершеннолетних. Это 95% всех работающих в регионе подростков. В рамках госпрограммы содействия занятости населения на стимулирование занятости несовершеннолетних выделено 46 миллионов рублей. Область оплачивает подросткам зарплату в пределах МРОТ, но только за 2 недели. Остальное берет на себя работодатель. Дополнительно центры занятости выдают материальную помощь, а ряд районов области подключает собственное софинансирование. И еще. Как сообщил министр труда и занятости региона Майя Мандрыкина, особое внимание уделяется подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации или состоящим на профилактических учетах. Сейчас таких подростков 424. План на год — трудоустроить 152 из них. Среди новых форматов — проект по трудоустройству в НКО и на предприятия реального сектора. В 2025 году так нашли работу 292 подростка и 19 наставников. Сейчас запускают пилотный проект про карьеру и развивают школу работодателей. При этом остаются проблемы. Не все работодатели готовы официально брать молодежь. Встречаются случаи нелегальной занятости. Решать эти вопросы планируют за счет более тесного взаимодействия ведомств. В Новоусманском районе создают условия для самореализации молодежи. Об этом шла речь на еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева. С докладом выступила глава района Татьяна Леонтьева. В районе живет более 20 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это пятая часть всего населения. Активно развивается движение первых. В нем участвуют свыше 6,5 тысяч учащихся и более 1200 наставников. Большой интерес у молодежи вызывает юная армия. Сейчас в районе действует 28 отрядов, объединяющих 818 человек. Активно работает молодежь совет, местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». На базе доброцентра ведут социальную работу. Помогают ветеранам, участникам СВО, проводят экологические акции, занимаются волонтерством. Губернатор Александр Гусев отметил успешные практики района по работе с молодежью. Накануне был дан старт 4-му заключительному очному модулю программы «Герои земли Воронежской». Об этом в своем канале «Макс» сообщил губернатор Александр Гусев. Он охарактеризовал этот этап как финишную прямую долгого и серьезного пути. Но главное испытание, по словам главы региона, еще впереди. 11 дней участников программы будут изучать применение искусственного интеллекта в госслужбе, цифровую безопасность, управление конфликтами. Затем им предстоит защита выпускных аттестационных проектов. Наша ключевая цель остается неизменной, чтобы ветераны СВО стали надежной опорой региона в органах власти. Первые назначения уже есть, и они уже приносят пользу региону, отметил Александр Гусев. И последние ученые из ВГУИТ изобрели уникальный способ производства натуральной колбасной оболочки, сообщили пресс-службе университета. Важность этой разработки заключается в том, что оболочка изготавливается из кишечного сырья индейки. А в результате, благодаря воронежским ученым, отечественное колбасное производство получило новую технологию, позволяющую использовать сырье, которое раньше утилизировали. Срок сохранности такой натуральной оболочки около 1 года. Это были новости региона.
5: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
7: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
8: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
9: 2026 год. Ограничение 18+.
10: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В «Агрека» я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агрека. Раскрой свой потенциал.
11: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: «Наше радио».

пороге. Не вздумай смотреть назад. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе, мой брат. Когда война на пороге, нам не убежать, не спрятаться. Надо просто выбрать оружие, которое...

Неважно, воин, рабочий, поэт, у всех свое место в истории, и лишь предателям места там нет.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Международный олимпийский комитет отменил ограничения российским спортсменам на участие в соревнованиях, а также временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Решение принял исполнительный комитет МОК. При этом решение о демонстрации российской символики, включая флаг и гимн, будет принято в более подходящее время, уточнили в МОК. Также он не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских чиновников в другие страны. Министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев заявил об отмене всех проверок на нейтральность российских спортсменов. По его данным, сейчас более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с гимном. 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Москва приветствует подход президента США Дональда Трампа, который предпочитает решать проблемы через переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это соответствует и нашей позиции», — сказал он в интервью швейцарскому изданию «Вельтвоха». По оценке Пескова, между Россией и США выстроен относительно хороший диалог. По его словам, двусторонние отношения пока остаются на нулевом уровне, однако стороны сохраняют возможность для общения и взаимодействия. Ранее сегодня Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Эрдоганом на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что мир на Украине может казаться маловероятным, однако именно в подобные моменты порой происходит урегулирование конфликтов. Госдума приняла в окончательном чтении закон, который разрешит размещать наружную рекламу российских винодельческих хозяйств и винодельческих регионов вдоль автомобильных дорог общего пользования. При этом в подобной рекламе запрещается указывать наименование вин, размещать товарные знаки, а также фотографии или иные изображения образцов потребительской тары алкогольной продукции. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы финансовой поддержки патентования разработок в России. Речь идет о новых изобретениях, промышленных образцах и полезных моделях. Программа действует с 2022 года. За время ее существования было одобрено более 1000 заявок от инновационных компаний. Общая сумма поддержки составила почти 319 миллионов рублей. Расширение программы позволит увеличить грант на патентование изобретения до 150 тысяч рублей. Заявки принимаются на платформе Московского инновационного класса. Актеры Глеб Калюжный и Никас Дурик исполнят главные роли в драме «Шкала Рихтера», посвященной работе российских спасателей во время разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году. Проект представили на очной защите национальных фильмов в Минкультуре. Режиссером картины выступит Александр Бабаев. По сюжету, после разрушительного землетрясения в турецком Газиантепе российский поисково-спасательный отряд отправляется на помощь пострадавшим. Во время операции оператор дрона обнаруживает под завалами группу выживших, среди которых оказывается его возлюбленная. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. У нас сегодня будет импровизированный гаражик, где мы пообщаемся на самую главную, мне кажется, тематику.
2: Вообще, которая... у нас очень серьезный гость сегодня будет, очень серьезный.
1: Да, потому как все мы хотим быть здоровыми, все хотим жить долго, счастливо. И вот про здоровье, про то, как жить, про вообще, как относиться к своему собственному
2: здоровью. Да и, в общем-то, про абсолютно новые прогрессивные формы лечения поговорим, потому что медицина шагает сейчас семимильными шагами вперед в будущее. Будет у нас врач в гостях, ну, уже забегая вперед, скажу.
1: Да, да.
2: Поэтому говорить будем прямо о самом наболевшем.
1: Буквально через пару минут представим сегодняшнего гостя.
0: Реклама на 107 FM.
3: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
4: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Как лечат рак в 21 веке? Что нового может предложить пациенту современная онкология? В прямом эфире расскажет эксперт медицинского холдинга СМ-клиник. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: И у нас сегодня в гостях врач-онколог, химиотерапевт СМ-клиника Магомед Асламбекович Сулейманов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, давайте начнем, наверное, с главного. Для многих слово «рак», вообще онкология, это что-то такое сродни приговора, да. Но, мол, все, сливай воду, хоспис, вот это все. Настолько ли страшна онкология, как принято считать подавляющим большинством?
3: На самом деле онкологическое заболевание, да, действительно, это является грозным, сложным, биологически запутанным заболеванием, но онкология развивается, можно сказать, ежемесячно, выходят новые препараты, выходят новые рекомендации, новые методы лечения, и поэтому в 21 веке многие онкологические заболевания, да и большинство, можно сказать, можно вылечить полностью, либо же, как минимум, вызвать достаточно длительную ремиссию. То есть это мы говорим о четвертой стадии заболевания. Если раньше четвертая стадия заболевания говорилось то, что все, осталось вот месяц-два, то на самом деле вот по-честному, если у человека имеются внутренние резервы организма, то в наше время человек может достаточно долго жить и четвертой стадии заболевания.
2: А вот достаточно долго, да. Это сколько?
3: А все на самом деле индивидуально, зависит от локализации, то есть от органа пораженного онкологическим заболеванием, от стадии заболевания, то есть насколько распространенный процесс, и внутренних резервов организма. То есть это, безусловно, может быть и полгода, может быть год, может 3 и 5. Например, могу привести кучу примеров пациентов, которые у меня, например, лечатся, и даже с такими грозными заболеваниями, как рак легкого, 4-й стадии, 3-4 года они живут.
2: А до сих пор, я так понимаю, что наука не знает причины, почему возникает рак в человеческом теле. То есть какая-то, ну, механику мы понимаем, да, то есть как это накапливаются мутации.
1: А вот этот момент мы не понимаем.
2: А почему и зачем, и что провоцирует вот эти мутации клеточные, я так понимаю, до сих пор неизвестно, да?
3: Ну, действительно, да, вы здесь на самом деле правы. Точно причину возникновения онкологического заболевания никто установить не может на данном этапе. Наверное, если бы причину установили бы, ее давным-давно уже и победили бы этот рак, так сказать. Но существуют разные теории. Самая такая достоверная и правдоподобная – это сбой иммунной системы. То есть любое онкологическое заболевание, оно появляется вследствие сбоя иммунной системы, то, что на каком-то этапе в организме происходит сбой и ломается какое-то ДНК в организме, какой-то участок ДНК, какая-то клеточка начинает делиться неправильно, не с правильной последовательностью, ну и, соответственно, рак – это есть клетка, как и здоровая клетка, но раковая – это опухолевая клетка, и дальше онкология развивается. Достоверно, безусловно, к сожалению, на данном этапе мы можем установить причину уже имеющегося онкологического заболевания, там найти какую-то драйверную мутацию, подобрать лечение точечное под эту мутацию, но сказать, что вот из-за этого произошел рак, к сожалению, на данном этапе мы не можем.
1: А вообще, как изменилась онкология? Ну, просто у меня в семье был онколог, да, я, в общем-то, много знаю на эту тему, но прекрасно понимаю, что была когда-то там, условно, там радиология, там химиотерапия, и это, и этим все ограничивалось. А сегодня есть какие-то еще формы лечения, какие-то эффективные, или формы предупреждения рака?
3: На самом деле, если взять 10, там, 15, 20 лет назад, ну, онкологию в целом, да, либо там 30 лет тем более, то, в принципе, основным методом лечения был только хирургический метод. Да, потому что химиотерапии, схемы различные, они были представлены несколькими видов, которая применялась и при колоректальном раке, и при раке молочной железы, и при раке легкого. У безумное количество онкологических заболеваний считалось просто приговором. Ни хирургия, ни химия, ничего. О таргетах и персонализированной онкологии, либо же о иммунотерапии речи и не шло. То есть отрезал и дальше молись.
1: Ну да, пошли метастазы или не пошли, да? Да,
3: либо пойдут они, либо не пойдут, да. А сейчас в современном мире лечение онкологического заболевания заключается в комплексном подходе. То есть это и хирургический метод, безусловно, да, который остается одним из лидирующих методов лечения онкологических заболеваний. Это и противоопухолевая лекарственная терапия. Сейчас нельзя сказать только химиотерапия. Сейчас и химиотерапия стандартная, где появляются новые препараты, новые схемы лечения. Это иммунопрепараты, то есть когда происходит настройка контрольных иммунных точек, настройка собственного иммунитета на борьбу с опухолевыми клетками. Это таргетная терапия на точечное воздействие на онкологическую клетку. Это и вакцины, да, сейчас гремят по всему миру, тоже относятся к противоопухолевой лекарственной терапии методом персонализированной онкологии, то есть когда индивидуально готовится под каждое заболевание, если это доступно, если это возможно, на данном этапе онковакцина и вводится пациенту. То есть сейчас это колоссальная разница, и лучевые методы тоже. Вот у вас родственнику сказали, работал радиотерапевтом, раньше это лучевые терапевты были, сейчас радиотерапевтами их называют. То есть появилась стереотоксическая радиохирургия, появилась и в хирургии эмболизации разные. То есть сейчас это небо и земля.
2: Давайте прервемся,
1: давайте продолжим.
0: На

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И у нас сегодня в гостях врач-онколог, химиотерапевт СМ-клиники Магомед Асламбекович Сулейманов. Говорим мы про онкологию и про персонализированную онкологию, про персонализированное лечение.
2: Очень вот хотелось узнать, что это.
1: Да, что это и как это работает?
3: Персонализированная онкология – это онкология 21 века, и за этой онкологией будущее. Что это такое? Для того, чтобы лечить рак, нужно понимать биологию этой опухоли. То есть, как развивается рак, как он обманывает иммунную систему, как он прогрессирует, какие ему ферменты нужны, какие пути активации у этой опухоли, какие ДНК-поломки идут, из-за которого этот рак просто развивается, организм его не видит. И как раз-таки персонализированная онкология, она строится на полном генетическом, экзомном, полном исследовании биологии опухоли. То есть, грубо говоря, вот для наших слушателей по-человеческому, берется кусочек ткани и полностью раскладывается его геном. В среднем есть такие методы исследования, которые до 22 тысяч

0: формировании этого полного экзомного исследования дальше происходит индивидуальный подбор противоопухолевой лекарственной терапии. К примеру, если поломка EGFR гена идет там, при раке легкого, да, то мы определенный таргет назначаем, который восстанавливает поломку этого гена, и опухолевая ткань погибает.
1: А я правильно понимаю, что как только этот ген восстановлен, организм уже воспринимает раковые клетки как чужеродный объект и начинает их уничтожать, иммунная система?
0: Здесь на самом деле нет. Здесь нужно брать четкое разграничение. Это тоже можно сказать так, но если мы берем таргетную терапию, направленную именно на поломку ДНК опухоли, то мы убираем источник, то есть питание, грубо говоря, по которому развивается этот рак. Потому что рак же это неправильно делится, клетка.
1: Да.
0: Неправильно. И она не может дальше делиться, если мы этот ген восстановим. И она погибает. А если мы говорим именно про то, чтобы заставлять свой собственный иммунитет уничтожать эти опухолевые ткани, то тогда мы уже говорим про иммунотерапию, которая тоже относится к персонализированной онкологии. Как работает иммунотерапия? Всем, наверное, интересно.
1: Конечно.
0: Слушателям, я думаю. Все думают, что иммунотерапия работает напрямую против рака. Это не так. Должны быть определенные условия. К примеру, самое основное, это есть белок PD-L, который находится на поверхности клеток и скрывает опухолевые клетки от воздействия нашего собственного иммунитета и жирает организм, так образно скажем, да, по-человеческому. А иммунная система, то есть иммунная терапия, когда мы вводим этот препарат, он засвечивает эти контрольные иммунные точки, блокирует этот белок и вызывает собственный иммунитет, настраивает свой собственный иммунитет на борьбу с этой опухолевой клеткой. И, соответственно, поэтому собственный иммунитет уничтожает эти опухолевые клетки. И как раз-таки для того, чтобы назначить эту иммунотерапию, назначить либо таргетную терапию, это все идет по протоколу персонализированной онкологии. Только есть четкое разграничение, которое есть определение нескольких генов или либо нескольких показателей, а есть полное экзомное исследование, когда мы полностью, еще раз повторюсь, раскладываем геном клетки, мы понимаем биологию этой опухолевой клетки и, соответственно, воздействуем точечно уже на эту опухолевую ткань и начинаем с ней бороться.
2: Давайте.
1: Давайте.
2: Надолго.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: На одно из первых мест в лечении рака сегодня выходит персонализированная онкология. В эфире обсудили ее особенности. Спонсор программы ООО «СМ-клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Давайте продолжим наш разговор. Врач-онколог, химиотерапевт «СМ-клиника» Магомед Асламбекович Сулейманов у нас сегодня в гостях. И
2: говорим мы про персональную, да, персонализированную онкологию. Такой вот вопрос. Когда-то, вот там еще лет 30 назад, 40, все лечение онкологических заболеваний было связано с очень сильными побочными действиями. Как то химиотерапия, лучевая терапия и прочее. Вот персонализированная онкология, она имеет какие-то побочные действия?
3: Любое противоопухолевое лечение, которое пациент получает, оно имеет определенную побочку, потому что, ну, в народе есть даже такая пословица: что-то лечит, что-то калечит. Вот, и это правда. Только разница в чем? Химиотерапия, стандартная в своем понимании, она, ее суть заключается в том, что она влияет на быстро делящиеся клетки.
2: На все?
3: На все.
2: То есть, а какие, извините, сейчас вот для непосвященных, помимо раковых, какие у нас еще в организме быстро делящиеся клетки, которые глушат химиотерапию?
3: Самое главное – это костный мозг. Костный мозг.
2: Который отвечает у нас
3: за гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты.
2: Да, все.
3: Именно поэтому, когда пациент проводит стандартную химиотерапию, в первую очередь страдает костный мозг. Отсюда и анемия, и тромбоцитопения, и лейкоциты падают в виде лейкопении и так далее.
2: И всякие оппортунистические заболевания, которые возникают следом.
3: Безусловно.
1: Ну
3: безусловно.
1: И по ощущениям, я так понимаю, это слабость, вялость.
3: Конечно, конечно. То есть идет травматизация всего организма, не только опухолевых клеток, но и здоровых. И вследствие этого происходит интоксикация вследствие гибели и опухолевых клеток, и также и здоровых клеток. Это и слизистая, это и костный мозг, и со всеми вытекающими. Персонализированная же онкология, она не имеет таких побочек, потому что, например, если взять таргетную терапию, либо же вот в общем, да, персонализированной онкологии, нужен ген, драйверная мутация. Драйвер с английского – это водитель. То есть, если есть драйверная мутация, мы точечно воздействуем на этот ген, но мы не травмируем здоровые ткани. Да, безусловно, каждый препарат может травмировать слизистую желудка, слизистую кишечника. Какие-то показатели крови могут, да, печеночные, либо почечные измениться. Но в доле, в структуре, если брать, сколько страдает этот побочек от стандартной химиотерапии и от персонализированной, то есть точечной терапии, то это небо и земля. Угу. Это десятки-десятки раз меньше, если не брать там какую-то индивидуальную непереносимость.
1: Мы регулярно слышим в новостях, что появилась какая-то очередная вакцина от рака, причем, ну, они там от разных видов рака обещают. А как вообще вы относитесь к вакцинам и будущее за ними или нет?
3: Я на самом деле отношусь к вакцинам положительно. Безусловно, вакцина и является разделом персонализированной онкологии, потому что суть ее заключается в чем? Индивидуально подбирается определенная доза, препарат, где и сами ученые, и искусственный интеллект там применяется тоже. Готовится препарат и вводится обратно пациенту. И он направлен на то, чтобы уничтожать опухолевую ткань. И, безусловно, безусловно, вакцина, как бы люди воспринимают многие, что вакцина – это как профилактика.
1: Ну да, да.
3: Да, да. Вот. Но на самом деле нет. Вакцина есть и для профилактики.
2: Это как вакцина от бешенства, когда собака уже покусала.
3: Вот, в том-то и дело. Вакцина есть и как для профилактики, а вакцина есть как и лечение непосредственно, да. И, соответственно, поэтому будущее, безусловно, за онковакцинами. Направление ударными темпами развивается и у нас в стране. Самое главное, наша страна всегда славилась хорошими вакцинами еще с советских времен. Вот. И за рубежом идет развитие. И коллеги обмениваются своим опытом между собой. И я надеюсь, что обмениваются в таком объеме, как бы мне хотелось лично мне. Вот. И поэтому будет будущее за этим, я думаю, несколько десятков лет, то мы от многих видов лечения отойдем и останемся на вакцинации.
1: Магомед Саламикович, а у меня вот еще есть один такой вопрос, раз уж мы вакцинации коснулись. Напарник, хороший пример. Примем вакцин, бывает, когда собака покусала, есть потенциальное бешенство, значит, колят. А есть вакцинирование, которое, например, обязательно проходят дети после рождения, да, то есть есть определенные этапы, конечно, вакцинации. Может ли случиться так, что, условно, давайте просто порассуждаем, может быть, так немножко пофилософствуем, что через 10, там, 15 или 20, может, 30 лет вместе с какими-то базовыми прививками будут еще и вакцинировать ребенка от каких-то...
2: От оспы нам еще, хотя бы там от 50 самых агрессивных форм рака. Какую-нибудь...
1: То есть может ли такое принципиально быть?
3: Безусловно, да. Потому что чем дальше будет развиваться персонализированная онкология, это генетика, да, чем больше мы будем понимать биологию опухоли, тем больше мы будем находить причин возникновения этого онкологического заболевания. А если мы будем находить причины возникновения онкологического заболевания, то мы будем разрабатывать и профилактику. К примеру, профилактика рака шейки матки. Банальная вакцина, которая направлена не на лечение, а направлена на профилактику возникновения рака шейки матки. Сейчас ударными темпами по всем мире разрабатывается и бушует, так сказать, информация про профилактику рака мочевого пузыря. То же самое, да? То есть это ведь следствие, как побочный продукт следствия развития персонализированной онкологии. То есть, безусловно, да, 10, 20, 30 лет, я не знаю, но на нашем веку, дай бог, мы сможем увидеть то время, очень бы этого хотелось, потому что, на самом деле, очень больно видеть мучения пациентов, мучения их близких, и хочется все-таки это все профилактировать в раннем возрасте, и чтобы как бы все мы жили долго и счастливо. По крайней мере, проблем не было с раком.
2: Давайте прервемся на пару минут.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И у нас сегодня в гостях врач-онколог, химиотерапевт из санклиника Магомед Асламбекович Сулейманов. И, наверное, у нас останется к вам последний вопрос.
2: Да.
1: По поводу, собственно, диагностики.
2: Известно, что легче предотвратить, чем лечить. Как диагностировать, что такое онкоскрининги, как часто проходить и кому?
3: И еще очень важно сказать, что лучше перебдить, чем недобдить.
1: Вот это золотые слова. Да.
3: На самом деле, успех в лечении любого онкологического заболевания является ранняя диагностика. Я назову, по своему личному мнению, опыту, так сказать, да, своих коллег опытных тоже, что раз в год, безусловно, для мужчин это проверять предстательную железу, сдавать ПСА, проверять органы брюшной полости, раз в год проверять легкие, сдавать банальные анализы. Общий анализ, биохимия, коагулограмма и осматривать кожные покровы. Для женщины, соответственно, это тоже брюшная полость, органы в грудной полости, то есть легкие проверять. Это делать УЗИ гинекологическое, брать мазочки на вирус ВПЧ и сдавать маркеры СА-125. Но если брать более углубленное, по моему опыту, вы знаете, рак очень молодеет, к сожалению. И поэтому старайтесь хотя бы, пожалуйста, раз в 2-3 года делать гастроколоноскопию. Делайте хотя бы рентген легких раз в год органов грудной клетки, да, если более по-медицински сказать. Делайте УЗИ брюшной полости раз в год. Сдавайте полный спектр онкологических маркеров раз в год. Делайте УЗИ органов малого таза, либо что для мужчин, что для женщин. Сдавайте онкологические маркеры, я сказал уже. Проверяйте кожные покровы. И, в принципе, вы будете защищены, и вы будете профилактировать возникновение именно на ранних стадиях онкологические заболевания.
1: А есть ли все-таки люди, которые выше находятся, больше находятся в зоне риска, чем среднестатистические?
2: Там, не знаю, курящие люди.
1: Ну, не знаю. У кого в родне онкологии много?
3: Безусловно, да. И таким людям нужно прописывать индивидуальные программы диагностики. Эти люди должны, если, например, к примеру, брать семейный полипоз толстой кишки, то есть это высоченные риски колоректального рака, этот пациент должен каждый полгода приходить все-таки на консультацию к онкологу, ну хотя бы раз в год, потому что это очень высокие риски. А для обычных людей, да, туда можно отнести и курящих, и не курящих, но есть определенные программы, разработанные нашим Министерством здравоохранения, есть определенные программы, разработанные Всемирной организацией здравоохранения, которые четко прописывают, раз в год каждый пациент должен проходить чекап по своему здоровью.
2: Ну, тем более, что сейчас на диспансеризацию дают день выходного. Так что не пренебрегайте возможностью получить.
3: И, пожалуйста, добавляйте гастроколоноскопию, потому что очень много становится колоректального рака. Рака желудка.
1: А его никто не замечает.
2: Да, все, давайте на этом будем закругляться. Спасибо большое, Магомед Асламбекович, за то, что нашли время и к нам пришли. Ребята, благодарим вас за компанию. Традиционно всех обнимаем, некоторых даже целуем. Желаем вам крепчайшего здоровья и поменьше поводов обращаться к специалистам, но не забывайте про профилактику и диспансеризацию.
1: Да, и не курить.
3: Постараться максимально, хотя бы.
2: Бросивший курить полгода, как уже
1: здравый. Да нет там еще никаких.
2: Все, ребят, мы на этом прощаемся с вами. Услышимся завтра, как обычно, после обеда будем вести разумное, доброе, вечное.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
4: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
7: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
8: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: На воде, на суше, в небе под землей, стали тропки уже

0: Авторадио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежской области активно трудоустраивают подростков. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева министр труда Майя Мандрыкина доложила, что за первую половину года при поддержке центров занятости работу получили 5738 несовершеннолетних. Это 95% всех работающих подростков. На эти цели выделено 46 миллионов рублей. Область оплачивает зарплату в пределах МРОТ за 2 недели, остальное – работодатель. Центры занятости выдают материальную помощь, ряд районов подключает софинансирование. И еще. Особое внимание уделяется подросткам в трудной жизненной ситуации. Сейчас таких 424. План на год трудоустроить 152. Среди новых форматов проект по трудоустройству в НКО и на предприятия. В 2025 году работу получили 292 подростка и 19 наставников. Также будет запущен пилотный проект про карьеру и будут развивать школу работодателей. Проблемы? Не все работодатели готовы брать молодежь официально. Есть случаи нелегальной занятости. Решать вопросы планируют через межведомственное взаимодействие. В Новоусманском районе создают условия для самореализации молодежи. Глава района Татьяна Леонтьева доложила, здесь живут более 20 тысяч молодых людей, пятая часть населения. В движении первых участвуют свыше 6500 учащихся и более 1200 наставников. Действует 28 отрядов юнармии, это 818 человек. Молодежный совет, молодая гвардия. На базе Добро-центра помогают ветеранам, участникам СВО, проводят экологические акции. Губернатор отметил успешные практики района. В эфире новости. Стартовал 4-й очный модуль программы «Герой земли Воронежской». Губернатор Александр Гусев назвал этап финишной прямой. 11 дней участники будут изучать и в госслужбе, цифровую безопасность, управление конфликтами, затем защита проектов. Наша цель неизменна, чтобы ветераны СВО стали надежной опорой региона в органах власти. Первое назначение уже есть, и они приносят пользу, отметил Александр Гусев. На Нововоронежской атомной станции завтра пройдут плановые противоаварийные учения. Начнутся они в 9 утра. Мероприятие пройдет без включения сирен, но с подачей сигнала оповещения «Внимание, внимание». В учениях задействуют спецтехнику. Во время учения энергоблоки будут работать в штатном режиме. Сохраняйте спокойствие. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучина 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
2: Так звучит наше.
6: Все незаконные.

0: больше.
1: Наша реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежской области активно трудоустраивают подростков. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева министр труда Майя Мандрыкина доложила, что за первую половину года при поддержке центров занятости работу получили 5738 несовершеннолетних. Это 95% всех работающих подростков. На эти цели выделено 46 миллионов рублей. Область оплачивает зарплату в пределах МРОТ за 2 недели, остальное – работодатель. Центры занятости выдают материальную помощь, ряд районов подключает софинансирование. И еще. Особое внимание уделяется подросткам в трудной жизненной ситуации. Сейчас таких 424. План на год трудоустроить 152. Среди новых форматов проект по трудоустройству в НКО и на предприятия. В 2025 году работу получили 292 подростка и 19 наставников. Также будет запущен пилотный проект про карьеру и будут развивать школу работодателей. Проблемы? Не все работодатели готовы брать молодежь официально. Есть случаи нелегальной занятости. Решать вопросы планируют через межведомственное взаимодействие. В Новоусманском районе создают условия для самореализации молодежи. Глава района Татьяна Леонтьева доложила, здесь живут более 20 тысяч молодых людей, пятая часть населения. В движении первых участвуют свыше 6,5 тысяч учащихся и более 1200 наставников. Действует 28 отрядов юнармии, это 818 человек. Молодежный совет, молодая гвардия. На базе Добро-центра помогают ветеранам, участникам СВО, проводят экологические акции. Губернатор отметил успешные практики района. В эфире новости. Стартовал 4-й очный модуль программы «Герой земли Воронежской». Губернатор Александр Гусев назвал этап финишной прямой. 11 дней участники будут изучать и в госслужбе, цифровую безопасность, управление конфликтами, затем защита проектов. Наша цель неизменна, чтобы ветераны СВО стали надежной опорой региона в органах власти. Первое назначение уже есть, и они приносят пользу, отметил Александр Гусев. На Нововоронежской атомной станции завтра пройдут плановые противоаварийные учения. Начнутся они в 9 утра. Мероприятие пройдет без включения сирен, но с подачей сигнала оповещения «Внимание, внимание». В учениях задействуют спецтехнику. Во время учения энергоблоки будут работать в штатном режиме. Сохраняйте спокойствие. Это были новости региона.
4: Наше радио. Проверено временем.

Я допишу слова к песне, которой нет. Здравствуй, моя Москва, я влюблен в тебя много лет.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
5: 2026 год. Ограничение 18+.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
8: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит наше.

А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда-то пою стал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет.

Она прощается со мной, мы не увидимся теперь, и гонит осень облака.

я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и вот они к тебе плывут. Один, одна, два.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия никогда не станет инициатором Третьей мировой войны, однако продолжит принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил в интервью швейцарскому журналу «Вельтвохе», что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы быть инициатором подобного. По его словам, Соединенные Штаты также знают возможные последствия такой войны, поэтому Москва и Вашингтон сохраняют достаточный уровень разумности для продолжения диалога, несмотря на то, что двусторонние отношения находятся на нулевом уровне. При этом Песков выразил обеспокоенность текущей политикой европейских государств. Последствия атаки беспилотников ликвидируют в Омской области, сообщил губернатор Виталий Хаценко после вечернего заседания оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Накануне он рассказал, что силы противовоздушной обороны ликвидировали большую часть дронов, которые намеревались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Омске. По предварительной информации, пострадавших нет. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в комментарии НСН призвала не радоваться раньше времени допуску России к Олимпийским играм. Исполком Международного олимпийского комитета сегодня объявил о временной отмене отстранения Олимпийского комитета России. Также МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. По словам Журовой, это решение не означает, что изоляция для отечественных спортсменов официально закончилась. Зимние федерации спорта будут по-прежнему юлить. В МОК также уточнили, что решение о проведении в России международных соревнований, а выступление российских спортсменов со своими флагом и гимном остается за международными спортивными федерациями. Запрет на криптоплатежи в России может быть смягчен. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению проект, в котором предлагается расширить случаи, при которых возможна оплата криптовалютой, сообщает Интерфакс. В частности, предлагается разрешить оплачивать криптовалютой ценные бумаги, но только вне публичной оферты. Разрешить обмен одной криптовалюты на другую. Легализовать оплату криптокомиссий за переводы в блокчейн-системах. Смягчается также допуск криптовалют на биржу для неквалифицированных инвесторов. Максим Матвеев, Софья Прис, Сергей Кэмпо и Милош Бикович могут сыграть в шпионском детективе «Контора», который снимет режиссер Николай Лебедев по сценарию Михаила Зубко. Первую часть предполагаемой франшизы кинокомпания 123 Production представила в Министерстве культуры научной защиты национальных фильмов. По словам режиссера, эта картина повествует о важных традициях службы контрразведки. В фильме много экшена, аттракциона, но на самом деле это история про человека, который борется за справедливость, за правду, отметил генеральный продюсер студии Артем Михалков. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Проснему на суточно ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

кончилась ночь, и, как всегда, я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд, но ты не молчи, не видишь.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем, кем мог быть когда-то. Я боялся казаться напуганным. Я боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны в течение дня сбили 190 беспилотников на территории России. Об этом вечером сообщило Министерство обороны. Дроны поразили в Неве над 10 областями и Краснодарским краем. Кроме того, беспилотники сбили над территориями Московского региона и Крыма, над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее в этот день Минобороны сообщало, что силы ПВО за ночь уничтожили 452 беспилотника. Госдума приняла закон, который устанавливает административную ответственность для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи. Документ носит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки распространяются на случаи, когда организации, которые управляют многоквартирными домами, создают препятствия операторам связи при размещении, обслуживании или демонтаже оборудования на объектах общего имущества. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для юридических – до полумиллиона. Ответственность будет применяться как к управляющим компаниям, так и к товарищам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам. Россия пригласила заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций, спецпосланника по цифровым и новейшим технологиям Амандипа Синхагила на второй глобальный цифровой форум. Он пройдет в Москве в сентябре. Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов сегодня встретился с Гилом на полях первого заседания глобального диалога ООН по управлению искусственным интеллектом. Был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества на площадке ООН в области цифровых технологий с упором на ИИ, отметили на Смоленской площади. С российской стороны подтверждена поддержка центральной роли ООН в формировании справедливой системы международного сотрудничества в области использования искусственного интеллекта. Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции в будущем году. Апелляционный суд Парижа сегодня смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с 5 лет до 45 месяцев, причем 30 из них условно, что позволяет баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к 3 годам лишения свободы, из которых 2 года условно и год с электронным браслетом. Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, отыгравшись со счета 0-2 против команды Египта. Капитан аргентинцев Лионель Месси не смог сдержать слез после этого матча. Его команда к 67-й минуте уступала со счетом 0-2. При этом Месси не забил пенальти в первом тайме. Но в итоге игра закончилась со счетом 3-2. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. Сам Месси отличился на 83-й минуте, сравняв счет. Этот 8-й мяч стал для 39-летнего аргентинца личным рекордом по голам на одном чемпионате мира. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новых релизах групп «Несладко» и «Star Killers». Группа «Несладко» выпустила сингл под названием «Опять». Легкий зажигательный трек, в котором, по словам артистов, светлая грусть растворяется в летнем настроении. Узнали, как родилась эта песня и при чем тут гаражи?
2: Песня «Опять» родилась во Владивостоке. Мы шли к набережной через гаражи. Так и появилась эта строчка. Мы решили сделать эту песню простой и понятной для каждого.
3: В ней два разных припева и два разных куплета, в которых героиня категорически решает, чего она хочет от жизни, а чего не хочет.
4: И, конечно, эта песня должна была быть танцевальной, поэтому выбор пал на ритм диско.
5: Партия соло-гитары, например, появилась спонтанно и напомнила старые инди-песни. Середины десятых.

0: сингл «Опять» войдет в новый альбом «Несладко», релиз которого запланирован на осень этого года. Группа Star Killers выпустила новый трек «Учитель года». Музыкальная часть сингла была создана более года назад и дожидалась своего текста. А как нашлась тема песни, рассказывает Денис Рублевский.
1: Мы увидели новость где-то в ВК, по-моему, на новостной ленте, о том, что, ну, прям все как в песне поется, что парень внезапно увидел свою учительницу, которая выкладывала свои достаточно откровенные фотографии на всем известные сайты и получала за это деньги. Вот такой вот сюрприз. И мы решили в шуточку написать об этом песню, но, как у нас зачастую бывает, во второй половине куплета все получилось немножко по-другому. Как-то более серьезно, как мне кажется, тему затронули. Если слушали эту песню, то поймете, о чем идет разговор.

0: Послушать новый сингл группы Star Killers уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Странам Европы следовало бы возобновить диалог с Россией как можно скорее. Она к таким контактам готова, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе» он подчеркнул, что Россия не представляет угрозу для Европы. Песков также заявил о вероятности того, что в будущем в странах Европы у власти появятся лидеры, которые будут стремиться к диалогу с Россией. Представитель Кремля также призвал Европу не игнорировать озабоченности Москвы в плане безопасности. Решение о проведении в России международных соревнований и о выступлении российских спортсменов со своим флагом и гимном остается за международными спортивными федерациями. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет. Исполком МОК сегодня принял решение временно отменить отстранение Олимпийского комитета России, а также рекомендовал не применять в отношении российских спортсменов ограничения на участие в международных соревнованиях. В МОК добавили, что пока не планируют возобновлять проведение своих мероприятий в России, а решение по поводу демонстрации на Олимпиадах российского флага, гимна, цветов или других опознавательных знаков будет принято в нужное время. Министерство юстиции разработало законопроект об усилении ответственности за угрозы в отношении присяжных заседателей, а также других участников правосудия и предварительного следствия. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается увеличить до 5 лет лишения свободы максимальное наказание за угрозы в адрес присяжного заседателя, судьи или иного лица, который участвует в отправлении правосудия, равных близких в связи с рассмотрением дел судьи. Действующая статья предусматривает до 3 лет лишения свободы. Такую же верхнюю планку наказание предлагается установить за угрозу в отношении других участников правосудия. Сейчас она составляет 2 года лишения свободы. Предусмотрены также большие штрафы. Отели в Турции предоставляют российским туристам скидки на летний отдых до 20%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кабещанов. По его словам, новые акции появляются практически каждый день, и среди них есть действительно выгодные варианты. Это связано с более слабым спросом со стороны европейских туристов, которые обычно заранее бронируют летний отдых. На их планы повлияла ситуация на Ближнем Востоке. Ранее генеральный директор Артур Дмитрий Арутюнов в комментарии НСН рассказал, что в популярных странах Ближнего Востока уже давно нет военной напряженности, а цены на проживание в отелях все равно ниже в 3-4 раза. Министерство культуры подготовило проект постановления о возможности посещать цирки по Пушкинской карте. Изменения планируется внести в постановление правительства о социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организации культуры. Кроме того, номинал карты планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Скорби. Пустота». Дарк-хардкор коллектив из Москвы. Новый сингл продолжает историю, начатую в прошлом релизе «Тьма». Если там сквозь мрак еще пробивался далекий свет, то теперь не осталось даже его. Только угасающая надежда, внутренняя пустота и неизбежность. Ведь не всякая тьма заканчивается светом. Мрак, тлен, что еще нужно для замечательного позитивного вечера? Все, как мы тут любим. Классный трек. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной проработка старых истин. Что имеем, не храним, потерявши плачем.

0: прямо же сейчас.
1: Нам пишут.
0: Название коллектива Four Oceans. Давно не было, кстати. Название трека Lies in Your Eyes. Краткая информация. После творческой паузы Four Oceans возвращаются с новым синглом. Интернациональная группа, основанная музыкантом из Новосибирска и базирующаяся в Берлине, уже успела отметиться совместными релизами с артистами российской тяжелой сцены, включая Lead Horizon. Новый трек сочетает современный металкор, мощные брейкдауны и атмосферные электронные элементы.
1: Made in Russia.
0: Four Oceans, Lies in Your Eyes.

0: Oceans Lies in Your Eyes. Ложь в твоих глазах. Замечательная работа.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас группа «Шантар». Уже четвертая работа от хабаровских музыкантов, причем все треки достаточно разноплановые, я ставил в ЖД. Возможно, все это части будущей пластинки, а может, синглы так и останутся синглами, не так важно. Давайте прямо сейчас срочно заценим «Навьё» — достойнейшая работа.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: «Шантар», «Acid».

0: ответственные за эти чарующие звуки музыканты хабаровского коллектива «Шантар». Вещь называется «Acid – кислота».
1: Жесткий диск.
0: Взялись с почитать, что пишут поклонники горячо мною любимого Виа Ермака о новой работе. Совсем недавно была новая, и вот опять еще новее. И вот что вычитал. По тексту настроение как у раннего наива, а музыкально в сторону гранжа. Круто. Ребят, расскажите, о чем трек. Лень слушать. Малоизвестный факт. Группа Ермак летала в Луизиану, чтобы посмотреть на крокодилов и записать аутентичный финал для трека. Давайте скорее же загрузим в свои головы этот гимн Ильи Обломова «Сибарь». Фавориты всех стран. Объединяйтесь.
1: Жесткий диск.
0: Ермак. Из окна.

0: Ермак из окна. Концовка, конечно, из нездешних краев, но огонь.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива Unseen Taiga. Название трека «Художник». Короткая информация. Группа из Томска. Играем альтернативный металл. Тексты на русском и английском языках, но глубокие и волнующие темы. В целом мы уже знакомы. Давайте послушаем новое произведение.
1: Жесткий диск.
0: Unseen Taiga. «Художник».

0: Dancing Taiga, художник.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива – Лагуар. Название трека – Ruined Temple. Краткая информация. Российская пост-метал-группа из Москвы, вплетающая в свое творчество различные стили тяжелой сцены. В описании трека значится следующее. Время превращает все, что нам дорого, в красивые, но недосягаемые воспоминания. Ощущение прошлого, которое невозможно вернуть и невозможно отпустить. Люди, места и чувства, оставившие след глубоко внутри, память, в которой светлая тоска переплетается с болью от утрат.
1: Made in Russia.
0: Lagoar, Ruined Temple.

0: Команда Лагуар, трек Ruined Temple.
1: Жесткий диск.
0: Следующий трек отчасти в продолжении темы, по крайней мере, относительно воспоминаний, это точно так, рассказывают музыканты группы My Family из Shark. Сингл «Память» — трек, работу над которым мы начали еще в далеком 2017-м. За это время группа дважды сменила состав, дважды прекращала свое существование, а сама песня менялась вместе с нами. Пережила несколько музыкальных версий и три разных текста. В итоге мы все-таки довели ее до конца. Это песня о времени, проведенном у бабушки, о ее доме и воспоминаниях, которые до сих пор в нем живут. О том, как с возрастом ты начинаешь ценить простые моменты из детства и понимать, что настоящая тяжесть утраты иногда приходит не сразу, а спустя годы.
1: Жесткий диск.
0: My Family is Shark. Память.

0: челябинская команда My Family Shark. Трек называется «Память». Прекрасная работа.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Nobody Feel». Название трека «Circles Made of Teeth». Ничего себе, краткая информация. Главное достижение «Nobody Feel» на данный момент — это не трофей на полке, а живой пульсирующий старт. Текущая работа — отправная веха, обозначающая начало пути артиста, для которого искренность высказывания является главным достижением. Мы уже знакомились с одним произведением, давайте заценим навьё.
1: «Made in Russia».
0: «Nobody Feel» — «Circles Made of Teeth».

0: Nobody Feel, Circles Made of Teeth. Классный трек.
1: Жесткий диск.
0: На связи Тамбовская область, город Котовск, группа «Мои качели». Релиз «Прости, не скучай». Песня вышла 3 июля. Это одна из самых личных работ группы, пишут музыканты. Песня о внутреннем кризисе и опыте проживания депрессии, рассказанная без драматизации и клише. Давайте заценим. «Мои качели, прости, не скучай».

0: Команда «Мои качели», трек «Прости, не скучай».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Маяра», название трека «Марс», краткая информация. «Маяра» — альтернативный проект из Рязани, за которым стоит девушка Мария, вдохновлявшаяся такими группами, как «Spirit Box», «Челси», «Вульф», «Bring Me The Horizon», «Поппи». В музыке «Маяра» хрупкость встречается с гитарной тяжестью, а влияния пересобираются в собственные высказывания — тревожное, густое, откровенное до мурашек. «Марс» — первый сингл в этом году, который с самого начала погружает в разреженную атмосферу. Синтезаторные подложки дрейфуют, как облака марсианской пыли, создавая чувство невесомости и безвоздушного пространства, в то время как вокал нагоняет готическую дымку. Лирика здесь является холодным признанием. Иногда единственное место, где можно уцелеть, находится там, где нет условий для жизни. И в этом кроется особая красота.
1: Жесткий диск.
0: Маяра. Марс.

Маяра, Марс, прекрасная работа. Не считая последней третьей композиции, я все думал, что же мне напоминает вокальная партия. И вот что у меня всплыло в голове. Прошу прощения.

пора потихонечку закругляться уже на сегодня. Могли бы попасть в этот выпуск, но не попали. Нуки и Алексей, пионерлагерь «Пыльная радуга» Румянцев, «Экклезиаст». Ну, потому что очень много здесь запикивать. «Философия и теология при температуре 40. Неприятного аппетита, дорогие ребята», написано в аннотации к песне.

0: Нейрофиляй Джейсон Стэтхэм. Ну, потому что это не Джейсона Стэтхэма ставит в эфире, а он ставит всех, как ему нравится.
1: Школа несцепления. Можно и кинуть. Если жизнь — это вызов, то я перезвоню. Я так много читал о вреде алкоголя, что решил бросить читать. Не знаешь, как поступить — поступи, как знаешь. Девушки как кредит, кому-то дают, а кому-то нет.

0: на этом, к сожалению, сегодня все. Место на жестком диске, увы, закончилось. Напоминаю, что все программы после эфиров можно найти на нашем сайте в разделе «Подкасты» на сайте наш.ру. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны в течение дня сбили 190 беспилотников на территории России. Об этом вечером сообщило Министерство обороны. Дроны поразили в Неве над 10 областями и Краснодарским краем. Кроме того, беспилотники сбили над территориями Московского региона и Крыма, над акваториями Азовского и Черного морей. Госдума приняла закон, который устанавливает административную ответственность для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи. Документ носит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки распространяются на случаи, когда организации, которые управляют многоквартирными домами, создают препятствия операторам связи при размещении, обслуживании или демонтаже оборудования на объектах общего имущества. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для юридических – до полумиллиона. Ответственность будет применяться как к управляющим компаниям, так и к товариществам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам. Россия пригласила заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций, спецпосланника по цифровым и новейшим технологиям Амандипа Синхагила на второй глобальный цифровой форум. Он пройдет в Москве в сентябре. Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов сегодня встретился с Гилом на полях первого заседания глобального диалога ООН по управлению искусственным интеллектом. Был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества на площадке ООН в области цифровых технологий с упором на ИИ. С российской стороны подтверждена поддержка центральной роли ООН в формировании справедливой системы международного сотрудничества в области использования искусственного интеллекта. Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции в будущем году. Апелляционный суд Парижа сегодня смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с 5 лет до 45 месяцев, причем 30 из них условно, что позволяет баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к 3 годам лишения свободы, из которых 2 года условно и год с электронным браслетом. Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, отыгравшись со счета 0-2 против команды Египта. Капитан аргентинцев Лионель Месси не смог сдержать слез после этого матча. Его команда к 67-й минуте уступала со счетом 0-2. При этом Месси не забил пенальти в первом тайме. Но в итоге игра закончилась со счетом 3-2. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. Сам Месси отличился на 83-й минуте, сравняв счет. Этот 8-й мяч стал для 39-летнего аргентинца личным рекордом по голам на одном чемпионате мира. Он также стал первым игроком в истории, который забил в 6 матчах плей-офф подряд. А сборная Аргентины в 1/4 встретится с победителем матча Швейцария-Колумбия. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
3: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежской области активно трудоустраивают подростков. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева министр труда Майя Мандрыкина доложила, что за первую половину года при поддержке центров занятости работу получили 5738 несовершеннолетних. Это 95% всех работающих подростков. На эти цели выделено 46 миллионов рублей. Область оплачивает зарплату в пределах МРОТ за 2 недели, остальное – работодатель. Центры занятости выдают материальную помощь, ряд районов подключает софинансирование. И еще. Особое внимание уделяется подросткам в трудной жизненной ситуации. Сейчас таких 424. План на год трудоустроить 152. Среди новых форматов проект по трудоустройству в НКО и на предприятия. В 2025 году работу получили 292 подростка и 19 наставников. Также будет запущен пилотный проект про карьеру и будут развивать школу работодателей. Проблемы? Не все работодатели готовы брать молодежь официально. Есть случаи нелегальной занятости. Решать вопросы планируют через межведомственное взаимодействие. В Новоусманском районе создают условия для самореализации молодежи. Глава района Татьяна Леонтьева доложила, здесь живут более 20 тысяч молодых людей, пятая часть населения. В движении первых участвуют свыше 6500 учащихся и более 1200 наставников. Действует 28 отрядов юнармии, это 818 человек. Молодежный совет, молодая гвардия. На базе Добро-центра помогают ветеранам, участникам СВО, проводят экологические акции. Губернатор отметил успешные практики района. В эфире новости. Стартовал 4-очный модуль программы «Герой земли Воронежской». Губернатор Александр Гусев назвал этап финишной прямой. 11 дней участники будут изучать и в госслужбе, цифровую безопасность, управление конфликтами, затем защита проектов. Наша цель неизменна, чтобы ветераны СВО стали надежной опорой региона в органах власти. Первое назначение уже есть, и они приносят пользу, отметил Александр Гусев. На Нововоронежской атомной станции завтра пройдут плановые противоаварийные учения. Начнутся они в 9 утра. Мероприятие пройдет без включения сирен, но с подачей сигнала оповещения «Внимание, внимание». В учениях задействуют спецтехнику. Во время учения энергоблоки будут работать в штатном режиме. Сохраняйте спокойствие. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Проверено время.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

законченный поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

осенняя пора. Давным-давно пора. Разок и навсегда. И зимняя пора. И зимняя пора. Разок и навсегда. И белые снега. Лишь капелька весны. Все остальное

опять осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежской области активно трудоустраивают подростков. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева министр труда Майя Мандрыкина доложила, что за первую половину года при поддержке центров занятости работу получили 5738 несовершеннолетних. Это 95% всех работающих подростков. На эти цели выделено 46 миллионов рублей. Область оплачивает зарплату в пределах МРОТ за 2 недели, остальное – работодатель. Центры занятости выдают материальную помощь, ряд районов подключает софинансирование. И еще. Особое внимание уделяется подросткам в трудной жизненной ситуации. Сейчас таких 424. План на год трудоустроить 152. Среди новых форматов проект по трудоустройству в НКО и на предприятия. В 2025 году работу получили 292 подростка и 19 наставников. Также будет запущен пилотный проект про карьеру и будут развивать школу работодателей. Проблемы? Не все работодатели готовы брать молодежь официально. Есть случаи нелегальной занятости. Решать вопросы планируют через межведомственное взаимодействие. В Новоусманском районе создают условия для самореализации молодежи. Глава района Татьяна Леонтьева доложила, здесь живут более 20 тысяч молодых людей, пятая часть населения. В движении первых участвуют свыше 6,5 тысяч учащихся и более 1200 наставников. Действует 28 отрядов юнармии, это 818 человек. Молодежный совет, молодая гвардия. На базе Добро-центра помогают ветеранам, участникам СВО, проводят экологические акции. Губернатор отметил успешные практики района. В эфире новости. Стартовал 4-очный модуль программы «Герой земли Воронежской». Губернатор Александр Гусев назвал этап финишной прямой. 11 дней участники будут изучать и в госслужбе, цифровую безопасность, управление конфликтами, затем защита проектов. Наша цель неизменна, чтобы ветераны СВО стали надежной опорой региона в органах власти. Первое назначение уже есть, и они приносят пользу, отметил Александр Гусев. На Нововоронежской атомной станции завтра пройдут плановые противоаварийные учения. Начнутся они в 9 утра. Мероприятие пройдет без включения сирен, но с подачей сигнала оповещения «Внимание, внимание». В учениях задействуют спецтехнику. Во время учения энергоблоки будут работать в штатном режиме. Сохраняйте спокойствие. Это были новости региона.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: всех работающих подростков. На эти цели выделено 46 миллионов рублей. Область оплачивает зарплату в пределах МРОТ за 2 недели, остальное – работодатель. Центры занятости выдают материальную помощь, ряд районов подключают софинансирование. И еще. Особое внимание уделяется подросткам в трудной жизненной ситуации. Сейчас таких 424. План на год трудоустроить 152. Среди новых форматов проект по трудоустройству в НКО и на предприятия. В 2025 году работу получили 292 подростка и 19 наставников. Также будет запущен пилотный проект про карьеру и будут развивать школу работодателей. Проблемы? Не все работодатели готовы брать молодежь официально. Есть случаи нелегальной занятости. Решать вопросы планируют через межведомственное взаимодействие. В Новоусманском районе создают условия для самореализации молодежи. Глава района Татьяна Леонтьева доложила, здесь живут более 20 тысяч молодых людей, пятая часть населения. В движении первых участвует свыше 6,5 тысяч учащихся и более 1200 наставников. Действует 28 отрядов юнармии, это 818 человек. Молодежный совет, молодая гвардия. На базе Добро-центра помогают ветеранам, участникам СВО, проводят экологические акции. Губернатор отметил успешные практики района. В эфире новости. Стартовал 4-й очный модуль программы «Герой земли Воронежской». Губернатор Александр Гусев назвал этап финишной прямой. 11 дней участники будут изучать и в госслужбе, цифровую безопасность, управление конфликтами, затем защита проектов. «Наша цель неизменна, чтобы ветераны СВО стали надежной опорой региона в органах власти. Первые назначения уже есть, и они приносят пользу», — отметил Александр Гусев. На Нововоронежской атомной станции завтра пройдут плановые противоаварийные учения. Начнутся они в 9 утра. Мероприятие пройдет без включения сирен, но с подачей сигнала оповещения «Внимание, внимание». В учениях задействуют спецтехнику. Во время учения энергоблоки будут работать в штатном режиме. Сохраняйте спокойствие. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
8: «Наше радио».

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежской области активно трудоустраивают подростков. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева министр труда Майя Мандрыкина доложила, что за первую половину года при поддержке центров занятости работу получили 5738 несовершеннолетних. Это 95% всех работающих подростков. На эти цели выделено 46 миллионов рублей. Область оплачивает зарплату в пределах МРОТ за 2 недели, остальное – работодатель. Центры занятости выдают материальную помощь, ряд районов подключает софинансирование. И еще. Особое внимание уделяется подросткам в трудной жизненной ситуации. Сейчас таких 424. План на год трудоустроить 152. Среди новых форматов проект по трудоустройству в НКО и на предприятия. В 2025 году работу получили 292 подростка и 19 наставников. Также будет запущен пилотный проект про карьеру и будут развивать школу работодателей. Проблема? Не все работодатели готовы брать молодежь официально. Есть случаи нелегальной занятости. Решать вопросы планируют через межведомственное взаимодействие. В Новоусманском районе создают условия для самореализации молодежи. Глава района Татьяна Леонтьева доложила, здесь живут более 20 тысяч молодых людей, пятая часть населения. В движении первых участвуют свыше 6500 учащихся и более 1200 наставников. Действует 28 отрядов юнармии, это 818 человек. Молодежный совет, молодая гвардия. На базе Добро-центра помогают ветеранам, участникам СВО, проводят экологические акции. Губернатор отметил успешные практики района. В эфире новости. Стартовал 4-й очный модуль программы «Герой земли Воронежской». Губернатор Александр Гусев назвал этап финишной прямой. 11 дней участники будут изучать и в госслужбе, цифровую безопасность, управление конфликтами, затем защита проектов. Наша цель неизменна, чтобы ветераны СВО стали надежной опорой региона в органах власти. Первое назначение уже есть, и они приносят пользу, отметил Александр Гусев. На Нововоронежской атомной станции завтра пройдут плановые противоаварийные учения. Начнутся они в 9 утра. Мероприятие пройдет без включения сирен, но с подачей сигнала оповещения «Внимание, внимание». В учениях задействуют спецтехнику. Во время учения энергоблоки будут работать в штатном режиме. Сохраняйте спокойствие. Это были новости региона.